0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Твой

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани. Зачем?

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Мое любимое радио – это БИМ Радио.
0: Признание наших любимых слушателей. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

0: Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Всем привет, я Ярослава.
6: А я Петр.
5: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
6: Ночь и летний бал.
5: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
6: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
5: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
6: Становитесь королем и королевой вечеринки.
5: Там будет MC-зали.
6: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если парень уходит от вас по собственному желанию, он должен отработать у вас еще 2 недели, пока вы не найдете себе нового.
2: Процветай. Сбим радио.

0: сервисе.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
6: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
7: Любопытно, что шахматы вслепую – это вариант игры, при которой игрок делает все ходы, не глядя на шахматную доску. Как правило, в игре присутствует посредник, который перемещает фигуры. Шахматы вслепую являются впечатляющей способностью, которой обладают многие сильнейшие игроки в шахматах. Одним из рекордсменов в шахматах вслепую стал венгерский шахматист Янош Флеш, который сыграл с 52 противниками одновременно с завязанными глазами и выиграл 32 игры.
6: В мире столько всего интересного.
8: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
9: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
10: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72, стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
11: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Позиция номер 1.
6: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Приветствую всех в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, этот день для вас будет очень неожиданным. Будет приятное удивление. Тельцы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Близнецы, главное сейчас не идти против течения. Раки, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце для радости. Львы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Девы, рабочий фон вокруг вас будет невысоким, а вам будет просто лень что-то делать. Весы, голова будет ясной, нервы стальными и в душе будет спокойно. Скорпионы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные денежные дела, будьте готовы с ними встретиться. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным днем этой недели. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или просто выздороветь. Рыбы, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей и подчиненных. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего.
4: БИМ-радио.

0: и наше лето.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Согласно данным исследования, в Казани почти половина родителей или будущих родителей планирует менять жилищные условия с появлением ребенка. Так, 47% горожан собираются купить квартиру, когда в семье появится ребенок или он подрастет, а 15% расширить уже имеющееся жилье. Особенно важно при выборе квартиры отмечают близость образовательных и развивающих учреждений, удобную транспортную доступность, парки и зеленые зоны рядом, поликлиники в шаговой доступности и детские площадки. В Госдуме разъяснили порядок возврата ошибочного платежа за ЖКУ. Жильцам нужно подать заявление с чеком в организацию, выставившую платеж, указав дату, сумму, адрес и правильный лицевой счет. Если деньги попали к тому же исполнителю, но не на тот счет, их можно перенести. При переплате зачесть в будущие платежи или вернуть. От бытовых вопросов к праздничному настроению. Бим-радио представляет вечеринку «Ночью и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
1: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба. Спонсор шоу «Утромены» – ООО «Стел МС».

0: приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Вот и пятница наступила, прикинь. Пятница, что ли? Да, пятница. Очень удобно. Пятница, пятое число. Очень удобно. Очень удобно. Крайне удобно. Значит, смотрите.
3: На одну мне убавь, пожалуйста. Спасибо. Пятница, действительно, как удобная неделя? Пятница, пятая.
2: Да, я только что это сказал, кстати, очень удобно.
3: Удобно, очень удобно, реально.
2: Очень удобно, да, реально.
3: Понедельник первый, вторник второй.
2: Ой, да вы еще не поверите, следующий понедельник будет... Нет, вот это неудобно, это восьмой будет.
3: А там уже...
2: Вот эта неделя была суперудобная, конечно. Жалко, такая удобная неделя заканчивается. Эх,
3: эх, ну ладно.
2: Но у нас сегодня зато очень классно, у нас сегодня будет вечеринка.
3: Кстати, да.
2: Вечер Сан-Ремо.
3: Да, Альберт вот. Кузьяк, видите,
2: собственной персоной. Да, мое альтер-эго, да. Там вы узнаете, как я сошел с ума по Италии. Все, пожалуйста.
3: Я, кстати, наконец. Даже когда выезжал сегодня с утра, я даже понял, что мы будем петь сегодня. Ну, да. Так, идея возникла.
2: Да, это хорошо.
3: Помнишь, был такой господин Портной?
2: Да.
3: Который пел песню «Кто тебя создал такую?»
2: Так.
3: А это же в оригинале Эрос Рамазотти же пел.
2: Опа.
3: Это же итальянская песня.
2: Вот эти и другие факты мы сейчас вам расскажем в лучшем утреннем шоу на планете Земля под названием «Утромены». Доброе утро всех с пятницы. Поздравляем. А ты понял, что это вообще первая летняя пятница в этом году? Это первый раз, что в пятницу и лето. Вы прикиньте, как классно. А
3: причем
2: потом...
3: 5 дней мы к этому шли.
2: Да.
3: Понедельник тоже был первый.
2: Это точно. И у нас будут первые летние выходные. Конечно, погодка сегодня что-то оставляет желать лучшего. Ну, по крайней мере, этим утром 15 градусов. Но...
3: Да, прохладно. И дождь обещает, что он сейчас пойдет и будет прямо вот с 11 как начнется. Е-е-ей, до вечера.
2: Ну вот, а мне сегодня в жюри сидеть. Представляешь, целый день буду на улице сидеть в жюри под дождем, видимо. 20 градусов сегодня максимально температура.
3: А, улицы вернешь, Ультя?
2: Ну, типа того, конечно. Ну, типа, ну да, ну, наверное, ну, не знаю вообще.
3: А я на таком рахате вчера на мотике канулся, а сегодня вот видишь, как никак.
2: Да, вот, к сожалению, есть такие моментики. Ну да ладно, у нас есть чем сегодня заняться. Утромания сегодня у нас будет. Сегодня разыграем, я так понимаю, еще успеваем мы разыграть еще несколько пригласительных на сегодняшнюю вечеринку «Вечер Сан-Ремо». Это тоже будет в этом часе буквально в серединке. Так что совсем скоро все сможем. Ну и еще сегодня что? Давайте так, у нас музыкальных выборов сегодня все, не будут они больше.
3: Все?
2: Да, люди, если будут спрашивать, вот имейте в виду, мы пока их поставили на паузу.
3: Зина,
2: вот,
3: у нас отмена?
2: У нас будем, короче, думать, дополнять, если есть какие-то предложения. Вот считайте, что это журнал «Жалоб и предложений» плюс 792-724-2128. Любые ваши предложения можете оставлять, мы все учтем. Ну, а вообще, в этом часе, кроме «Утромани», еще в ближайшее время историческая справка. В общем, ребят, есть чем заняться, поэтому
3: да.
2: Давайте представимся. Напротив меня Фарид Галимов.
3: Напротив меня Альберт Кузьяхметов. Нам 20... уже пожелали доброе утро, кстати.
2: О,
3: отличное настроение, как сказали нам.
2: Вот. Ну, это особенно приятно, елки-палки. Все, мы в таком хорошем настроении, с вашей поддержкой отправляемся готовить историческую справку.
3: Let's go!
2: Хайлер Дайсан, стойте!
0: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
6: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
7: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
8: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
9: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.

0: украшение труся, отдельно мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-24-741, 16+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
2: 0+.
5: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Историческая справка.
4: 5 июня, расскажем вам сегодня все про этот день. Давайте тогда не будем затягивать календарь. Мы отрываем, переворачиваем и сразу видим праздники сегодня. Ну и давайте так, вот с этим явлением я сталкивался только в университете, только в курсе, наверное, на третьем, не помню, у вас была, был этот предмет. Нет, в общем, смотри, день эколога в России. Во, экология у меня была. Как сейчас помню, на 4 том.
5: Так у меня, я заканчиваю какой факультет, знаешь?
4: Экологический?
5: Инженер системы экологии.
4: А, это твой праздник.
5: Да, по сути. Да.
4: Дорогие друзья, 7-9-2-7-2-4-2-102-8, Фарид Галимов принимает поздравления с Днем Эколога.
5: Факультет даже назывался ФИС и Э. Факультет инженерных систем и экологии.
4: Круто вообще, на самом деле.
5: Водоснабжение, водоотведение.
4: Сегодня, вот ну вот эта дата, кстати, она общая, совпадает со Всемирным Днем Окружающей Среды, поэтому, ребята, бережем природу, ну и экологам большой привет. День образования российской полиции. Смотрите, полиция российская, она очень старая, на самом деле. Ну, с точки зрения образования, конечно.
5: Ну, простите. Да, вот еще до, имеется в виду революции, до всего этих момент?
4: 18 век. В 1718 по указу Петра I в Санкт-Петербурге создали первую регулярную полицию в России. С этого всего и началась полиция. Много
5: они,
4: было.
5: Они еще полицмейстеры назывались, наверное.
4: Да, и, наверное, по-любому.
5: Да, да, да.
4: И милиция была, и полиция потом вернулась, и так далее.
5: Вот. Но милиция прикольно была. Ты же знаешь, от какого слова происходит милиция?
4: Расскажи, пожалуйста.
5: Милые лица.
4: Милые. А сейчас что получается?
5: Сейчас не знаю.
4: Пол лица, что ли? Это ж я просто предположил. Не, пожалуйста, я просто в шутку. Но сотрудникам большой привет. Спасибо за то, что нас охраняете, защищаете. Обожаем вас. Дейса, ну, я, если честно, когда слышу скрип тормозов полицейского УАЗика, я уже не убегаю, понимаете?
5: Бежитель наискосок, желтый бобик с полоской синий.
4: Ой, Дейса. Создание государственной службы карантина растений в России.
5: Опа-на.
4: Это задача этого вообще ведомства. Защита сельскохозяйственных угодий от проникновения опасных вредителей, сорняков и они, болезней за рубежа.
5: Они сейчас особенно активно работают с армянскими растениями.
4: Да, ну там сам Пашинян неплохо работает над армянскими растениями, судя по его решениям. Далее продолжаем. Сегодня Всемирный день окружающей среды, ну я уже сказал. Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.
5: Вот.
4: Значит, как это работает? Приходят, значит, приходят рыбаки, раскидывают сети, ловят.
5: Рыбоохрана, так называемая?
4: Ну да, типа, они говорят, а что? Говорят, ну а что? Ну ловим и что?
5: Ну,
4: да рыб много, всем хватит.
5: Есть, так говорят, есть-то хочется.
4: И так говорят тысячи. Да там не есть хочется, там заработать очень сильно хочется на промысле. Ну и потом начинается, конечно. Кстати, прикинь, мировой экономике в год вот такие вот браконьеры и нелегальный вылов рыбы, вот в год по всей мировой экономике ущерб в размере от 10 до 23 миллиардов долларов.
5: Представляешь?
4: Это по миру.
5: Какая
4: это
5: сумма?
4: Сумасшедшие деньги, конечно.
5: Да.
4: День осведомленности о людях, долгое время живущих с ВИЧ. А сегодня я не могу, кстати, не сказать, потому что у меня было взаимодействие. У нас есть в Казани актер открытый, который в этом плане спокойно говорит, что у меня есть такая болезнь, мы с ним взаимодействовали. Вообще,
5: это кто это?
4: Это давным-давно, ну, потом тебе покажу, не в эфире. Потом, что потом? Я тебе хотел сказать, потом покажу, иди в эфир. Друзья мои, не страшно, взаимодействовать вполне себе можно. Надо уже вот от этих стереотипов отходить. А то там просто очень много вот этого, знаешь, стереотипного. Там вот это все, там... можно заразиться там чуть ли не от прикосновения.

0: дыхание, конечно же, это неправда. Такие же люди классные, невероятные. Вот, пожелаем им, чтобы как можно быстрее уже нашли лекарство от этого всего, и, наконец-то, мы с вами были свободны. Что отмечается в других странах? Давайте посмотрим вместе с вами. В Иране сегодня день восстания 15-го Хардада.
1: Кого?
0: Это, короче, смотри, в этот день в 1963 году в стране прошли демонстрации. Тогда тысячи людей вышли на улицы в ответ на арест Рухулы Хомейни.
1: А,
0: это будущий духовный лидер Ирана, из-за его критики в адрес шаха Мухаммеда Ризы Пахлеви. Короче, если вкратце, что происходило? У них, вот если вы видели картинки, когда говорят, вот до исламской революции Иран, смотрите, какой классный был, там фотографии девушки, машины, кабриолеты, танцы. Так вот, так жил примерно 0,5% естественно всего населения. Но если быть точнее, так жила семья вот как раз-таки Мухаммеда Ризы Пахлеви.
1: Вот этот, который сейчас там везде гоняет, да?
0: Естественно. Это был еще до. Это был у них, ну, типа короля, ну, типа шаха-падишаха. И настолько сильно они заиграли, что в один момент даже британцам отдали право на продажу табака, который вредит здоровью. А табак для Ирана, ну, как бы вам так объяснить, как для нас условно попить чай с молоком. Это наш родной, это культурный код, друзья мои. И тогда вышел у них тоже был такой лидер, и это вот первый раз, когда было взаимодействие как раз у людей из религии, когда вышел духовный лидер и сказал, если вы отдали британцам, мы вообще тогда табак потреблять перестанем. И реально вся страна перестала потреблять табак. Британцу отдали вот это вот право на продажу, производство и привоз в страну. И в итоге у него практически встал бизнес. И только когда все вернули назад. Ну и это было начало, потому что там, ну, все просто, знаешь, нефть отдавали британцам, да, British Petroleum, что ли, или там что-то такое. Ну, не суть важно. И так далее. Ну, в общем, вся страна жила вот потому, что эта семья хотела хорошо жить. Ну и, естественно, потом случилась революция. Если вкратце совсем.
1: Как, там, на как самом деле, на нас похоже.
0: Ну, вот, поверь мне, на нас это не похоже вообще.
1: Нет, в смысле, Дания... тоже отдали все кому-то.
0: Вот мы как раз...
1: Я про это.
0: Вот мы как раз все вернули себе, успели. Вот. А в Дании день отца, в Болгарии фестиваль розы, в Румынии день учителя. Поздравляем все эти страны и всех этих замечательных людей. У нас же народный календарь. И сегодня, ну смотри, у него есть название «Ливон коноплянник», но на самом деле это «Ливон огуречник». В народном календаре, если вдруг кто-то спросит нас, приурочено ко дню обретения мощей святителя Леонтия Ростовского. Но земледельцы дали ему собственное имя. То есть сеяли просто в этот день и сажали огурцы, и, согласно поверьям, огурцы, которые в этот день посадили, идеально подходят для засолки. Идеально вообще.
1: Да. Понятно.
0: А конопля даст длинное и прочное волокно для пеньки. Для, или для пеньки. Для, не знаю, как ударение здесь ставят. Слово редко попадалось.
1: Кстати, реально, это из стеблей конопли очень классно выходит. И ткань, все. Жалко, что у нас это все, ну, как скажем так, вот из-за того, что, ну, сам понимаешь, для чего это было...
0: Конечно.
1: Все это запрещено.
0: Конечно.
1: А это же прям величайшее растение, на самом деле. В том плане, что вот можно ткань делать. Там столько всего производится из него.
0: Да, ну, не с знаю, точки зрения было бы...
1: Да, было бы классно.
0: Я бы такой костюмчик носил бы, скажем так.
1: Да, конопля, ну, очень крутой, кстати. Вот.
0: В этот день, кстати, особо не устраивали гуляния, просто целый день работали в поле, на огороде и избегали ссоры, пустых разговоров. Просто пахали, в общем, люди.
1: Да, да. Нельзя в этот день давать деньги в долг, оставлять грязную посуду и ругаться и сквернословить, но это всегда нельзя, мне кажется.
0: Хорошо. Дождь с утра к сухой и ясной второй половине дня. Вот пока дождя нет, пока облачно, поэтому посмотрим, что, где и как. Ну, а пока двигаемся дальше. Какие исторические события произошли 5 июня, расскажем прямо сейчас и начнем с 1706 года.
1: Опа.
0: Ну, как всегда, Петр Первый.
1: Ну, красавчик.
0: Лефортово тогда. Был основан военный госпиталь тогда в Лефортово для лечения раненых солдат. Первое государственное медицинское учреждение в России, а ныне известно...
1: То как... ныне, прикинь, до сих пор есть.
0: Конечно, так это главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.
1: Класс.
0: Это одна из самых крутых медцентров вообще в России, который, да и в мире, наверное.
1: То есть, получается, Петр Первый еще его, да, заложил?
0: Интересно.
1: Круто.
0: А, в 1783 году братья Жозеф Мишель и Жак Этьен Монгольфье провели первый публичный запуск воздушного шара, наполненного горячим воздухом в городе Аннане. Шар поднялся на высоту около почти 500. Полутора или двух километров.
1: Не, туда без 500 метров у меня почему-то.
0: И на высоту полутора-двух тысяч метров,
1: да? У меня круто. Написано,
0: пролетел еще 2 километра при этом и стал значительным достижением в истории воздухоплавания. Все, конечно, были сильно очень удивлены. 1968 круто. Год. Сенатор Роберт Кеннеди, родной брат Джона Кеннеди, Кеннеди был смертельно ранен в Лос-Анджелесе после победы на праймерис в Калифорнии.
1: Да, был дело.
0: Он скончался, к сожалению, на следующий день. Убийца Серхан Балат, хочет сказать, но нет, Серхан Бишара
1: Серхан
0: был задержан на месте преступления. Но там была, если вы смотрели фильм «Ирландец 18+» с Робертом Де Ниро, то вы, наверное, в курсе, что там была целая история.
1: Кстати, не смотрел я
0: еще. Джону Кеннеди помогали, ну, там же, ты же знаешь, что во все предвыборные кампании вливаются какие-то люди. Вот.
1: Большими деньгами люди вливаются, да-да-да.
0: Говорят, у Джона Кеннеди, ну, так вот ходил такой слушок, что он очень много итальянской мафии, и не только итальянской мафии вливалось, ну, для того, чтобы он лоббировал их интересы. А потом появилась история, если вы помните, друзья мои, почему вообще заварушка с Кубой-то случилась. Куба была, это вот как у нас сейчас, условно, Красная Поляна. Там стояли казино.
1: Да, Лас-Вегас. Лас-Вегас, так, да.
0: Туда можно было отправиться. И, естественно, это все держали очень серьезные люди, которые, говорят, Джону Кеннеди помогали взлететь. Было сразу два недовольства насчет, значит, правления Джона Кеннеди. Во-первых, Роберт Кеннеди, он еще ко всему к этому был прокурором в США.
1: Да, он который непростой был.
0: Очень сильно взялся за мафиозников, которые помогали как бы двум братьям подниматься. И у мафиозиков уже был первый вопрос.
1: Они говорят, эй, ты че?
0: А второй вопрос был в том, что случилась революция в Кубе, и, естественно, всех оттуда выгнали. И, естественно, мафиозники говорили, Джону Кеннеди, верни нам казино. У нас там миллиарды, алло.
1: Там,
0: и,
1: да, там очень много было денег.
0: Если вы помните, там как назывался остров «Битва свиней» или как-то вот так назывался эта спецоперация, когда США попытались забрать себе Кубу, не получилось, естественно. И после чего в итоге казино так никто и не вернул, и Куба стала независимой. Ну, естественно, ой, как неожиданно, и Роберта, и Джона Кеннеди не стало. Мой вообще любимый момент в фильме «Ирландец», когда как раз вся эта вот история проходит, и вот Роберт Де Ниро, персонаж, там пытается договориться с итальянским мафиозником, ему в ответ по телефону говорят, ты не понимаешь, что это за люди. Они убили Джона, они убили президента. Они говорят, ты не знаешь, что это за люди.
1: Кстати, про итальянскую мафию. Сегодня вечером Сан-Ремо у нас будет итальянский.
0: Да, там, поверьте, вы в безопасности, и все будет хорошо.
1: Никаких лошадиных голов.
0: Все, спасибо. Я тут немножечко, значит, заболтался. А 1977 год компания Apple Computer начала продажи Apple II.
1: Я родился как раз.
0: Вот. Прикинь, ты родился, а там первый персональный компьютер, он предназначался для массового рынка. Был такой процессор MOS Technology 6502. Тактовая частота была 1 мегагерц.
1: Жесть.
0: С учетом того, что сейчас это, ну, в гигагерц вообще. И 4 килобайта оперативной памяти. 4 килобайта.
1: Это не тот комп, который они в гараже собирали?
0: 4 килобайта, друзья мои, это примерно это примерно сценарий свадьбы, который я веду в тексте. Понимаете, это
1: один
0: очень
1: лист,
0: мало.
1: Один лист. Один,
0: это очень мало вообще. И расширялся он до 48 килобайт.
1: Сейчас фото ты делаешь на айфоне, смотришь, а там вес там 8 мегабит.
0: У тебя уже в айфоне 16 гигабайт оперативки. Гигабайт. Гигабайт, ты только подумай.
1: У меня тут терабайт памяти, представляешь?
0: Да, конечно. Так, давайте дальше. В 1991 году родился я уже. Президент СССР Михаил Горбачев выступил с Нобелевской лекцией в Осло спустя полгода после присуждения ему Нобелевской премии мира за ведущую роль в мирном процессе международного сообщества. Понятненько.
1: Да уж.
0: В 2006 году Сербия, входившая до этого в Государственный союз Черногории, официально провозгласила свою независимость. Такая была история. Ну и,
1: хватит.
0: Собственно говоря, да, давайте посмотрим, кто родился в этот день. Поехали. 1718 год. Родился Томас Чиппендейл. Английский мемчик.
1: Прикольно, да? Чиппендейл.
0: Да, кстати. Если что, вот подумайте. Чиппендейл. Его имя стало синонимом изысканной мебели 18 века. Чиппендейл. Не могу. Работал в стиле рококо, готики, неоклассицизм. А мебель до сих пор высоко ценится коллекционерами. Вот и вот. Кроме Чиппендейл, пожалуйста.
1: Алексей Федорович Львов родился в этот день. Это русский композитор, кстати. Это тот самый автор гимна Российской империи «Боже, царя храни». Это вот он.
0: Да, это легендарно. Ну, давайте посмотрим, кто все еще вместе с нами этой планете ходит.
1: Человека нет, к сожалению, смотри. Кахи Кавсадзе родился. Это грузинский, в принципе, советский актер, но он сыграл Абдулу в «Белом солнце пустыни».
0: Ой, хорош.
1: Понимаешь, Абдуллай? Это вот он как раз.
0: Вот, да.
1: Это грузинский актер был, кстати, да.
0: Спасибо большое.
1: Барбара Брыльска.
0: Ну, вот как раз к ней я и хотел подвести. Те, кто ходит с нами по одной планете и все еще с нами, друзья мои, легенды. 85 лет Барбаре Брыльской. Польская актриса. Она известна по главной роли, например, в «Уроне судьбы» 18+.
1: Да,
0: и так далее.
1: Да.
0: 75 лет юбилей Юрию Вяземскому, профессору МГИМО и ведущему телеигры, да. «Умницы и умники». Ой, как я хотел в детстве туда попасть. Но я так понимал, что я такой тупой, чтобы туда попасть.
1: Там какие-то, не знаю, там какие-то люди, дети какие-то из космос какие-то там учился обычно.
0: Это просто дети, которые, ну, нормально учились, получается, просто.
1: Нет, там не то, что учились, там просто какие-то, ну, не знаю, реально гениальные дети. Татьяна Покровская, день отмечает день рождения, это наш замечательный тренер. Синхронисток наш тренирует.
0: Супер, поздравляю.
1: Сколько раз она приходила к олимпийским званиям. Там, ой, крутая, крутая.
0: Согласен. 59 лет Елене Воробей.
1: А,
0: 59
1: да.
0: лет Валдису Пельшу.
1: О, ну под 60 уже, прикинь.
0: Конечно. 30 лет Владу Бумаги. Это белорусский видеоблогер. Популярен среди детей и подростков. Я думаю, невероятное количество денег зарабатывает. Почему-то очень кажется, что так.
1: 55 сегодня исполняется Марку Уолбергу.
0: И это невероятно круто, на самом деле. Поздравляем всех, друзья мои.
1: И Юлия Лепницкая. Помнишь, такая яркая вспышка была такая в фигурном катании.
0: Да.
1: Олимпийское золото взяла.
0: Это прекрасно.
1: И исчезла, к сожалению.
0: Ну, давайте напомним, что, друзья мои, на этом завершается у нас историческая справка. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества.
1: Ю.
0: Доброе утро.
2: Поехали. Историческая справка.
0: А пока немножко информации на правах рекламы. Июнь вообще щедрый на вечеринки. Вот сегодня вечер в Сан-Ремо, но уже 11 июня вас ожидает вечеринка.
1: Следующей неделе, получается.
0: Ночи, летний бал, выпускной по-взрослому. Окунайтесь в атмосферу абсолютно потрясающего выпускного. Аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Поэтому костюмчики оцениваем. Ведущие балы Петр Ярослава, за пультом диджей Айон. Конечно же, хедлайнер МС Зали будет у нас. 11 июня ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. Танцы, эмоции, флирт. Все как мы любим. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
10: Два дня до ВК-фест. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
12: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
13: Спонсор дневного шоу – рабочий полдник ООО «Кузляр».
14: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! БИМ Радио представляет вечеринку «Вечер Сан-Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Приветствую всех в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, этот день для вас будет очень неожиданным. Будет приятное удивление. Тельцы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Близнецы, главное сейчас не идти против течения. Раки, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце для радости. Львы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Девы, рабочий фон вокруг вас будет невысоким, вам будет просто лень что-то делать. Весы, голова будет ясной, нервы стальными и в душе будет спокойно. Скорпионы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные денежные дела, будьте готовы с ними встретиться. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным днем этой недели. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или просто выздороветь. Рыбы, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей и подчиненных. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз-клиника».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаламу алейкум. Только дай знать, где ты находишься.
2: Погода, мои, облако.
1: Самый точный прогноз погоды, Дон, а только у нас Дон, поэтому, извините, я просто посмотрел про Дона Крылёна фильм. И вот, еще отличный фильм «Тихий Дон». Смотрели?
2: Да, «Тихий Дон».
1: Еще песня есть такая классная. Дон-дон-дири-дон-дон. Друзья, Фарид Галимов расскажет такую точную прогноз погоды, вы вообще сейчас с ума сойдете. Смотрите.
2: Вообще, вот точно сейчас плюс 15, прикиньте.
1: Да.
2: Салкан.
1: Пойдет дождь, капли будет. Диаметр 0,3 нанометра.
2: Да, сегодня максимум 20-ка будет. Сегодня максимум 20-ка. Обещают, что пойдет с 11 дождь. С 11 дня и будет идти он прямо до 18.
1: До Коли.
2: До Коли будет идти этот дождь. А вот что завтра у нас? Завтра у нас что же? О, утро плюс 18 солнце, днем плюс 21 дождь. Вечером плюс 19 пасмурно. Подождя нет.
1: Давай, не пугай нас.
2: Вот, воскресенье. Воскресенье. Утром плюс 19 солнца. Днем плюс 22 дождь.
1: Ей, брат.
2: Вечером плюс 19 солнца.
1: И ты четко говоришь, брат, да?
2: А вот смотри, вторник опять. Утром плюс 20 нет дождя. Днем плюс 24 есть дождь. Что за погода сразу?
1: Че суету навел?
2: Суета, да. О, вот, смотри, четверг, 11 июля. 25 и солнце весь день.
1: О, вот это нормально, брат. Нормально, брат.
2: А в пятницу опять 25 и дождь.
1: Хорошая погода. Сейчас почем продашь, брат?
2: Не знаю, брат.
1: Все, да? Давай, связь тогда.
2: Чисто, хорошая погода.
1: Все.
2: Узбекская.
1: Хорошая такая, теплая. Я хочу в Узбекистан.
2: Поехали?
1: Я хочу в Узбекистан, центр плова, если честно.
2: Да,
1: я потом хочу попутешествовать и в центр плова очень сильно хочу почему-то.
2: А там мне вкусно. Кажется, виды плова съешь и умрешь там просто от переедания. Там.
1: Вот это и планируется.
2: У них же там вообще много видов, там прям вообще живут.
1: Да, вообще, да я вообще
2: такой
1: везде
2: свадебный,
1: хочу.
2: Праздничный.
1: Я в Казахстан очень сильно хочу. Вы знаете, меня как поманили? Мне на съемке сказали, будут съемки у тебя в Алматы. Да.
2: О, прикольно.
1: Я же вообще должен был на две недели уехать на съемки. В итоге вот в Казани снимали. А очень хотел с Тудой.
2: Ой, да. Ладно. А что, Албан, ну, может гонять недалеко же.
1: Ну так-то вообще.
2: Ну.
1: Так-то нормально.
2: Даже на машине можно.
1: И так ты.
2: Добро пожаловать.
1: Ладно, это, значит, путешествие, конечно, в СНГ, это прекрасно. Но сегодня нас с вами вечером ожидает путешествие в Италию.
2: О, я.
1: На нашу вечеринку «Вечер Сан-Ремо».
2: Си, сеньор, си.
1: Си, сеньор. А си, это не испанский или?
2: Нет, итальянский. Си, да, си.
1: Си, си.
2: Прикольник, си, си,
1: кэппл.
2: Да, да.
1: А вы
2: как его подумали? Да, да, кэппл. Мужик, который совсем соглашается. Да, да, кэппл.
1: Молодец, такое прикольное прозвище, да, да. Ладно, друзья, мы сейчас разыграем пригласительное на нашу сегодняшнюю вечеринку. Внимательно.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.
4: Вечер в Сан-Ремо.
1: Ой, оборвалось. Вечер в Сан-Ремо, друзья мои. Сегодняшняя наша вечеринка. Я не знаю конкретно, с чем у вас ассоциируется Италия, но хочется сказать, что это всегда вкусно. Это
2: очень.
1: Всегда стильно. Это всегда музыкально. Это сплошное солнечное счастье. И мы вас приглашаем. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Бронируйте столы на maximilians.ru. Уже сегодня, 5 июня, вечером в 20:00, все случится в Максимилинце. Музыка будет у вас в живом исполнении, хиты 80-х, 90-х.
2: Да.
1: Танцы, атмосфера курортного вечера.
2: Угу.
1: Конкурсы, подарки.
2: Конкурсы.
1: И ведущий вечер. Кто?
2: Альберто Кузиахметти.
1: Все это 18+. Друзья мои, конечно же, мы хотим вас пригласить. Мы сегодня разыграем еще 3 пригласительных.
2: Да, первым трем. Пусть первым трем. Не будем мучиться. Да, раз, два, три.
1: Да, пожалуйста.
2: Ребят, смотрите, если вы уже выиграли билет на вечер Сан-Ремо, пожалуйста, не пишите, ну, не участвуйте.
1: У нас это очень старинное правило, ребятоньки, кто побеждает, у нас месяц обычно не играет. Ну и кто победил, соответственно, тоже. Зато...
2: Так, все написали, доброе утро, Дон, салям, Фарид.
1: Ну и раз вы меня Дон называете, я уж руку целовать не предлагаю, да, мы пока не в Италии, вечером можно... Шучу, шучу, не надо. Так, господин Гарай пишет, Альберт, не смей про еду говорить.
2: Итак, специально для Гарая.
1: Да, друзья мои, сейчас, давай вот быстренько.
2: Давай, давай, три победителя, первый, второй, третий. У нас есть вопрос.
1: Да, и принимаем в Макс.
2: Только в Макс,
1: плюс 792-72-42-28. Все, Фарид, давай, вопрос у нас, он очень сладенький сегодня.
2: Да, очень просто. Как, ребят, внимание, первый, второй, третий берут билеты.
1: А, внимание, вопрос.
2: Вопрос.
4: Вечер в Сан-Ремо.
2: Как называется итальянский мастер по приготовлению мороженого?
1: Есть варианты.
2: Вариант первый – пиццайоло. Вариант второй – джелатайо. И третий – бариста.
1: Так, ну все, пишите, пожалуйста. Один, два или три, пожалуйста. А первый, второй, третий же, да, у нас?
2: Да, да. Во, все, все правильно. Все правильно. Миллиард сообщений. Все правильно.
1: Ну, конечно, конечно, друзья мои.
2: Так, я прям пролистаю. Самый первый была, знаешь что? Танюшка Бебнева.
1: Бебнева. Танюш, привет!
2: Танюшка, привет! Танюшка Бебнева, первое место! Забирать билет.
1: Подожди. Да, я вот пока ты не рассказал. Просто правильный ответ мы говорили, я просто не помню.
2: А, нет еще. Да, правильный ответ, друзья. Мужик в Италии, который приготовит мороженое.
1: Мужик один.
2: Один.
1: Конкретный.
2: Его зовут Джелатайо.
1: Нормально.
2: Называется он Джелатайо. Так, вторым был, знаешь что?
1: Так.
2: Это был Алмаз Емдиханов.
1: Отлично.
2: Он тоже назвал правильный вариант. Джелатайо. И третий был... Так, он уже выиграл, нет? Так, он уже выиграл, по-моему.
1: Он уже выиграл.
2: Следующего бери
1: следующего сразу, он, не думай.
2: Следующий. Он тоже выиграл, по-моему. Нет?
1: И он... Стой, подожди, смотрим внимательно.
2: Нет, он что-то другое выиграл.
1: Нет, он другое выиграл.
2: Все,
1: давно.
2: Это у нас Дмитрий!
1: Поздравляем! Так, да и немножечко, почему джелатайо там? Мороженое в Италии называется джелато, а место, в котором его продают, джелатерия, соответственно. Ну, а мастер, который производит мороженое, это джелатайо. Так что вот, дамы и господа, вкуснейшее мороженое. Тут отлично зашла бы ваша реклама, да, но вы
2: да,
1: почему-то тратите свой рекламный бюджет, непонятно что. Друзья мои, мы сегодня ждем вас. Вечеринка Сан-Ремо. Сейчас напишем всем победителям.
2: О, я знаю одного хозяина джелатерии, надо к нему обратиться.
1: Опа, вот это другой разговор. Сегодня мы с вами и почти и джелатери у нас будет, и пиццайоло у нас будет, и баристы у нас будут, и не только. Все это в Максимилисе, все это будет 20.00. В общем, будем вас ждать.
2: Да.
1: Все, разыграли пригласы.
2: Дима, Татьяна, Алмаз, вы получаете по пригласительному.
1: На остальные просто приходите. На сайте maximilis.ru можно заказать. Каждый получит из победителей по одному пригласительному. Компании, конечно, интересно. Ждем вас!
4: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM Radio. 18+. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто». Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: действительно в первый раз. В первый раз, друзья мои, можно установить, например, что-то в свой загородный участок, сделать его невероятным, например, какую-нибудь перголу, маркизу или даже купель. Куда же обращаться, сейчас расскажем.
1: Утромены сделают твое утро.
0: На правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето – время отдыха. Зачем куда-то ехать далеко, если у вас дома уже настоящий курорт? И компания «Стел» знает, что нужно сделать, чтобы ваш дом превратился, ну, как минимум, в пятизвездочный отель. Перголы для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Маркизы, чтобы прятаться от палящего солнца красиво. Ну, давайте чуть. Перголы – это что такое? Такая конструкция.
2: Классная штука такая, да?
0: Она очень стильная, очень классная. Классная, невероятная, короче. Ну, а маркизы – это...
2: Дает тень, она, кстати.
0: Да, вот это очень важный момент. А маркизу вы можете натянуть, например, над перголом, а можете от дома натянуть. Это как козыречек такой из ткани, рулончик такой, раз, и у вас реальная тень. И это, в общем, друзья мои, настоящий кайф. Ведь лето – это время кайфа. Ну вот и как раз перголы, маркизы купили от Стел. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174, друзья.
1: Реклама на Бим-радио. Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня. ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе «Академии ТОП». Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73-0+.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.

0: Это просто...
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
7: Всем привет, я Ярослава.
8: А я Петр.
7: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
8: Ночь и летний бал.
7: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
8: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
7: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
8: Становитесь королем и королевой вечеринки.
7: Там будет MC Зали.
8: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Реклама на BIM Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ну, пока, я так понимаю, из-за дорожных работ у нас 4 балла местами затруднений. Крупнейшие пробки, Аметьевская магистраль, до Урской улицы, от станции метро Аметьево до улицы Павлюхина. Там расширение дороги, судя по всему, будет. Потому что, и когда они только доделали, там же разворот появился перед Павлюхиным, в обратную сторону. И это сильно сузило, и там теперь одно, естественно, в одну полосу поворачивают налево. Люди, естественно, ставят в две, а то и в три полосы, там и все сигналят.
6: По классике.
5: В общем, классика. Будут расширять, ну, немножко надо потерпеть, видимо. Петра Витра, Дементьева до Амирхана 10 минут, Амирхана от Воровского до Чуйкова 9 минут, Пушкина, Татарстан от Чапова до Нариманова 7 минут, Саид Галеева Шахиди от Ташаяк до Чернышевского 6 минут. Мосты и дамбы, кстати, удивительно. Кировская дамба в центр 4, а баллы остальные по нолям вообще. Это, конечно, интересно. А что по ДТП?
6: Так вот как раз на Витра, вот ты сказал 9 минут, там как раз по Петра Витра вот перед Дементьева стоит ДТП, правый ряд. В 7.50 была авария совсем вот только-только, получается.
5: И к кольцу, кстати, там довольно-таки ну, когда близко приближаешься, уже там есть какие-то определенные затруднения, аж бордовые. Так. И в обратную сторону в авиастрой такая же история.
6: Еще одна ДТП на Карла Маркса в самом конце, прямо у Кремля. Когда втыкается в Бруде Батурина. Втыкается вот этот вот Карл Маркс.
5: И там, ты видишь, я прибавил и две отметки, да, теперь на Батурина обе причем. Одна перед Большой Красной, если двигаться прямо в сторону самой набережной, в сторону как дамбы ехать. И здесь тоже есть, конечно, интересно. На, в общем, на Батурина сегодня такая интересная ситуация. Компрессорный, да, я вижу.
6: Компрессор и Даурская еще плюс аварии.
5: Да ты че?
6: Да, средний правый ряд Даурская. Если вы двигаете в сторону Павлюхина, не доезжая до Павлюхина, по Даурской. Вот бабам, правый средний ряд.
5: Оренбургский тракт тоже, подъезжая к проспекту Победы, в сторону выезда из города, вы там левый средний ряд вот найдете. Раз. И сейчас расскажем вам в районе компрессорного. Значит, соединение, когда с квартала пытаются люди наверх подняться на развязке и уйти на Ершова. И соединяется там поток людей, которые со стороны Дербышек и Нагорного двигаются. Там в правом ряду ДТП. У вас будьте внимательны, осторожны. Все будет хорошо. На этом все.
6: Антон нам добавляет, они на Аметьевской магистрали не расширяют, а сужают, делают тротуар.
5: Думаете?
6: Вот он что говорит.
5: Это реальная информация? Откуда у вас эта информация? Ну, напишите, пожалуйста. Просто интересно. Неужели я... Я просто подумал, что расширять. Друзья мои, кто знает, то владеет инфой. Будьте любезны,
6: пишите, пожалуйста.
5: На этом все. Пойдем сейчас в утромань, получается.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры «Утромани» ИП «Смолин Алексей Игоревич Бани Деревенька».
6: Игоревич.
5: Вы деревеньки, новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3. Ну а мы прямо сейчас поиграем в «Утромани». И поиграем мы сегодня с кем?
6: Всем, вы могли подумать? Сами с собой.
5: Ну и с вами, уважаемые слушатели, сегодня. К сожалению, участник, да, не доехал. Пробки, видимо, его задержали.
6: Нет, нам написали. Он не придет, попал в ДТП.
5: Да вы что? Да. Очень жаль. Очень жаль.
6: И вот я сейчас смотрю так на карту, а вот на Даурской не, вот он не стоит ДТП.
5: Да.
6: Как раз в сторону нашего направления, как раз.
5: Давайте так, уважаемые участнику, если нас слушает, вам поддержка, вам от нас все такое. Вы нам напишите, пожалуйста, если нужна какая-то помощь.
6: Да, как вы там?
5: Я на гранте попадал в 3 ДТП за полгода, и ни разу я не был виноват, поэтому они все мелкие были, дурацкие. Надеюсь, у вас вот что-то мелкое, дурацкое. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, задавайте, пишите, номер знаете. Вот. Ну, а мы, собственно, поиграем с вами, уважаемые слушатели, плюс 792-7242-102.8. Давайте в любовь, в ТГ, в Макс. Мы и там, и там видим и читаем прекрасно сообщение. Можете писать смело. буду задавать вам вопросы. Они будут сразу же непростые, но крайне интересные. Специально сделал для вас небольшую и прекрасную подборочку на самом-то деле. Ну и пишите, отвечайте. Вот Фарид Афанды тоже не знает ответ на эти и другие вопросы.
6: Поэтому буду тоже отвечать.
5: Давай. Поэтому, дамы и господа, добро пожаловать. Внимание, у нас первый сложнейший вопрос.
0: Утромании.
5: В целом, как будто бы многие об этом и слышали, но, тем не менее, вопрос задать не могу. В Бельгии, во Франции и Финляндии очень-очень давно, году так еще в 90-х, а то и раньше, поступили в продажу необычные очки.
6: Опа.
5: Пространство между двойными стеклами заполнено наполовину прозрачным жидким маслом, в котором перед каждым глазом плавает длинный тонкий черный поплавок. Вопрос: от какой болезни помогает это изделие? Вот, пожалуйста, где-то там в Европе, Франции, Финляндии, Бельгии, очки, пожалуйста, и у них поплавки. Ну и тут пишут нам...
6: Мое мнение — косоглазие.
5: Косоглазие многие написали, катаракта пишут, вот все, что знают.
6: Кто-то пишет астигматизм.
5: И так далее. И только один человек из всех, он один написал нам... Дальнозоркость, вот предполагают.
6: Косоглазие, морская болезнь, близорукость написали. Что-то еще, катаракт.
5: Один-единственный человек написал правильный ответ. И ответ этот — болезнь морская. Тим, поздравляю.
0: Утромены утроманят.
5: Дело в том, что...
6: Чтобы не укачивало в машине?
5: Да, то есть человек, когда стоит, если корабль укачивает, ну, качается, получается, то поплавки встают на месте, и мозг как бы цепляется за эти поплавки и не плавает вместе с кораблем, он сосредоточен на поплавках. Помогает, в общем, это довольно-таки...
6: Недавно что-то с телефоном подобное было тоже, там какую-то штуку придумали.
5: Там было. Там, наверное, слушай, да, есть такое дело. В общем, это интересно. Сейчас уже и таблетки есть от этого и так далее. В общем, это интересно. Далее, еще один вопрос, который лично меня позабавил. Внимание. Вообще, одним из первых курильщиков Европы был, очень важный момент, испанский матрос Родриго де Гиере.
6: Родриго.
5: Еще очень важно, он был первый, он был один из первых вообще курильщиков. То есть тогда, курение вредит здоровью, тогда вообще никто не курил. И так как он был просто моряком, он закурил. Это было очень давно. Это было в средние века. Так вот, он, значит, отплыл, вернулся, привез с собой табак. Никто не понимает, что это такое.
6: Ой, такой, да.
5: Начинает
6: для чего это?
5: И когда вернулся на родину в Испанию, он часто запирался у себя дома и в одиночестве курил. А курение вредит здоровью.
6: Такой джиган тех времен.
5: Ну, кстати, да. Вот, его жена Гильермо...
6: Гильермо?
5: Нет, сейчас, подожди. Гильермо Самойлова. Просто фамилию вспоминал.
6: Да-да-да.
5: В общем, его жена увидела дым этого моряка. Дым этот выходил из нос у супруга. Ну и она сочла своим долгом вопрос: как же исполнила свой долг его супруга? Дам подсказку.
6: Сел на лицо.
5: Речь идет не про супружеский долг.
6: А, окей.
5: Вот. Вернулся. Моряк, у него привез что-то новое, начинает что-то делать, из носа идет дым. Жена увидела. Первый раз видит, мужа давно не было, первый раз видит эту историю. И она сочла, что она обязана. Вот что-то она внутри себя придумала, говорит, обязана я что-то сделать в Испании в средние века.
6: Но мое мнение, она решила, что он горит, потушить решила его. Водой, может, облила его, не знаю.
5: Так, потушила водой. Окатил огнетушителем пенным. Да. Я уверен, что второе сообщение — это не про огнетушитель.
6: У Ворона мне нравится ответ.
5: Так.
6: Видел?
5: Сейчас, да, сейчас дойдем до этого обязательно. Убить его.
6: Убить его, да.
5: Подумал, что он демон, и решил его убить, пишет. Вот. А залила ему воду в ноздри, потушить пыталась таким образом. Вот. Но многие, конечно... Затянулось. Ой, это что у тебя там такое? Такое тоже могло быть, конечно, да. Вячеслав Юрьевич предполагает, что села на нос.
6: Ну, вот я то, что я говорил изначально.
5: Синеглазые дельфины наскакали на носу. Вот, сообщила всем, что папу выбрали.
6: Белый
5: очень
6: дым.
5: Хорошо. Это очень хорошо. Это гениально. Ой, паровозик пишет.
6: Сдала вот. Как инквизитором.
5: Ну, вообще, смотрите, многие написали правильно. Вот Юль, тоже хочу отметить, тоже нам писала. Многие написали правильно, но господин Ворон был первым и ответил просто легендарно. И да. Она действительно, ну, вы представляете, да? Она, ну, религиозная. Испания, средние века. Религиозная испанская католичка. По-моему, католики вчера они.
6: Католики, да?
5: Да, конечно. Конечно, а я представляете, у нее приходит муж, у нее из носа дым идет. Ну что она могла подумать? Что одержим он!
6: При этом
5: он
6: на потолке.
5: И она, конечно же, сообщила в инквизицию. Ворон Браво.
0: Утромены. Утроманят.
5: Всем большое сообщение за ваше спасибо, да. Всем большое спасибо за ваше сообщение. Вот так, наверное, будет верно.
6: Она сдала его инквизитором, и за этим испанцем приехал черный воронок.
5: Да, такой. Друзья мои, спасибо большое за ваши ответы, за
6: донос, первый донос, получается.
5: Да, кстати. Да. На самом деле, Советский Союз тоже был инквизиторский. Смотрите, мы вас благодарим. Такие вопросы и не только у нас есть. Когда вы уже, придете сюда к нам, вопросы такие мы вам будем задавать. Вот, интересные, но, конечно, попроще сегодня были, сильно сложные. Приходите. Зарабатывайте до 10 тысяч рублей. В Утромании мы вас всегда ждем.
0: Утромании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио. Клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим радио. Пенсии россиян могут автоматически перевести в новую сберегательную программу для финансирования госпроектов. Средства останутся в прежних организациях, но поменяют статус. Для тех, кто не управляет накоплениями сам, создадут отдельную госструктуру. Она будет контролировать сбережения. В магазинах эконом-класса ожидается сокращение ассортимента товаров. Это связано с тем, что потребители стали более рационально подходить к выбору продукции. В связи с этим ритейлеры фокусируются на наиболее востребованных позициях. Более широкий ассортимент будет сохранен в премиальных торговых точках и гипермаркетах. Переключаемся на культурную программу. Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. Уже сегодня, 20 часов, в ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим Радио. 18+. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
0: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
8: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь Клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
11: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
10: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
11: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: 4 июля на летней площадке «Руф Плейс» большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
13: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
14: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
15: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
16: Рестораны вкусом порадуют вас.
17: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
15: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
16: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
18: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
19: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
20: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
21: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня. В честь дня рождения ресторана «Коста Лакоста». Подробности на maximilians.ru.
22: 18+.
23: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
24: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
22: 0+.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что жареное яйцо отличается от вареного тем, что после вареного не надо мыть сковородку?
3: Соус сыпелявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Здравствуйте! Продолжаем общаться с вами. Давайте посмотрим, что, где, во сколько, когда.
8: И сянствуйте.
7: Самое главное, друзья мои, самое главное. Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы появится уже в сентябре. Опоздали!
8: Ну да.
7: Ну ладно, это
8: ну,
7: просто...
8: Ну ладно, зато в следующем году.
7: Но разработка, конечно, всегда долго. Эксперты отмечают, что уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость. Да классно, на самом деле,
8: главное, что работало, да? Главное, что работало.
7: Замечательно будет. Хотя бы по чуть-чуть попроще станет аллергиком. Вот интересно, а насколько она вот раз, один раз кольнул, и все получается, и завершается.
8: Вот вопрос.
7: Это, конечно, да. В общем, будем подумать потом, посмотрим, когда это все выйдет. Поговорим с вами еще в сентябре,
8: да,
7: получается.
8: Кстати, ты видел, на экономический форум же идет в Петербурге.
7: Да, и что,
8: там машины представляют всякие разные.
7: Так,
8: сначала Волгу типа новую представили. Потом быстро все заметили, что это нифига не Волга. Это просто китайский автомобиль. Шилки переклеили.
7: Ну, я не знаю, кто эти люди, которые думали, что раз Волгу покажут, значит, реально Волгу покажут.
8: Нет, потом Сенат показали новый автомобиль. Оказалось, это Хончи. Ой, по-моему, Хончи. Ну, да, еще один китайцы.
7: Да, ну это информация, полгода уже эта информация. Так, и что еще?
8: Нет, ну они представили же новое, вот представили презентацию нового автомобиля, якобы. Но нет, самое интересное, этот автомобиль в Китае стоит 4 миллиона, а у нас 12.
7: Все правильно, так и должно быть.
8: Так
7: должно быть. Что непонятно? Что непонятно? Это не для вас сделано?
8: Ну да,
7: что, а то еще за 4 купите. С ума что ли сошли? Не надо вам это?
8: Не надо вам хороших автомобилей, не надо зачем.
7: Ну я думаю, что за 4 его можно купить. Вот сколько у него стоит... Сколько, интересно, у него стоит обслуживание? Мне кажется, вот его за 4 купишь, а обслуживание там будет как у Porsche 911 почему-то.
8: Не знаю. Не, ну 4 это в Китае, у нас 12.
7: Да понятное дело.
8: Не знаю, кстати, обслуживание какое. Но это же обычный бензиновый, по-моему, автомобиль. Хотя...
7: Понятия не имею.
8: Да и ладно.
7: Ну и да ладно. А Уникс, к сожалению, проиграл ЦСКА во втором матче финальной серии. Казанцы в этот раз навязали борьбу, играли хорошо, но, к сожалению, чуть не хватило. Пока счет серии 2-0 в пользу ЦСКА.
8: Ну, две финальные игры будут 8-10 в Казани.
7: Будем надеяться, что наши...
8: Я там буду.
7: Бахнули, на самом деле. Ты там будешь работать, наверное?
8: Да, я там буду работать.
7: Все.
8: Нет, кстати, знаешь, вот с Зенитом же так же было.
7: Да.
8: Я пришел как раз, я вел там, то есть тоже работал там. Счет был в серии 3-1, вел «Зенит».
7: А потом?
8: А потом наши выиграли здесь, там и тут. И все, 4, ну, получается 4-3.
7: Круто, конечно. Тем временем Тополиный Пух атаковал Казань жестко. Причем я вот, эта шутка была, мы ее говорили, по-моему, года 2 или даже 3 назад. Молодеет Тополиный Пух. В песне как пелось? Тополиный Пух, жара, июль.
8: Июль, да.
7: Теперь уже мы смело можем сказать. Тополиный Пух, жара, июнь. Это было уже там позапрошлые года. Теперь у нас Тополиный Пух, жара, май. Потом Тополиный Пух, жара, апрель, и так до января.
8: Тополиный Пух, жара, январь. Это вообще жизнь же будет.
7: Да, это будет весело, конечно.
8: Глядишь, бананы у нас начнут расти там.
7: Да, ну вот я всегда боюсь, что мы превратимся вот прям в такую южную такую вот историю, потому что, ну, там же вместе с этим всем великолепием в виде растений, фруктов и так далее на юг придут и насекомые.
8: Согласен.
7: И вот эти все...
8: А море не придет ведь.
7: А море не придет, да.
8: А надо море.
7: И что нам?
8: Нечестно будет. Да. Будем жить как будто на юге, а моря нет.
7: Конечно, это интересно.
8: Копать. Да. Копать.
7: По поводу копать, кстати. Россия и США

0: А, уже, говорят, сегодня подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, сообщил Кирилл Дмитриев. Да, через остров Ротманова и остров Крузенштерн.
1: Круто же.
0: Крузенштерн. Человек и пароход. Ну да, тут даже две точки соединятся в одну. Единственное, в сторону Аляски две. Это, конечно, забавно. Как вы думаете, для чего это всего нам... Вот, интересно, конечно. Ну, я, если честно, я просто прикольно. Ты можешь, получается, что, доехать до Чукотки? Что там ехать-то? На машине? Недели две всего. Ну, нет, ладно, до Владивостока недельку. Значит, тут, наверное, недель полторы.
1: Ну, наверное, чтобы такие люди, как, помнишь, в книге «Золотой теленок»-то?
0: Да.
1: Чтобы они не по льду бежали с золотом, а по тоннелю.
0: Интересно, конечно.
1: Он же в Штаты хотел убежать там.
0: Сразу хочу вспомнить фильм «Хозяин», а начальник Чукотки, старый советский черно-белый фильм, потрясающий, интересный.
1: Это где Высоцкий играет?
0: 18+, нет. Но это очень интересно. Угу. В общем, друзья мои, следим, мир меняется, тут благоустройство тоннелей добавляется в Чукотке. Невероятно, конечно. Вот, нам бы тоже не помешало, если честно. Вот я очень жду, когда, например, начнут компрессорный, вот эту вот развязочку переделывать. Очень сильно жду. А вы чего ждете? Каких изменений в Казани? Не знаю, должны. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Какие изменения в Казани хотите увидеть вы, друзья?
2: Утромены сделают твое утро.

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Так, напомню еще раз, если какие-то ждете изменения в Казани, напишите, пожалуйста, потому что нам интересно, если честно. Айрат вот нам пишет, пожалуйста, когда начнется реконструкция развязки Копылова-Тетцевская-Воровского, ЖД-мост. Единственная дорога из центра в авиастрой. После дождей и снегопада ДТП целый район отрезан, получается, от города. И это, кстати, абсолютная правда. И вот с этим абсолютно непонятно, что делать. Потому что, короче, я был в Саратове. В Саратове есть один в один мост. Только туда приходит вообще несколько дорог еще. И там, то есть, довольно широкий проспект упирается. Там буквально две машины может проехать. То есть, еще у нас в авиастроительном, напомню, там несколько полос. А тут вообще две машины оставили. Еще в Советском Союзе построили. И это очень сложно. Это надо расширять как-то. И там еще высота ограничена. И там есть целый район, который буквально этой ЖД-дорогой отделен. Вообще жестко отделен. Двумя полосами, ну, то есть, две полосы можно выехать.
2: Как на острове, короче.
1: Там, да, там всегда пробка. Это раз. Во-вторых, там даже цены на недвижимость намного дешевле, потому что люди понимают, что туда ехать, все, ты там закрыт по факту.
2: Сколько получается там такси интересно стоит?
1: Это...
2: Приезжу туда.
1: Это интересно, конечно. Но вот я когда туда приехал, туда просто за машину приезжал, машину покупал я там, и с водителем такси выехали. Я говорю, китайский какой-то кроссовер. Я говорю, классная машина, слушайте. Он говорит, да. И он в моменте мне прям презентацию устроил. Он открывал-закрывал люк, показывал какой-то автопилот. И было, короче, невероятно круто. Он мне все показал, было реально интересно. Спасибо ему огромное. Надеюсь, он нас тоже слушает, потому что про Бим-радио, конечно, я ему обязательно рассказал. Как иначе?
2: Красавчик.
1: Вот. Такие вот у нас нынче дела. Поэтому какие-то изменения, плюс 792-724-2128, если вдруг нам наши замечательные, любимые Казани очень нужны, мы, конечно, всегда ждем.
2: Но ждем мы канатную дорогу, которая должна соединить один берег Казанки с другим.
1: Кстати.
2: Его же даже должны довести до Барс-арены, насколько я помню.
1: Да, я думаю, что доведут.
2: От НКЦ, если не ошибаюсь, хотя... А, нет, подожди, парк Горького, по-моему.
1: Это было бы замечательно. Я очень хотел бы.
2: Было бы круто, реально, да? Над Казанкой так.
1: Замечательно. Ну, в этом плане Нижний Новгород, конечно. Ой, вот это вообще красота. В Владивостоке тоже, кстати, ну, там не канатка, там такая, там, знаете, такая, там странная канатка, она из рельсов. Там очень сильно просто поднимается под большим наклоном кабинка. Это тоже забавно. Вот нам пишут: доброе утро. На Губкино разворотные петли давно уже нужны. Еще на компрессорном реконструкции развязки. Прямой выезд на Имашево. Но там вот реально. Но там, если начнут делать развязку, я что-то так боюсь, если честно. Мы там все встанем прямо жестко, мне кажется. Но это рано или поздно, мне кажется, все равно случится. Так или иначе. Так или иначе.
2: Ну да.
1: Ну, кстати, у нас там, смотрите, у нас там же есть старый мост. Старый мост. И можно, получается, вот новый мост пустить, ну, как бы, одностороннее движение, ага. А по старому мосту, ну, другое движение. И тогда из Азина все встанет. Я понимаю, не надо писать уже гневные сообщения, я уверен. В общем, пишите обязательно, друзья. Хочется узнать, а что же необходимо вам, дорогие вы мои.
2: Кстати, вот, когда уже сделают Тукай, нам пишут, правильно? Сары Садыкову, Фаткульный Сайдаш.
1: Вообще, да, реально, что-то наше.
2: Мы же на Тукай здесь находим, реально дорога все убитые же.
1: Да тут, ну, у меня Марджани еще вопрос. Ну, ладно, Марджани, я понимаю,
2: мне кажется,
1: там...
2: ее сделают сейчас. Да. Вот как доделают, условно, набережную вот эту новую, так она, мне кажется, асфальтирует.
1: Так доделают, да. Красота здесь, конечно. Вот завод Пиццольда вот сейчас доделывают, тоже мы наблюдаем.
2: Там будет модное пространство, такое классное.
1: Да, и мы там будем сидеть с Фаридом кофе пить.
2: Да, рядом же с нами же вообще на рахате, да.
1: Сидеть, говорит, да, бро, мы такие с собой успешные.
2: Мы тут рядом, наш офис, может,
1: а потом поедем в банк закинуть за ипотеку.
2: Ой, нет, слава богу, ипотеку я закрыл.
1: Я так поздравляю, такой красавчик вообще.
2: Зато другая есть, другие кредиты есть.
1: Да базару ноль, брат!
2: Базару зиро, базару зиро.
1: Я в тебя верю, брат.
2: Да, себе разберемся.
1: Вообще четко вообще, молодец. Всем, кто платит ипотеки, кредиты, ребята, всем держитесь. Большой респект, держитесь. Мы с вами, мы рядышком здесь. Вот, в общем, хорошо. Ну, а если вы хотите каких-то изменений, не только в городе, но и в первую очередь. Да как там вчера я наткнулся на сообщение в интернете, знаешь, типа, мужчин там, типа, мальчики ноют, и что им все не нравится вокруг. Мужчины меняют пространство вокруг себя.
2: Да, вот,
1: так вот, специально для тех, кто меняет пространство вокруг себя, специально для вас информация на правах рекламы, друзья мои.
2: Let's go!
1: От спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС» будет эта информация. Лето, время отдыха, и зачем ехать далеко, если лучший отдых — это, конечно же, ваш дом. И компания «Стел» знает, что сделать с вашим домом, чтобы была красота. Маркизы, друзья мои, да? Вот так вот раз... Но это мое любимое. Рулончик к стене места не занимает. Может быть, автоматический, может быть, ручной, как вам угодно. Вы его вытянули, у вас сразу много тени.
2: Да, это круто, реально.
1: Это ткань от дождя защищает, от тени защищает. Мы с Фаридом вчера разговаривали, есть автоматические системы.
2: Да, есть автоматические, там, есть, там стоит специальный замеритель скорости ветра.
1: Да.
2: То есть ты, допустим, открыл маркиз и ушел из дома, забыл.
1: Да.
2: Если вдруг сильный ветер поднимает, чтобы маркиз не сорвало, он автоматически складывается, очень круто.
1: Вот, и вы домой возвращаетесь, думаете, ба, я же маркиз забыл закрыть. Опа, он закрылся.
2: А он сам закрылся.
1: И вы на радостях сразу идете в купель, которую тоже компания Stell вам обязательно предложит. Это в купели можно расслабиться, как будто вы на дорогом спа-курорте. А потом в тапочки и к себе домой побежали. Все рядышком. Сезон отпусков и теплых вечеров. Лето — это время кайфовать, друзья. Ну, а не искать, куда ехать. Перголы, маркизы и купели от Stell. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Один раз место отдыха купили себе, это великолепие. И у вас всегда курорт.
2: Купили-купили.
1: Звоните 5-174-174. 5-174-174.
0: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
5: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
6: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
9: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: Два дня ДВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
13: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
14: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Дрожжановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
15: «Клевер». Выращенный у нас стойкие к морозу.
16: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
17: 211-00-73-0+.
18: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
21: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
22: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
23: ООО «Аквапарк Сувар». ОГРН 112-169-003-3255-0+.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Вот там Карина пишет: хочу метро в Дербышке.
2: Хорошо.
1: Дорогая вы моя Карина, как мы все хотим метро в Дербышке. Как его хотят жители Куюков, жители Жилки, жители Залесного. Все будет со временем, я думаю.
2: Да даже жители, которые в аэропорт едут, тоже хотят метро.
1: Кстати.
2: Было прекрасно было бы вообще.
1: Было бы замечательно. Ну там... Слушайте, а в Москве, по-моему, тоже нет метро, ведь, да?
2: Если не ошибаюсь, Внуково метро ходит.
1: Вот ходит, да,
2: по-моему, да.
1: Потому что остальные там с вокзалов уходят. Ну, благо, у них сколько там? 5?
2: Ну, Домодедово вообще прилично от города она находится.
1: Да.
2: И в этот Шарик тоже не очень близко, скажем так.
1: Шарик, если что, это...
2: Руслан Шарафутинов.
1: Да. Это такая отсылка, ее не все поймут, но кто поймет, тот улыбнется точно. Ну что ж, давай к погоде тогда.
2: Поехали. Плюс 17 пока Яндекс погода. Может быть, чуть теплее, конечно, в городе. Небольшой ветер с севера, 3,3 метра в секунду. Видимо, поэтому прохладно сегодня так. Влажность воздуха 67%. Сегодня максимум будет 20. И вот пойдет дождь с 11. Обещают, пока вот вроде нет. Пойдет дождь, и будет идти он, друзья, до вечера.
1: Во, вообще, мне на улице сидеть сегодня. Я как буду сидеть на улице?
2: Ой, ладно, мне не на улице. Ничего сегодня делать не надо. А хотя надо было дома всякие дела. Ну ладно. Завтра тоже обещают днем. Только дождь небольшой, зато 21 градус будет тепло.
1: Рахат,
2: с утра солнце, красота. Вот воскресенье. Утром плюс 19, днем плюс 22. Тоже обещают дождь. Вечером плюс 20. Вот в понедельник 8-го. 19-24 тоже дождь днем. Да что такое? И вторник дождь днем небольшой.
1: Ну, получается, дождь и дождь. Ну,
2: четверг 11 июня вот не будет дождя, как будто.
1: Посмотрим. А ты видишь, вот что с деревом у нас, которое прямо напротив окнах творит? Смотри, у него уже листья так набрали.
2: Оно вообще мощное.
1: Такое стало красиво.
2: Даже мужик, который выходит на балкон, его теперь не видим. На лестнику, на пожарную.
1: Наконец-то. Вот он еще по телефону громко разговаривает. Кто-нибудь, интересно, до него когда-нибудь информацию довезет? Нет, интересно, конечно. Ну, ладно, друзья мои, дальше давайте посмотрим, какие еще изменения нужны Казани, по мнению наших слушателей.
3: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утро, мэны».
4: А я думал, сова.
1: Алексей, кстати, тему говорит. Он говорит, надо Яндекс.Карты открыть, вот где красные полоски, в час пик, там надо делать развязки. Что-то делать с развязками. Ну да, кстати, хорошая тема. Ну, вообще, в целом, это яркий показатель, согласен. Влад пишет, нужен хороший торговый комплекс с киношками, развлекательными всякими историями в авиастроительном.
2: Ты знаешь, торговый центр сейчас уже теряет свою актуальность тихо-тихо, к сожалению. Ну, вроде бы, хотя...
1: Не знаю, вот не знаю. Ну, все равно какая-то точка притяжения, вот оно не понятно. Я реально себя поймал недавно на мысли, что мне не было, ничего было делать. Я такой, в ТЦ-шку, что ли, поехать, там время провести. Ну, просто
2: да.
1: И одежду можно посмотреть, условно, и кофе попить, и у тебя какой-то просто тебе там удобно, и там можно просто посидеть там.
2: А в одном торговом центре можно и машину пока параллельно помыть.
1: Да, ну, такие всякие.
2: Да,
1: ну, в общем, поэтому да, наверное, до сих пор. Просто, ну, если, Влад, понимаете, если у вас появится торговый развлекательный комплекс, ТРЦ появится, если вы авиастрой, то все, вы же там закроете просто на Копылов дорогу себе и будете как район номер 9. Или как он назывался? 13 район. Вот этот паркур и районы.
2: Паркур и районы. 13 район.
1: Паркуры, районы, паркуры. Вот такие вот дела, друзья мои. На Губкина бы развязка пишет. Кстати, да, и Губкина такая довольно-таки...
2: На Губкина, да.
1: Ну, там всегда, там выезд, потому что из частных секторов, и в целом очень много машин там двигается, конечно, да.
2: У нас же перед универсиадой планировалась развязка, вот это перекресток, есть же, вот Ершова,
1: так.
2: Патрис Лумумба, Гвардейская, это большой перекресток. Та же планировалась супер развязка.
1: Да.
2: Но она оказалась гипердорогой.
1: Естественно.
2: И, к сожалению, ее решили не строить. А сейчас там уже ЖК возвели, так что там теперь, видимо, развязки уже точно не будет.
1: Да не, мне вполне возможно, что когда-нибудь будет. Чуйкова-Амирхана развязка нужна, вот пишет там.
2: Чуйкова-Амирхана.
1: Вот Петра Витра, тоже, пожалуйста. Я тут невозможно не согласиться, если честно.
2: А, чтобы как на Димашке так
1: у меня такое... Подождите, а у нас что, кроме дорог, ничего не надо менять в Казани? Может быть, кто-то еще что-то хочет менять? Или что? Или нет? Может быть, где-то что-то кто-то там не хватает в Казани, друзья мои? Тоже пишите. Там парки какие-то, может быть, что-то где-то как-то. Я безумно хочу, чтобы в парке Горького у нас реально появился парк с аттракционами.
2: Как раньше было.
1: Да, ну это вот же это прям символ.
2: Сюрприз. Вот это,
1: вот паратрупер, Хали-Гали.
2: Хоккейный стадион, говорит, надо менять. Зачем?
1: Это давно говорят об этом, что Татнефть-арена вообще, ну, хотелось бы побольше стадион. Просто желающих очень много. Ходить, ну, типа, там, потому что остальные... У нас сколько Татнефть-арена, кстати?
2: Вообще, этот парк аттракционов полноценно не хватает. Кстати, тоже, один момент... была речь, что построят что-то подобие Диснейленда на другом берегу Волги.
1: Опа.
2: Была такая речь, там
1: мулька.
2: Типа, тоже канатная дорога, типа, будет. Ну, такой мощный должен был быть парк. Но, к сожалению. А кстати, было бы круто, вот как я был в парке аттракционов Порт-Авентура в Испании.
1: Так.
2: Вот такой бы нам построили. Это, конечно, очень круто.
1: Но это не...
2: Там такое место притяжения, знаешь.
1: Проект федеральный уже, я думаю, будет.
2: Если да, такое будет, но конечно. Это, поверь, это место гиперпритяжения было. Потому что туда весь мир едет. Я приезжал туда, я два раза там был. Ты приезжаешь, условно плачешь. Вот цену не помню, честно. Ну, в районе, допустим, 150 евро ты отдаешь, но все, ты весь день там. Все, ты отдал за вход и вперед. И еще есть там отдельный парк Феррари у них такой, что же, с аттракционами.
1: Парк Феррари?
2: Да, да, прикинь, с аттракционами.
1: Это там вечеринку Сан-Ремо мы проведем.
2: Я прокатился там на самой бешеной горке. Это жуть, конечно, вообще.
1: Класс, вообще, я хотел.
2: Там круто, очень круто, реально. Ну, и там, знаешь, там же все вот стилизовано, там, допустим, под Хэллоуин они стилизуют еще что-то. Везде продают всякие мерч, там какие-то. Это очень круто, и поэтому, если у нас это построили, это очень мощная вещь была.
1: Ну, у нас вот по поводу парков аттракционов говорят, что будет строиться. Я не помню то, где была информация, но она точно. Я думаю, что будет обязательно, потому что его действительно не хватает. Заборы убогие вдоль дорог, жду, когда уберут.
2: Это согласен.
1: Вот. Ну, а безопасность? Безопасная, друзья мои, да.
2: Да, только это безопасность. Один момент же был, произошла авария один раз там. Ну, машина, ну, их немного раз было аварии. Влетает в этот забор, и этот забор превращается в шрапнель. Он весь просто на кусочки разлетается и во все стороны. Фрррр, то есть он вообще не безопасен, на самом деле.
1: Ну, не знаю, не уверен, если честно. Но по поводу его красоты, я бы вот вопросики бы у меня остались, конечно. Как будто его можно было чуть поменьше и потверже бы сделать, тогда бы и проблем не было бы.
2: Баба пишет, конец Чуйкова, мост через Казанку в сторону Дербышек заморозили.
1: Да, давным-давно. Там же, по-моему, даже люди, по-моему, да, это вот те времена еще, когда люди бастовали, а теперь в пробках стоят. Ну что, как дела у бастующих? Да, друзья, пишите обязательно. Скоро мы вернемся и продолжим наш с вами разговор. Плюс 792-72-102-8.
3: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Доброе утро. В Атарах нет ни одного парка и детской площадки. Вот что надо
2: менять. Это да, кстати, да.
1: Когда-нибудь мы обязательно доведем до этого, дорогие
2: мои. В Малых Кабанах на улице Зеленой нет асфальта.
1: Да, действительно. Поселок Новососновка.
2: И школы нет у нас. Школа нам нужна.
1: Понимаешь? Школа вам нужна? У вас в Кабанах школы нет, да?
2: Она больших. Школа в больших. У нас построили садик. Назвали «Самолетик». Прикольное название такое. Он сразу... Ну, мы же около аэропорта живем.
1: Да, логично.
2: «Самолетик» очень классно придумали, да. Ну, там сделали дорогу к нему классно. Вот недавно полицейские лежачих воткнули таких ярых. Вообще просто бешеные полицейские. Да.
1: С подвесками не чиненными. С ума сошли, что ли?
2: Тротуар сделали, все. Но садик тут же битком. То есть там уже не хватает мест, все как бы. А школа в больших Кабанах, поэтому нам бы мало тоже бы школу не помешала, на самом деле.
1: Ой, у меня, конечно, в этом плане, и вот в Юдино нет, кроме шаурмичных, ни одного кафе.
2: В
1: кафе
2: Юдино?
1: Не хватает в Юдино, говорят.
2: Там, вот, там реально, что ли?
1: Вот, ну, там такое, ну, знаешь, типа пекарни, вот что-то такое.
2: Зато
1: вот
2: там ДК есть.
1: ДК потрясающий. И там есть, кстати, передаю большой привет замечательнейшему пространству Юлдаш. Там есть потрясающий Юлдаш, в котором я был когда-то директором. Прикинь, вот молодежь. Директор молодежного центра Юлдаш. Вы можете вбить в интернете, посмотреть, это очень забавно.
2: Ленар пишет, улица Тунакова, до него доберется когда-нибудь асфальт? Уже в этой жизни лес.
1: Вот, у меня тоже
2: асфальт
1: самое...
2: там выехал.
1: У меня такой же вопрос касается улицы Мадлен, поселок Новососновка, Дербышки. Просто мы там недавно собирались с друзьями. У меня там есть беседка, которую папа специально строил для того, чтобы я там выпускной отметил.
2: И он, да, получается, ты рассказывал, да, чтобы...
1: Беседка вообще легендарная. Во-первых, мы там, значит, самовар на дровах посидели. Я пацанам шашлыка пожарил. А там ребята с моего первого курса, мои друзья близкие. И мы, значит, с ними так кайфово посидели, если честно. Повспоминали. Видите, эту беседку видела 11 класс, там, первый курс.
2: И круто.
1: Вот всю мою жизнь буквально она видела. Вообще все видела. Это, конечно, невероятно классно. И мы, когда сидели, кстати, вот... ну, короче, у одного из моих корешей, у него юбилей скоро.
2: О-о.
1: Вот. И пока он...
2: 50?
1: И пока, ну, практически... Вот, у него уже возраст, у него 35. И когда он отходил, у меня человечек тоже из медицины предложил гениальную идею. Ну, говорит, слушай, ну скинемся деньгами, потратит, ерунда. Подарим какую-то
2: ненужную вещь.
1: Ненужную вещь, да. И это тоже, ну, как бы моего ребенка внутреннего порадуем. Но это все не то. А у него как раз недавно родился ребенок, поэтому мы такой, давай что-нибудь связано с его здоровьем. И оказывается, мне друг...
2: Ну-ка, еще придумали.
1: Мне, короче, друг рассказывает, можно, говорит, реально подарить, говорит, для взрослых. Вот, для взрослых, для пожилых классная тема. И для тех, кому 35. Классная тема. Здоровье можно подарить. Оказывается, можно...
2: А мне подарите?
1: Можно оформить подарочный сертификат на любые услуги, оказывается. Можно подарить. Прийти, то есть, можно, например, скинуться, да, взять карту подарочную и не куда-то там в магазин, где продается косметика или так далее, а можно прямо круто подарить. Есть, причем вариант, я чего удивился, есть электронный вариант, а есть живая карта.
2: Ага.
1: Я сильно был удивлен, что это реально как будто я дарю куда-то в магазин известнейший с косметикой, понимаешь?
2: То есть наряды вот так красиво, да?
1: Да, такой плотный конверт, мы прям посмотрели специально, заходили на сайт. И самое удобное, что человек, то есть с этой карты, он сам решает, какой доктор ему нужен, какие анализы ему сдавать. То есть идея для подарка вообще гениальная.
2: Так, где это
1: вообще? Да мало того, мы общались с этой клиникой, вообще, говорю, так они же приходили к нам, мы же только
2: буквально.
1: А называется «Будь здоров». Вот недавно только разговаривали с заместителем главврача.
2: Я не чихал.
1: Да. Вот. Ну, понятное дело, что надо быть поосторожнее, имеется противопоказание, необходима консультация специалиста, но, тем не менее, вот вам и подарки, друзья мои.
2: Так у меня юбилей в следующем году.
1: Вот, пожалуйста.
2: ЧК подарите.
1: Парит, жди.
3: Утромены сделают твое утро.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».

0: Это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-329. 4-7-4-1-16+.
6: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
7: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
11: 0+.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тыңлаушылар.
6: Сәлем, сәлем,
5: Анатолий Анатольевич. Всем здравствуйте. Извините, просто немножко першит у меня, першит. Першит, на что ли першит?
6: Это, ну, пер и шит.
5: Вот я и говорю, плохо шьешь, ты говорю, видишь, поплохо шит. ДТП. Прямо посередине миллениума.
6: Аба, как так могло?
5: Да, вот так вот и думаете, получается. Пока без последствий, конечно.
6: Правый рентген.
5: Какой что, в сторону квартала ждать, как будто?
6: Да, в сторону квартала. При въезде вот прямо на сам мост.
5: Дорожные работы у нас везде. Везде, буквально в каждом районе дорожных. Очень много дорожных работ.
6: Асьян была ведь не везде.
5: Конечно, конечно. Остановка Асьян. Всем просьба выйти. Это сразу после Парка Победы.
6: Да.
5: 4 балла, мечтаем из затруднений. Значит, Амийский магистраль, Даурские улицы, от станции метро Аметьево до улицы Павлюхина. 20 минут. Пешком быстрее будет. Гвардейская улица от Амийской магистраль до Николая Ершова 16 минут. Фатих Амирхан от Фаровского до Швикова 7 минут. Космонавтов от Аграрной до Савийской площади 6 минут. Мосты и дамбы свободны. Все на этом. Я, если честно, недоволен еще 3 баллами. Хотелось бы 3 и лучше 2. Пока, конечно, ну, тут просто дорожные работы не дадут возможности 2 сделать. Я все понимаю. Самое главное, мы с вами сейчас, да? Посмотрите,
6: прогуляйся, сколько... Прогуляйся, Анатолий, по городу.
5: А ты мне еще поуказывай. Смотрите, да? Вот недавно BMW, вон, еще возле Кремля.
6: Так, армяшляр, два колеса оторвался даже.
5: Конечно.
6: Гонщик какой-то, гонщик.
5: Из BMW двух колес велосипед сделал или мотоцикл из BMW сделал. Зачем?
6: Он, наверное, в КамАЗ-мастер готовится, парень.
5: Наверное. Пока он готовится, наверное, без машин какое-то время походить.
6: Да, штраф оплатить.
5: А ты с бардерин делал?
6: А ты с бардерин
5: делал? Наверное, там будет серьезный разговор.
6: Да.
5: Надеюсь.
6: В новом автосалоне, в другом аккаунте.
5: Скорее всего, так и будет, конечно. Поэтому себя просто берегите, и все. Это все, что я хочу. Понимаете? ПДД зачем надо соблюдать? Чтобы штрафы не платить, тьфу на эти штрафы. Но... Главное, чтобы вы были здоровы и живы. Вы когда это поймете? Это же для этого сделано. Что, медленно едете? Ну, пораньше выходите из дома, рассчитывайте время. Вы же взрослые люди, вам же никто уже сопли вытирать не будет. Я уже все, старый вас. Что мне вас, находить, что ли? Бить, шлепать? Это плохо же, вы же не дети. Я же уже слишком старый это. Поэтому сами давайте. Все, ладно, ПДД соблюдайте.
6: Яры,
5: берегите себя. Все, давайте. Люблю вас.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
7: Тут нам пишут, у него, видимо, BMW трансформер. Да, вы знаете, как BMW трансформер трансформируется?
6: Я ждал! Я прям хотел тоже. Вот у него именно с таким звуком, кстати.
7: Да, и когда мы изображаем трансформеров, всегда гастроэнтерологи в нашу сторону очень пристально смотрят вообще.
6: У него, да. Просто, у него просто, знаешь, как не успел трансформироваться и уснул. Трансформер вот. Он влетает в бордюр и на газоне
7: уснул.
6: Да,
7: и уже минус 2 колеса, понимаете? Спасибо большое. Так, значит, у Рауф пишет. Говорит, ребят, с появлением...
6: О, момент появился, кстати, этого ДТП.
7: Как раз. Рауф пишет. Да, с появлением искусственного интеллекта почти вся реклама стала песнями на Биме. Ну, в рекламном блоке. Ну да, сейчас это, кстати, большой тренд идет. Вот, мне, если честно, нравится, потому что вот когда вот эти песни, вы просто, Рауф, я не знаю, насколько вы при вас это происходило, но мы тут постоянно за эфиром постоянно их поем. Они очень вирусные. И в этом и есть прелесть рекламы. Вообще, в этом плане реклама, конечно, крайне интересна, что реклама бывает разная. Вот, например, когда-то один из операторов связи, помните, реклама была с тишиной в телевизоре?
6: Да.
7: Раз тишина, и ты смотришь, и там просто значок. Вот такая вот сотовая. сотовая связь. Вот, мы хотели, не хотели бы вам мешать, вот если что, мы вот такие. И ты, вау, и ты все смотрели в сторону телевизора.
6: Гениально было сделано.
7: Это было гениально, да. Но еще и сейчас век искусственного интеллекта, сейчас песенки такие интересненькие разные бывают. Это тоже спасибо за подмечание. Но вот интересно, по поводу нашего эфира, еще было бы интересно рассказать, какие результаты по утрам они были. Я не успеваю послушать утром, желательно озвучить последний вопрос, на который не ответил или ответил участник. А какие рубрики спрашивают у наших слушателей, какие рубрики вы сделали, уважаемые слушатели, в нашей программе «Утромена». Какие рубрики вы, видимо, вы сделали?
6: Да, кстати, почему
7: отличный
6: нет?
7: Отличный вопрос, ребята, тоже. Рауф, вообще, спасибо большое. Рауф — это наш практически соведущий, просто он далеко там сидит.
6: Так, вот. Внештатный корреспондент.
7: Да, сказать, из-за этого.
6: Автор идей.
7: Отличные идеи, на самом деле. В общем, пишите обязательно. Вот Антон нам пишет: здравствуйте, я чувствую, будет второе сообщение сейчас. А пока, значит, по поводу ДТП с БМВ.
6: Да, он, короче, выезжал с Ташаяк, я так понял.
7: Да.
6: Да, вот он и такой повернул в сторону, собственно, Кремлевской дамбы.
7: Так.
6: А там же такой поворот такой, ну, не крутой там абсолютно поворот.
7: Ну, согласен.
6: Он там прямо вжарил как следует. Ее повело, повело, повело, как бы, ну, условно. Не успел, видимо, ногу убрать с педали газа. Его повело, повело, повело, и прямиком в бордюр он давай передними колесами. Его так вот и крутануло еще. Там, ну,
7: значит,
6: вот смотри, да.
7: В спорт-режиме, значит, был. Значит, удержание в полосе отключено, видимо. Не удержание в полосе, а как же называется? Курсовая устойчивость.
6: Да, скорее всего, отключено было 100%.
7: Вот. Ильяс, наш слушатель, предполагает, что там по видео видно, BMW хотел включить поворотник при повороте, но что категорически на BMW делать нельзя. Вот как только он поворотник коснулся, машина сразу развалилась. И другой причины, почему они поворотник не включают, я не знаю.
6: Ну, BMW же.
7: Сейчас все, кто ездит на BMW, такие: да нет, мы нормально ездим. Кстати, уважаемые BMW-сты, кто нормально ездит, напишите нам, пожалуйста. Вот, Антон пишет: мужики, а вы где дождь увидели? Я его вообще не вижу до следующей пятницы.
6: Ой, смотри-ка, он же, я, извини, он так ударился, а потом его так подбрасывает в развороте, в столб сейчас другим.
7: Ой, это опасно. Опасно, конечно. Да, очень. Не, на самом деле, мы желаем только здоровья. Надеюсь, у нее все в порядке. Вот. И еще раз напомним о соблюдении ПДД, друзья мои. Нас она еще не зря за вас топит. Учтите.
8: Шоу «Утромены».
9: А я думал, слова.
8: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
10: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
11: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Татарстане предложили отнести одичавших собак к охотничьим ресурсам. Методику их учета и нужный законопроект планируют подготовить до конца 2026 года. Речь идет о животных, которые живут вдали от населенных пунктов и больше не контактируют с людьми. В Казанском техникуме запустят программу по обучению специалистов по искусственному интеллекту. За 3 года и 10 месяцев студенты научатся применять нейросети и машинное обучение в бизнесе, а также разрабатывать алгоритмы для аналитики и прогнозирования. 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Основная цель этого дня – привлечь внимание общественности к ключевым экологическим вызовам современности – вырубке лесов, загрязнению океанов, исчезновению биологических видов и изменению климата. Праздник призван мотивировать людей на активные действия по сохранению планеты. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Перголы, маркизы, купели.
2: Карабасы.
1: На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лучше, чем компания «Стел», никто не знает, как из дома сделать настоящий курорт. Ну а здесь, конечно, компания «Стел», говоря общими фразами, собаку съели. Ого. Перголы для стильной тени. Стильная тень. Вообще, знаете, что такое стильная тень вообще? Вот перголу поставите, вот вы знаете, что такое стильная тень. Это на самом деле...
2: А под стильной тенью стильный загар?
1: Конечно. Ну, это, понимаете, это вот такая конструкция, которая создает тенечек, когда можно поставить опять-таки мебель. Это как будто бы беседка, но она меньше. Она недорогая, но эффект тот же. Ну, относительно недорогая, конечно. И ко всему к этому мы еще к перголе добавляем купель, чтобы вы вообще, ну, как в итальянском курорте могли вот так вот пойти окунуться. Настоящее дорогое спа. Прямо в тапочках и прямо у вас во дворе. Сезон летний, время кайфовать, а не искать, куда уехать. Тем более, тут один раз потратили. Ну, вот, ну, не поедете в один разочек отдыхать. Или поедете куда-нибудь не прям уж далеко. Зато у вас будет навсегда дома невероятная красота. Перголы, маркизы и купели от Стел. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 574-174.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
4: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Яна Лив». Жилой комплекс на берегу Волги.
6: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют вас.
8: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
6: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
7: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
9: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Position number one.
14: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
0: 0+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ Радио реально работает. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
4: New truck, big-

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бесплатно разрешу у себя в огороде накопать дождевых червей для рыбалки. Торопитесь, предложение ограничено. Осталось всего 4 сотки.
2: Суси меня. Давай.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 камацемент.ру.
5: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Эту новость мы немножко пропустили, но в Татарстане планируют ввести цифровой ID для аренды электросамокатов. Ну, то да. Есть теперь это наконец-то будет хоть как-то регулироваться, понимаете?
7: Ну, а кто попал, не может брать.
6: Да, конечно.
7: Несовершеннолетний не смог бы брать.
6: Сколько я уже устал просто наблюдать. Вот понятное дело, что когда домашний электросамокат, ну, родители прям купили, но есть вот дети, которые катаются на шеринговых, и там видно прям, что это дети, но они совсем маленькие. А скорость там
7: небольшие. Причем эти самокаты, знаешь, я недавно заезжаю как раз в деревню. Ну, то есть, словно, я еду, у нас там такая дорога из Советской Победы, улица. И передо мной мальчишка несется на электросамокате. Я даже так, прям, я еду так сзади, так просто, и смотрю на спидометр. 45 километров в час, просто, я еду, и так он...
6: Без защиты.
7: Не догоняю его. Нет, там ни шлема, ничего нет, просто. 45 я ехал. Он даже, я смотрю, я его не догоняю, он 45 парит.
6: Стоит ли рассказывать о том, что что случится с человеком, если на 45 он просто завалится немножко, даже если там не асфальт будет, условно.
7: Тыква превратится.
6: Условно, да, конечно. Тем временем у нас...
7: Не дай бог.
6: Ну, вот, конечно...
7: Не знаю, почему. Да. Вы купили такой скоростной самокат своему сыну. Ну, шлем на него напялить хотя бы.
6: Да там вообще бы все на локотники, на коленке.
7: Ну, по логике.
6: Ну, да. Если вы хотите, чтобы он живой-здоровый ходил, бегал, не хромал на одну ногу, если что-то случится. Опасно же это все. Вот, а предполагать такие вещи просто необходимо, иначе вообще никак. Короче, самокаты тема, конечно, такая. Вот она всех, да, раздражает, самоката, как будто. С одной стороны, классное явление. Ну, мобильный ты становишься, можно прыгнуть, то поехать, но это не регулируется. Хотелось бы, конечно, прям регулировки. Значит, назвать самокаты отдельно, в отдельную структуру, сделать правила, где они должны находиться,
7: ну, да.
6: Где они должны ездить, каким правилам должны подчиняться, каким скоростям должны подчиняться.
7: Я первый раз видел как раз за рубежом, когда вот до всех этих событий, когда мы спокойно летали, куда я, по-моему, в Вильню приехали там в 2019 году. И я такой, идут самокаты. Так, тоже валяются, как у нас сделали. Я такой, что за тема? Почему самокат валяет? Просто, ну, на улице.
6: Вот так вот.
7: А потом такой, оказывается, вот такая тема, оказывается. И потом, бац, они у нас появились. Я такой, ну, ясно.
6: Тем временем, собственно говоря, мы двигаемся дальше к следующей новости. И тут неожиданно самыми востребованными специалистами в Татарстане стали менеджеры по продажам. Дело в том, что с начала года открыли более 8 тысяч вакансий работодателей. И, собственно говоря, менеджеры по продажам, работе с клиентами 8% от числа предложений. Короче, очень они нужны нынче. Ну, время такое, продажики нужны хорошие сейчас.
7: Открылись вакансии в Ваканде.
6: Да, медианная предлагаемая зарплата для таких сотрудников 102 тысячи рублей примерно. Ну, там понятно, что, скорее всего, процентики и все такое. Все как и всегда.

0: Вот, далее продавцы-консультанты, продавцы-кассиры. Ну, у них медианная зарплата вообще 57 400 рублей.
1: Ну, маловато в нынешнее время, да, честно говоря.
0: Как подработка. Ну, а третье место — курьеры, почтальоны. 4400 вакансий, представляешь?
1: Ничего себе.
0: Зарплата медианная. Внимание, сейчас внимание, 186 400 рублей.
1: Да?
0: С курьерой почтальоны.
1: Вот. Медианная это получается. Что вот это за сделанную работу?
0: Ну, имеется в виду, это не средняя зарплата, а это имеется в виду, ну, условно, плюс-минус рынок.
1: Круто! Ха-ха-ха. Ну нет, ну не моё.
0: Ну не знаю, Фарь, мне кажется, мы с тобой, мы были бы гениальные курьеры.
1: Мы да.
0: Один приезжал бы, я приезжал на Hyundai, Фарид на Voyafri.
1: Или же на Harley.
0: У меня есть друзья, которые занимаются там изготовлением ягод в шоколаде, и доставляют они на своем личном автомобиле. И каждый раз у людей шок, когда приезжает синяя Audi. Такая классненькая, говорю, классненькая.
1: Прикинь, к вам приехал курьер, выходишь, а там Гелендваген АМГ стоит такой.
0: Они у меня еще модельные внешности, мои друзья, они выходят, и каждый раз все в шоке, конечно, от того, что они такие: здрасте, здрасте. Прикольно это, ну не знаю, курьерами. Я вот, курьер — сложная работа, как по мне, вот это целый день, ты же по факту носишь, вообще у тебя нет перерыв.
1: Даже если погода хорошая, даже если лето, ну прикинь, весь день носиться по дорогам, прикинь.
0: Ты еще хуже, если лето.
1: Нет, а вот зима, ты будешь, когда снегопады были. Я на них смотрел, на этих электровелосипедов.
0: Электрокурьеров.
1: Да, я такой, как они, бедолаги, там машины-то все тонут, там все завалено, тротуаров нет. Они там, ну, такие, конечно, самоотверженные люди.
0: Поэтому мы на всякий случай еще раз хотим сказать спасибо всем курьерам, спасибо всем, кто доставляет. Вы, ну, реально делаете нашу жизнь намного лучше. И мы видим вашу работу. За это вам большое спасибо.
1: Рахмат вам всем.
0: Ваша комьюнити, One Love, как говорится, Бим Радио одобряет и поддерживает. Ну и также на всякий случай всем таксистам, всем, кто работает в бюджетной сфере, сотрудникам МЧС тоже, учителям, всем воспитателям, всем-всем-всем, всем, кого забыли, не обижайтесь. Все, кто нас слушает в магазинах, в кафе, в ресторанах, на стадионах, всем большой привет. Да, парикмахерских, всем, ребята, вы нас лучшие.
1: Все профессии make great again.
2: Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, сова.

0: «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Разгуляйся, дра.
2: Даже не знаю, к чему я это на самом деле. Сабантуй скоро, прикинь.
1: Да. Смотри, что Марат написал. Привет, все курьеры хороши, есть и нехороши. Особенно на электровеликах, которые не слышали о ПДД.
2: Да это всегда, но в семье не без урода же.
1: Согласен, да.
2: Я тут даже вам так скажу, ребят, ну по одному, ну нельзя судить всех. Ну
1: по одному миллиону курьеров.
2: Понимаете, по одному. Подходите, я вас размотаю.
1: Слушай, Сабантуй реально. Ну, кстати, что-то в этом году мне тут. Обычно я ездил в Опастово, там работал на Сабантуе. Что-то тишина.
2: В Опастово без ведущего, без интерактива.
1: Не-не-не, там-то всего. Будет, скорее. Я же, видишь, вел там не на самой основной сцене, я вел отдельно в палатке там для кое-какого банка, скажем так.
2: Да.
1: Да, ну то есть они как бы, но что-то в этом году, не знаю, не гуляют, что ли.
2: Возможно.
1: А может, да.
2: Возможно, какая-то концепция площадки поменялась. У меня вообще, он Сабантуй классно. Это как вот как он развился, вообще классно. Потому что, смотрите, вдруг вы никогда не ходили на городские Сабантуи. Это не как в 2000-х Сабантуе. На те 2000-х Сабантуи они были особенные. Там приходишь, весь лес в дыму, потому что все жгут дрова, что-то там раскидано, что-то как-то палатки стоят.
1: У людей пледы, они такие стелили на траву.
2: Вот это вот все.
1: Кушали вареные яички.
2: Ну, сейчас вообще тоже такая вещь есть, как пледы. Можно взять, на самом деле, чтобы насладиться. Потому что сейчас сильно лучше. Просто сейчас очень цивилизованно. Вы придете, вам там хотите кофе продадут, хотите бургер продадут, хотите хот-доги, хотите, ну, все, что хотите.
1: Там фудтраки стоят, да. Эти все модные,
2: я,
1: да.
2: Да, у нас, напомню еще раз, традиционно несколько площадок. Вот, я просто подумал, что вдруг вы никогда не ездили. Я был на всех трех. Вот, поэтому,
1: а я не его прикинь.
2: Ну, вот смотри, вот приезжаешь ты на Лебяжье. Вот, через лесочек там заезжаешь, парковочка, все дела. А, вот на
1: Лебяжьем был, да.
2: Вот, вы выходите, там, конечно, есть вот этот коридорчик, который как бы районы представляют, который ближе к этим, к этому району, имеется в виду Татарстана, который ближе к району Казани. Вот они тоже туда приезжают, ставят там какие-то домики прикольные, красивые всякие, такие небольшие, как деревенские такие строения. Но только они классные, новые, вы можете туда зайти, там много площадок, разные заводы, разные компании свои площадки выставляют. Центральная сцена, в начале пролог, красивая сказка, история. Я, кстати, уже что-то из Сабантуя озвучил, только не знаю на какой. Вот, так что вы мой голос можете услышать, потом расскажете, на какой площадке вы это все слышали и так далее.
1: Тебя дайку найдите обязательно.
2: Да, можно было. Это вот, например, на Лебяжьем. Там огромная сначала сцена, потом идет концерт, параллельно кряж, параллельно можно погулять, фудкорты и так далее. В Дербышко. Это еще на площадке на берегу озера получается. Да. Вот, это Лебяжье. Что у нас в Дербышках? В Дербышках вы приходите, там огромный лес. Он раскидистый, взрослый такой, классный такой, с тенечками, со всеми. Там Майдан довольно-таки большой, крупный, издревле так называется площадка.
1: Слушай, а раньше же Березовую рощу проводили вроде, которая сдула потом.
2: Ну, с 2007-2008 я ни разу не видел, чтобы Березовую рощу проводили. Там раньше и не было, ну там же была роща.
1: Ну
2: там некогда было.
1: Что там было раньше?
2: Не было на самом деле там Сабантуев на моей памяти, а Сабантуев он вот на Майдане все время проходил. Там тоже вы заходите, если вы заходите со стороны Березовой рощи, вы тоже пройдете огромное количество районов Татарстана. Тут трогательный зоопарк, тут различные песни, тут гончарные мастерские. Вы идете, все такое, солому раскидывают специально для того, чтобы там не гадить. Потом все это убирать. Мне каждый раз нравится, что после себя, после Сабантуя вообще не остается такого явления. Классно. Чуть дальше проходите, ближе к... Мне что нравится, Дербышко на Сабантуе, там ближе к Майдану стоит почти натуральный дом, в величину дом стоит деревенский. С воротами. Когда вот в деревню приезжаешь, это так круто на самом деле. Вот, это что говорят про Дербышки. Там же сцена чуть подальше, на Майдане все происходит. Там очень красиво, лес, Дербышки, рядом озеро, тоже можно прогуляться, Комсомольская брит. И вот Мирный, самая крупная, ну, самая площадка. Крупная, да. Вы заходите, там очень много районов Татарстана представлены, там огромное количество, ну, просто гигантское количество всего. И чуть подальше, когда вы, там очень много вы будете ходить, и там очень интересно, потому что и вот там такой, как колодец, вы спускаетесь вниз, там огромное, там много количества мест. Кстати, места предусмотрены для многих, лавочки, там все дела. И вот там это все великолепие и происходит. В общем, Сабантуй — это круто.
1: Конечно.
2: Круто. Что может быть круче Сабантуя?
1: Ничего.
2: Только вечер в Сан-Ремо, друзья. Конечно. Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Сегодня вечер в Сан-Ремо!
1: перечитал.
2: Бим-радио представляет «Вечер Сан-Ремо». Друзья, это новый музыкальный танцевальный формат. Сегодня в ресторане «Максимилиан». Сегодня, еще раз напомню, в 20.00 для тех, кому уже 18 лет. В программе итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении. Танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы, подарки. Я ваш покорный слуга. И если быть точнее, Альберто!
1: Хузя!
2: Бетти! Вот вместе с вами мы обязательно потусуем. Главное, бронируйте столы на maximilians.ru, чтобы мы с вами могли увидеться. Я вас буду очень сильно ждать. До встречи, мои дорогие! Arrivederci!
0: Реклама на Бим-радио.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: 4 июля на летней площадке «Roof Place» большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
7: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
3: Что делать, если на холодную стучат гидрокомпенсаторы? А бывает и не на холодную. Ремонт? Дорого. А вот «Супротек» в самый раз.
4: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
5: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Приветствую всех в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, этот день для вас будет очень неожиданным. Будет приятное удивление. Тельцы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Близнецы, главное сейчас не идти против течения. Раки, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце для радости. Львы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Девы, рабочий фон вокруг вас будет невысоким, а вам будет просто лень что-то делать. Весы, голова будет ясной, нервы стальными и в душе будет спокойно. Скорпионы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные денежные дела, будьте готовы с ними встретиться. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным днем этой недели. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или просто выздороветь. Рыбы, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей и подчиненных. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего.
4: I've been watching you.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Слышь, братан, погода нужна, что ли? Погода нормальная. Сам точно прогноз погоды отдай бесплатно. Надо, что ли, забирать?
2: Вот смотри, я на погоду говорит, плюс 18.
1: Нормально.
2: Да, вот они говорят так.
1: Нормально.
2: Что там, да?
1: Нормально.
2: Да, нормально. А вообще, вот другой ресурс говорит, что дождя не будет. А Яндекс говорит, что дождь будет. Будет дождь или не будет, этого науке еще неизвестно.
1: Так, уважаемые слушатели, прямо сейчас делаем ставки в нашем мессенджере. Макс, да. Можете написать 792-724-228. Если вы считаете, что будет дождь, пишите дождь. Если вы считаете, что дождя не будет, пишите нет дождя.
2: Нет дождя. Нет дождю.
1: Да, посмотрим, сколько нас. Ну что ж, вот мы и начали использовать схемы из интернета для привлечения. Это нормально, друзья мои. Погода летняя, немножко дождливая. Но такой июнь, зато май был жаркий. И эта тенденция с года в год. Обращаем ваше внимание на это. И потихонечку двигаемся дальше.
3: У природы нет плохой погоды.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Киск Сергей нас всех обдурил и написал «снег».
2: Ага.
1: Вот, у него где-то идет снег.
2: Но мне кажется, где-то в Сыктывкаре какой-нибудь там.
1: Возможно вообще. Господин Княже пишет: «Дождь будет, я машину помыл».
2: Я вчера же, я помыл мотоцикл, он чистый. Я доехал там до Хардыцу, стоим такие, и пошел дождь. Я такой, ну спасибо.
1: Мне вот всегда интересно, Фарид, расскажи, как мыть мотоцикл? То есть это ты как обычно, как машину или как?
2: Так же керхер, у меня есть керхер, я так же пену обрызгал.
1: А сиденье там вот это вот?
2: Да, даже кожаное что-то. Нет, ну смотри, стараемся именно где кожа, туда особо пены не брызгать, то есть есть воздушный фильтр, туда давлением не бить водой, собственно, воздушный фильтр в приборку, вот эту, где электроника вся, туда давлением не бьем. То есть, ну, есть места, куда стараемся давлением не бабахать.
1: А я ведь только что понял.
2: А так мой, мы же подождем, же ездим же.
1: Да, там же, то есть приборка тоже рассчитана же подождем?
2: Ну, конечно,
1: ехать.
2: Да.
1: Ничего себе я для себя открыть.
2: Ты же в дождь же ездишь, то есть, соответственно, все это продумано.
1: Я в дождь стараюсь не
2: просто
1: выезжать.
2: Просто давлением не бабахаем, кстати, и все.
1: Вот. А Артем ставит 100 рублей на то, что дождя не будет. Хайрлир, ты опишешь 100 рублей, у кого еще, кто больше. Ренат пишет.
2: Баба говорит, нужен ливень. О-о-о. Причем не ливень, а ливень.
1: Это ливень. Китайский мастер.
2: Китайский мастер,
1: искусств,
2: да.
1: Нет дождю, Ренат написал. Айрат пишет, здравствуйте, нет дождю, небо ясное, все красиво.
2: Ну, хорошо.
1: Да, все,
2: хорошо.
1: Пожалуйста. Шамочки, расчет написал, да?
2: Он тоже говорит, доброе утро, хорошо, солнечного дня и настроение. Дождь будет, машину, говорит, помыл, поэтому
1: хорош, вообще. Спасибо, что вы моете машину, мужики. Иначе мы даже не знали бы, что, где, когда вообще. Замечательно.
2: Все.
1: Вот это сообщение, конечно, снег меня, оно одно.
2: Испугало немножко.
1: Да, что же там происходит? Где это?
2: Ой, ты помнишь зиму? Как много раз мы говорили это слово.
5: Молчи, не говори ничего. Не хочу вспоминать. Моя поясница.
2: А Светлана просто прислала картинку солнышко.
1: Ой, Светлана, вы сама солнышко.
2: 50 на 50, говорит.
1: 50 на 50?
2: Солнечный круг,
4: небо вокруг. Это рисунок мальчишки нарисовал и написал.
2: А, не, подожди. Нарисовал и в уголке написал.
1: И в уголке написал. Россиянам грозит штраф до 700 тысяч рублей. Значит,
2: мальчишка с фамилией Соловьев.
1: Россиянам грозит штраф до 700 тысяч рублей за слово «обезьяна», пишут юристы.
2: Не понял.
1: Если словом «обезьяна» обозвать человека публично, в том числе в комментариях в соцсетях, это считается оскорблением. Штраф для граждан до 10 тысяч рублей, для должностных лиц до 100 тысяч рублей, для юрлиц до 700 тысяч рублей.
2: Хорошо, если я скажу, Альберт, ты шимпанзе.
1: С тебя 10 тысяч рублей. Я подаю в суд на тебя.
2: Я же не обезьяна сказал, а конкретную породу.
1: Ну, ты, конечно, хитрец, вы посмотрите на него. Вообще, оскорбление в интернете, да. Вы, кстати, друзья мои, если вы вот эти интернет-войны, которые любят там вот эту суету наводить в интернет-сообществах, то имейте в виду, это теперь тоже карается. Да и давно-давно карался, если честно. Вот, просто опасен.
2: А если я маймул скажу?
1: Тоже? Ну, маймул как переводится татарско?
2: Маймул, да, решили.
1: Да, конечно. Ну, а еще нам тут работодатели, знаешь, что предлагают?
2: Ну-ка.
1: Предлагают штрафовать за завышенные ЗП, указанные в вакансиях. Дело в том, что те, кто ищет работу, да, хотят, чтобы работодатели наказывали за это, потому что, ну, соискатели, 60% соискателей сталкиваются с расхождением. Оно и понятно. Ты приходишь, там написано «зарплата в 100 тысяч рублей». Такой, тебе приходишь, они говорят, да, 100 тысяч рублей можно получить. Это если вы целый месяц без выходных работаете сутками, там, да, может быть, 99 тысяч у вас получится,
2: да,
1: конечно.
2: Да, сначала специальный срок 5 лет, по 30 тысяч рублей.
1: Конечно. И он предлагает предлагает компании штрафовать до 500 тысяч рублей и вносить их вообще в открытый реестр недобросовестных работодателей. И давным-давно, да, мы согласны, мы поддержим сразу. Вот. Работодатели, конечно, ну я понимаю, что по-другому, как сказать. Ну вот это, если честно, ну как вот это, ну вот, вот смотрите, как это работает, да, вот раньше.
2: Как,
1: тебе,
2: говори.
1: Раньше ты вот в газетах ищешь, еще где-то ищешь вот это объявление.
2: Да, да,
1: потом
2: да.
1: Все как на рынке, да, потом пришли все вот эти электронные средства поиска работы, такой, о, наконец-то
2: на
1: все почистил.
2: На столбах еще было.
1: И
2: больше.
1: Там то же самое теперь сделали, всех завлечь, а потом пытаются что-то из этого сделать. Я вообще этого всего не хочу, Фарид. Знаешь, я что по-настоящему хочу?
2: Да.
1: Сейчас хочу вот выйти на улицу вообще, лечь, и чтобы вот солнце было, но при этом на мне был тенек.
2: А, хорошая идея.
1: Как это сделать?
2: Идея.
1: Как это сделать?
2: Да, подскажем.
1: Знает компания Stell MS. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Термены» о Stell MS. Лето – это время отдыха. Далеко ехать не обязательно, если у вас дома уже настоящий курорт. И компания Stell знает, что вам для этого нужно. Перголы!
2: Перголы?
1: Это не обзывательство. Это отличная конструкция для стильной тени. Знаешь, такая стильная тень такая. Итальянская.
2: Такая, чтобы, с логотипом.
1: Да, чтобы летний вайб не зависел от погоды. И к перголе, конечно, нужна маркиза, чтобы спрятаться от палящего солнца красиво. Сезон отпусков и теплых вечеров – это время кайфовать, а не искать, куда ехать. Поэтому перголы, маркизы и купели от Stell. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. 5-174-174.
2: Хорошо.
3: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.

0: Те.
1: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC-зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль РУ. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани. Shake that.

0: Деловые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Ассаляму алейкум, кадрли радиотанглашлар. Здравствуйте, наш ананасов еще в студии, в эфире.
6: Ананасов, тебя послушали, сердца. Сделали 3 балла.
5: Рахмат Бигзур, спасибо большое. Не для себя, для вас прошу, друзья мои. ДТП не наблюдаю, дорожные работы наблюдаю. Крупнейшие пробки сообщаю прямо сейчас. Сейчас обновлю, только смотрите, значит, Фатиха Амирхан от Воровского до Щукова 6 минут. Это крупнейшая пробка и больше нет. Мосты, дамбы свободные, город свободный. С чем я вас и поздравляю. На этой замечательной нотке я вас покину, потому что впереди у меня выходные. А то с вами потратить время я не собираюсь. Вернусь в понедельник в 7 утра. Нет, в 7 утра не вернусь. 8.30, 8.40, 8.45 вернусь. Вот.
6: Ярый.
5: Ага, все верно сказал. Все, ладно, давайте, пока, молодцы.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
7: Тут у нас, значит, Московский район хвастается обновлением сквера Тебриз, точнее, как может выглядеть обновленный сквер Тебриз в Московском районе. На пересечении восстания декабристов там хотят и шезлонги, и гамаки поставить, и стол для настольного тенниса, и не только. Это выглядит все, конечно, невероятно современно и круто, ну, как Московский район умеет. В общем, это крутяк, на самом деле, не может не радовать. Вот я вообще радуюсь, когда такие вещи смотрю. Мне больше всего, что нравится... Сначала ты это видишь в 3D-формате, в таком рендере, а потом ты это воочию, когда видишь, а там различий почти нет.
6: Да.
7: И ты такой, вот это да, вот это умеют, могут. Круто, на самом деле. Рад, когда у нас развивается Казань. Давайте посмотрим еще что-нибудь интересное. Значит, Казань вошла в список городов с высоким риском накопления непроданного жилья на новостройках.
6: Опа! Опа! А как бы их продать-то, когда там однушки там 8 миллионов стоит?
5: Согласен.
6: Ипотека 25, то сколько процентов там? Кто будет брать-то? Ну, кто, да даже если ипотека была бы, допустим, 5%. Ну ты оплати 8 миллионов за однушку.
7: Да.
6: Какие, сколько это денег?
7: Но я тебе хочу сказать, среди причин назвали, значит, зависимость рынка от ипотеки и распространение рассрочек, которые не позволяют в полной мере наполнять эскроу счета. Ну, понятное дело, естественно, кто ж возьмет там под 16% годовых. Вот, если была возможность, все бы перекредитовались бы и спокойно бы двигались дальше. Пока такой возможности нет, поэтому у всех такой легкий ступор. С одной стороны, кредит брать совсем невыгодно, с другой стороны, это все дело как-то надо продавать. Я вот, понимаете, я делаю ход конем. Я очень рассчитываю. Ну-ка. Смотрите, у меня есть супер план. Сейчас никто квартиры не возьмет.
6: Мистер Фикс, вот здесь план.
7: Они, цены упадут примерно до 1 миллиона рублей за 3 комнаты. Рубрика «Диванный эксперт».
6: Ой. В гостях у сказки конкретные.
7: В гостях у сказки. Это, конечно...
6: Это куно-кто. Рубрика.
7: Ну, потому что иначе я пока жилье не возьму. Если только эта сказка ко мне в дом придет. Ну, пока как-то так, конечно. И хотелось бы сказать, да вы хорош, тормозите развитие Казани. Дайте мы жилье сначала скупим, потом уже что-нибудь придумаем. Вот. Пока, конечно, да, интересно. Ну, ладно.
6: Может, как в Советском Союзе по очереди раздавать жилье?
7: Да нет, я...
6: Семьи уже продавали раньше.
7: Я бы хотел получать, вот я, ну, сам заработал, сам купил, хотелось бы вот так вот. Не так, чтобы мне там через 20-30 лет, пока вот поживите, и нет возможности приобрести. Я бы хотел просто много работать и потом купить себе, когда заработаю очень много денег, все.
6: Согласен. Но тоже не хочется же, допустим, ну, хочется же купить квартиру, нормальную квартиру, ну, допустим, 1 миллион за 3. Ну, не за 8 миллионов же хочется покупать. Ну,
7: так они есть за 3 тоже.
6: Да,
7: просто они тебе,
6: да,
7: не понравятся.
6: Да, буинские. Не знаю.
7: На Казань, кстати, однушки от скольки, наверное, от 5, наверное, уже?
6: Я думаю, за 5 ничего не найдешь нормального. Вообще,
7: ну, в смысле, ну, в смысле, квартиры такие существуют.
6: Да, ну, наверное, да. Наверное, существуют, конечно.
7: Вот, значит, пишут, значит, дорогие утромены, поздравьте меня сегодня. Вот попал вообще, да, смотри.
6: Дорогие утромены. Чуваш, и слушай, во-первых, этот человек нас.
7: О, поздравьте меня с днем рождения. Сижу один, палю огород. А что вы за ним палите-то?
6: Ну, он и без вас нормальный.
7: Вы что? Мне 34 исполнилось. Пожалуйста, я вас слушаю прямо сейчас.
6: А как зовут-то тут? Просто объясни. Это же я.
7: Это же я.
6: С днем рождения.
7: Господин, это же я. Мы вас от всей души поздравляем. Вы невероятный человек. Из Чувашии нас слушает. Из Чувашии, как правильно? Из Чувашии.
6: Судя по аватарке, это чувашский хомяк.
7: Да, понимаете? А хочется... Вот, мы вас поздравили сейчас. Мы вам всего самого наилучшего желаем. И, конечно же, в ответ хочется получить букет. Букет Чувашии.
6: Кстати, не поверьте, вот же недавно же ездил. Помнишь, рассказывал, в Канаш ты ездил?
7: Да, в Канаш ты ездил, да.
6: Мост посмотреть. Я купил букет Чуваши.
7: Интересно. Я вот, знаешь, что подумал? Если я сейчас фирму зарегистрирую и начну тачки возить, и назову ее Канаш Авто.
6: Канаш Авто?
7: Насколько быстро я прикроюсь?
6: Насколько быстро к тебе придут?
7: С вопросиками определенными. Ой, конечно, интересно.
6: Канаш Авто. Прикольно.
7: Из Чувашской Республики. Кстати, спасибо Рустему за уточнение, потому что, смотри, как интересно получается.
6: Чупашкар был, Чупашкар.
7: Вот мы привыкли, да, мы говорим там, вот это он из Башкирии. О, это он из Чувашии. А когда про нас сказали, он из Татарии, я говорю, откуда? Понимаешь, в чем прикол? Мы из Татарстана, человек из Башкортостана, а из Чувашской Республики. Вот Рустем правильно нас поправляет. Молодец он вообще.
6: Кстати,
7: так
6: да,
7: и должно быть.
6: Так говорят тоже Кыргызстан. Да, никогда не говорят, мы не киргизы. Мы
7: Кыргызстан, да, конечно. Да. Всем братский салам большой. Всем нашим. Всем нашим. Всем нашим. Всем тюркоязычным. Ну, нет, это с большим уважением, конечно. Да, спасибо, что поправили, да. Вот, ну, вообще, я вот про букет Чувашии заговорили, или Чувашии, простите.
6: А, мне в холодильнике лежит квас.
7: Квас сразу захотелось, да, вообще.
6: Я делал как-то недавно о бэйби себе.
7: Окрошку.
6: Да.
7: Так, вкусно. Вкусно, да.
6: На букет Чувашии.
7: Ты на квасочке лежишь,
6: да? Я люблю на квасе, я не вообще не воспринимаю, это кефир. Недавно в каком-то ресторане сижу, они говорят, да, у нас есть окрошка, на Иране. Я говорю, фу, что это? Они говорят, ну, а Иране у нас. Я говорю, а можете мне квас залить? У нас нет. Я говорю, ну, и ешьте сами.
7: Ну, тогда мне, пожалуйста, набор для окрошки и темное пиво. Алкоголь вредит здоровью.
6: Кстати, я же в магазине купил набор, прям, ну, все, порезанная окрошка, то есть ты просто берешь, потом квас заливаешь, все, кушаешь.
7: Ой, вообще.
6: Ну, мяса было маловато, конечно.
7: Ну, так надо тебе еще копченую курицу взять туда, накрошить.
6: Хорошо бы.
7: Ай-яй-яй, да, конечно.
6: Побольше мяса кладите, пожалуйста. Ладно, мы с вами хабрим.
7: Да, вообще, это, конечно, интересно. Татария раньше была до России. И многую часть России занимала Татария до самой Сибири, пишет нам Рустем.
6: Это Тартария она была.
7: Да-да-да-да-да. Оттуда же пошла говядина тартар. Вы не слышали? Это... А что вы смеетесь? Да, между прочим, так все и было. Вот. Ну, а так, конечно, просто реально, ну, мне вот приятно, когда... Ну, я не привык говорить, что я из Татарии. Я привык в Татарстан.
6: Да, поэтому... Миньяратам, сине Татарстан. Не Тартария?
7: Конечно. Миньяратарием, сине Тартарием. Не так же поется, правильно? Вот, поэтому...
6: Сине Тартарием.
7: Да. Ой, друзья, впереди мы поздравляем именинников первым тостом. Поэтому, если у вас сегодня день рождения, быстрее подписывайтесь в группу ВКонтакте. Мы оттуда сейчас будем поздравлять людей с аватарками, кто в онлайне. Поэтому милости просим. И сейчас расскажем, как можно поздравления заказать на Бимрадио.
8: Шоу «Утро, мэны».
9: А я думал, сова.
8: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
10: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
11: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Республике Татарстан утверждены премиальные выплаты для учителей математики, физики и информатики, чьи ученики демонстрируют высокие результаты на ЕГЭ и Олимпиадах. Размер премии варьируется от 1030 до около 3500 рублей. Будущих врачей в Татарстане начнут обучать применению технологий искусственного интеллекта в медицинской практике. Программа затрагивает работу с большими объемами данных. Анализ такой информации позволит врачам ставить более точные диагнозы и подбирать эффективные схемы лечения. Вузы республики уже добились существенного прогресса в интеграции технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс. А вы знали, что частые объятия хозяев могут вызвать депрессию у кошек? Об этом предупреждают ветеринары. Стресс из-за нарушения личных границ способен спровоцировать обострение скрытых болезней, которые до этого никак не проявлялись. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
12: Программа для именинников «Первый тост».
7: И вот мы всегда говорим о том, что надо поздравлять с днем рождения и делать это незабываемо. Также незабываемо, как умеем это делать мы. Ведь только у нас можно услышать вот таких вот, друзья мои, барбариков.
6: Жалко, вы нас не видите, как вы тут.
13: Лаешь на меня, что не узнал. Я понимаю.
7: У меня было тяжелое детство, я в Дербышке вырос.
13: Мать-хозяюшка твоя.
7: Вот такие детские песни у нас были.
13: Меня уж ожидает. И... Ну что ты, шарик, горло твое.
6: Что ж ты, шарик, на тебя уже охоту открыли.
7: Никогда не забуду. Мы с папой едем в деревню, надо довести кучу стройматериалов. У нас играет один диск шансон. Я вот эту песню «Шарик» я слушал раз 500, наверное. И припев.
13: Шарик.
7: Я не могу. Ладно, друзья мои, еще раз напоминаем о том, что вы можете заказать поздравления. Я в контексте этой песни, это очень смешно. Ой, вы можете заказать поздравления на Бим-радио. Мы вас поздравим так же неожиданно, как некоторые песенки, которые у нас играют сегодня. Мы поздравляем от всей души. Мы поздравляем... Нет, Фарид, вы меня извините, конечно, я не могу. Я не могу. Давайте мы что-нибудь поприятнее поставим, конечно же. И хочется вам напомнить о том, что, друзья мои, вы всегда можете зайти на сайт bimradio.ru, и там вы увидите огромную такую клавишу «Заказать поздравления». Мы звоним из прямого... Вызываем в прямой эфир. Мы вызываем человечку, дозваниваемся сами. Он будет в прямом эфире, будем поздравлять его здесь. Нас будут слышать тысячи и тысячи, сотни тысяч людей будут нас слышать в этот момент. Это, конечно, отдельная приятная история. Кроме того, дорогие мои, у нас еще есть поздравления в личные сообщения. Это аудио, это видео, записанные. Вот буквально вчера записывал я, позавчера. Она нас от всей души там шпарил вообще и записывал мощно. В видеоформате, кстати, Анас кто-то увидит вообще, как он выглядит. Он, кстати, все время в тюбетейке ходит, у него такой старенький он. В общем, это крайне интересно. Вот можете посмотреть. Но для этого, конечно, надо пройти на сайт и заказать поздравление. Кроме того, поздравление можно заказать по номеру телефона в редакцию.
6: Да, 2-930-800.
7: Ну, конечно.
6: Простой номер.
7: Ну, конечно. Да, заказывайте, все там менеджер вам все подскажет, расскажет. Очень всю информацию донесет. Очень спокойно, легко, весело и задорно. Поэтому заказывайте. Напомню, что услуга платная, но приятно платная, стоит рубль понт нолям. В общем, пользуйтесь, ребята, лучший лайфхак или, как говорится, лучший совет вам для того, чтобы вызвать эмоции у своих близких
6: совет
7: друзей.
6: Совет на любовь.
7: Совет, да, любовь, друзья. А мы в группу ВКонтакте Айдагас.
6: Поехали! Прямо сейчас отмечать день рождения Полинка Халилова, Зеленодольская, Юлия Альмиева, Роза Фахрик, Наталья Машорина, Валерия Рольник, Маришка Валерьевна, Анна Дерюгина из Малмыжа, Марина Смелова из Нурлата, Ленар Гатин, Галюша Зарипова, Роза Давыдова, Ильмир Хаким из Высокой Горы, Радив Нагимов, Роман Слюнцов, Евгений Гордеев, Даниэль Ворон. Ворон, это не наш Ворон?
7: Знаю.
6: Это он же из Кострома.
7: Это он.
6: Роман Гурягин, Альберт Шакиров, Эльмира Иванова из Иштугана и Айрат Габидуллин из Зеленодольска.
7: Все, ребята, всем тиктоник, с днем рождения! Давайте все вместе, кто помнит, что такое тиктоник? Те, кто никак.

0: Дима Молотов, диджей Ост, диджей Ом, понимаете, МС Сталлоне, диджей Арт,
1: Ост,
0: мисс диджей, Жуков, всем МС Джон Веселовский,
1: а я, ну что?
0: Дила Фей, Фарид Галимов,
1: да.
0: Всем салам алейкум! Идите, забыл совсем. С днем рождения, уважаемый подбег.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио. Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
3: Индивидуальный предприниматель Мушарапов А.С. Газидинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.

0: украшением к Руси. Отдельно мобилиру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
3: 0+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
9: Boys, boys.
10: Да-да, не удивляйтесь, тут сейчас поиграет немножко Сабрина с песней «Бойс». Мы готовим для вас утро, все нормально, никуда не уходите. Напишите, какую песню вам спеть, ребятки.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что символ Новой Зеландии, фрукт киви, привезенный туда из Китая, прозвали китайским крыжовником. Когда в 50-х годах прошлого века новозеландцы начали экспортировать его в США, это название было неприемлемым по причине холодной войны и высоких пошлин на ягоды. Тогда было придумано название «киви-фрут» в честь другого символа страны – птицы киви. Так как киви-фрут зарегистрировали в качестве торговой марки, другие страны-экспортеры называют его просто киви.
0: В мире столько всего интересного!
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
5: Утро-оке на БИМ-радио.
6: Вот нам много написали сообщений, да, девочки вот нам написали. Я даже подозреваю, что они рядышком где-то находятся. Они говорят, а смотрите нам, едем-едем в соседнее село на дискотеку.
7: А-а-а.
6: Когда-нибудь мы сделаем кавказскую вечеринку от БИМ-радио. Хотите? Марсель пишет, вот Сабрину и спойте. Ну, мы вот Сабрина же играла.
7: Ну, она же играла,
6: конечно, вообще. Вот. Далее, значит, тут пишет Хромотля ведущий лад. Сейчас неожиданно, офф-топ. Передайте, пожалуйста, что на Сабантуй в Кайбинском районе приглашают всех борцов. Главный приз – мини-трактор. Кто победит, тот и заберет. Спасибо. Имя можно не говорить. Не будем тогда. Ничего, реально мини-трактор, что ли?
7: Ничего себе, вообще.
6: Это можно какого-то бойца найти, получается, с ним прийти, он победит, и трактор побелить пополам, получается, да? Конечно, распильный трактор никому не нужен, но тем не менее. Итак, сегодня вот и нам написали. Дуслар говорит, сегодня же у вас, говорит, вечеринка же, говорит, какую-нибудь итальянскую песню в честь вечеринки вечера в Сан-Ремо. Вот, говорит, мы идем. Дайте, говорит, нам настроение. А мы кто такие, чтобы отказывать вам?
7: Все, нашли итальянскую песню.
6: И сразу Фарид говорит, слушай, Альберт, есть же у нас песня, которая из фильма «Формула любви».
7: Да.
6: Которую знают все, но, возможно, не знали, что это из фильма «Формула любви» 18+.
7: Да, когда он звал ее на сеновал.
6: Да.
7: А она не пошла. Она говорит, не придет, она говорит, кузнецом придет. А зачем она кузнец? Там кузнец нужен. Вот они пели Абдулов вместе с Фарадой.
6: Да, ой, вообще. В общем, ребята, неаполитанская песня прямо сейчас на БИМ радио. Вот сейчас приготовьтесь. Вы готовы?
7: Мы готовы.
6: Внимание, мы готовы.
7: Поехали.
6: 3, 2, 1.

0: Именно попал из Неаполя в бурное море.
1: Лучшее утреннее шоу на планете Земля. Утромены! Ребят. Ильназ говорит, спасибо за песню, как будто побывал в караоке в 3 утра. Не за что!
0: Не за что, да?
1: Не за что. Вообще обесценил весь наш труд. Поем тут стараться.
0: И не говори бы тут. Не, до утра окись-то надо.
1: Ну ладно, ладно, че вы, будет хорошо, будет невероятно. Сегодня всех вас жду, друзья мои, сейчас пойду готовиться. Сейчас буквально целый день посижу в жюри, а потом вечером как отправлюсь на вечер с Сан-Ремо, его проведу с удовольствием со всеми, пообнимаемся на встрече.
0: Красавчик капитальный.
1: Будет весело, будет задорно, вообще всех будем ждать. Максимилинс в 20.00 начнется. Максимилинс.ру. Там вроде билеты какие-то есть. Можно купить, конечно же, обязательно.
0: Да, кстати, Андрей с нами пел тоже.
1: Вот Андрею спасибо. Вот Андрей молодец вообще. Вот это человечество. Вот это человечество. Вот это молодец, конечно. Зодчество наше. Ладно. Друзья мои, в завершении. Конечно, впереди у вас целая еще пятница. Но мы сейчас сделаем ее максимально приятной. Потому что вас в этом поддержит дневное шоу «Рабочий полдник».
0: Потом вечернее шоу «Вечерние трубы».
1: Привет, привет. Наверное, там будет. И, конечно же, ведущий между шоу, которые будут поддерживать ваше настроение. Напомню, что в выходные ведущие продолжат свою работу, и наши коллеги будут с 8 часов утра каждый день до 9, точнее до 10 в субботу и до 9 вечера в воскресенье, соответственно, будут с вами. Слушать их можно не только в автомобиле, потому что я знаю, вы дома времени проводите. Бимрадио.ру сайт или приложение на Android или iOS Бимрадио. Ну или самое простое, умные колонки.
0: О, они нас знают.
1: Бимрадио, просто говорите, включи нам Бимрадио, умная колонка.
0: Она включает, 100%.
1: Да, какая у вас дома колонка? Вот так ее к ней просто обратитесь, и все будет классно. Ну, а мы что, пойдем сейчас немножко поработаем. У нас впереди рабочие выходные. Да, вернемся, да, да. Вернемся мы в понедельник в 7 часов утра и будем с вами встречать это невероятное утро понедельника. Ну, а на сегодня все. Что, про личные соцсети скажем?
0: Альберт Кузиахметов легко найти в любых соцсетях и в запрещенных. И Фарид Галимов тоже.
1: Фарид, да, через Д. Через Д найдете 100%. На этом все, ребятки. Спасибо вам огромное. Счастливо и здоровья, хороших выходных, хорошей
0: всем
1: пятницы.
0: Всем пока!
1: Всем пока, друзья!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани Деревенька.
2: Парищик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
7: Билеты в кассах города. 16+.
8: Вы болели, вы ждали.
9: Сердце просто пропустило удар сейчас.
8: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
9: Жестко.
8: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
10: Вы видели?
9: Давай, давай, давай, давай.
8: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
11: Держи, держи, ноги выше, да!
8: «Супер-ниндзя. Дети». Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
12: С 1 по 6 июня. Пушкинфест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события. В центре Пушкина. Вход по регистрации и в парке «Черное озеро». Свободное посещение. Подробности. Центрпушкина.рф/0+.
13: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
14: 18+.
15: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.
16: Бим-радио озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
17: Коробка передач стартует прямо сейчас. Доброго всем солнечного утра. Ну, обещается дождь, но мы надеемся, что обойдется без онега. Будем вручать подарки, замечательные подарки от Супротек. Нахожусь на Минской, Минская 12. Здесь есть магазин «Автостоп», работающий круглосуточно. Минская 12 – это угловой дом, Минский проспект Победы. С проспекта только поворачивайте и сразу же по Минской едете и видите справа «Автостоп», и около него стоит голос вселенной Махмуд Аракаев. Приезжайте, приходите, традиционно три человека получают призы. Сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек Казани». «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании «СГА» и «СДА» – это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии и снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, поддерживая их исправность. СДА еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированный и одобренный известным экспертом и блогером Константином Заруцким, академик. Также более подробную информацию вы можете получить представителя компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис номер 4, БЦ «Татария», остановка Абжихлилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61. Назовите кодовое слово «Бим-радио», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Напомню, Минская 12, магазин «Автостоп». Если вы повернулись с проспекта на Минскую, сразу же вот этот первый дом, он и есть Минская 12. И за автобусной прямо остановкой увидите справа магазин «Автостоп», у которого я вас жду. Ну и с фучиком можно приехать. Едете, справа у вас шиномонтажка будет, не доезжая метров 100 до проспекта, а слева «Автостоп». Приезжайте, забирайте призы и подарки. Замечательной пятницы всем.
18: Коробка передач на Бим-радио.

0: Добрый день, любимые радиослушатели. Сегодня мы с вами усиленно готовимся к вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Уже в 20.00 будем говорить исключительно по-итальянски. Ну и, конечно же, буквально перенесемся в атмосферу солнечной, роскошной Италии. 18+, ну а в данный момент у нас только стартовала коробка передач.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Республике Татарстан утверждены премиальные выплаты для учителей математики, физики и информатики, чьи ученики демонстрируют высокие результаты на ЕГЭ и Олимпиадах. Размер премии варьируется от 1030 до около 3500 рублей. Будущих врачей в Татарстане начнут обучать применению технологий искусственного интеллекта в медицинской практике. Программа затрагивает работу с большими объемами данных. Анализ такой информации позволит врачам ставить более точные диагнозы и подбирать эффективные схемы лечения. Вузы республики уже добились существенного прогресса в интеграции технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс. А вы знали, что частые объятия хозяев могут вызвать депрессию у кошек? Об этом предупреждают ветеринары. Стресс из-за нарушения личных границ способен спровоцировать обострение скрытых болезней, которые до этого никак не проявлялись. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
4: Эй!

0: Team Radio. Первое в Казани.
1: Коробка передач на Beam Radio.
2: Ну что, все, дождались мы трех автомобилистов, это радует. Вручаем вам за первое место. Это вы где такую футболку взяли? Первое в Казани, Beam Radio.
3: Как где?
2: Даже у меня такой нет.
3: Дочка выиграла.
2: А, дочка молодец. Пусть мне тоже что-нибудь там выиграет. Всех в футболках красивый, нарядный. Один я в драных шортах и майке алкоголички. Зовут вас как?
3: Ирина.
2: Привет к вам передадим.
3: Дочки очень любят. Карина, Соня, Настя, мужу Дамиру. Всему Beam Radio и всей Казани.
2: Не дождался он тогда, наследник-то.
3: Да,
2: старался,
3: да.
2: Ведь парень.
3: Девчонки.
2: Старался, парняга, ведь мучил организм. Ну, вам удачи. Зато, девчонки, это истинное наслаждение. Это папкины любимки, ну и мамкина радость, естественно. Спасибо. Второе оказалось.
4: Меня зовут Алла.
2: Я тоже бы слова потерял, потому что мужик в драных шортах и алкоголички. Ну, извините, как проснулся, так и вышел. Привет, кому передадим?
4: Ну, всем своим близким, кто меня знает. Я являюсь резидентом ЦУМа и всем тем, кто... Цумовским своим. Тоже всех поздравляю. Все, Казань, хороший, прекрасный
2: Цумовский,
4: день.
2: Тукаевский, я смотрю, ну, разбираетесь. Нет, в этой Угловский там. Вы разбираетесь, держите это вам. Ну, там ЦУМ все, закончили уже?
4: Ну, как бы, только начали.
2: В республике все официально. Когда откроется все?
4: Ну, вроде как открылись, но еще вторая часть должна тоже открыться.
2: Красиво звучит. Резидент, как?
4: Да, ЦУМа.
2: Резидент ЦУМа. А я амбассадор алкоголизма Вазина. Вот тогда. Нет, шучу, конечно, это не про меня. Алкоголь вредит вашему здоровью. Держите, это вам третьим оказался.
3: Ильшат.
2: Ильшат джентльмен, он сейчас шляпу поправил, он молодец. Он девушки, проходите, девушки. Ты хотел сзади на них посмотреть, что ли?
5: Нет, просто...
2: Ой, да ладно, такое, это проходите, девы прекрасные. Проходите, девы, я за вами сам. Очки я что-то поправлял каждые 5 секунд. Привет, кому передадим?
5: Хочу передать большой привет своей семье и, конечно, Beam Radio за такие подарки.
2: Молодец. Зачем молодец? Спасибо большое. Ну что, я тоже поеду дальше. И напомню, это коробка передач. Еще целых два включения.

0: Наслаждайся. Сбим радио.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Это выпускной по-взрослому. Окунитесь в атмосферу, где можно все. Забудьте про дневник, в эту ночь вам поставят отлично. Живые эмоции, флирт, танцы, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. С вами в этот вечер Петр и Ярослава. За пультом он, диджей Айон, хедлайнер «Ночь МС Зали». 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор в 20.00. Строго 18+.
2: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
3: Что делать? Коробка воет. Толчки. Боюсь, ремонт. Ремонт? Дорого и долго. А вот безразборный ремонт «Супротек» в самый раз. Триботехнические составы «Супротек» для коробки передач.
4: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
6: Позиция номер 1.
0: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: хай.
1: Витёвые заметки на БИМ-радио.
2: Добрый день. Переходим к информации о казанских пробках. Данные предоставлены аналитическим сервисом Яндекс.Карты. 3 балла сейчас в городе, местами затруднения. Затруднение на улице Петра Витера от проспекта Фатыха Амирхана до Дементьева ехать 9 минут со скоростью потока 11 км в час. Далее на улице Чернышевского, улица Нариманова, тоже плотный поток от Правобулачной до Галиаскара Камала. Здесь время проезда тоже 9 минут. Далее 9 минут на улице 2 Туринской, если вы от Оренбургского тракта двигаетесь в сторону улицы Карбышева. Небольшой затор образовался на улице Адорадского от Воровского до Чуйкова. 6 минут время проезда. Улица Советская, Камчатская, Ударная от Шоссейной до Малой Заречной. 5 минут. Теперь о ситуации на мостах и дамбах. Здесь все замечательно и великолепно. 0 баллов повсюду. И что особенно радует, нет значков о дорожно-транспортных происшествиях. Давайте вот это положение мы сохраним сегодня на целый день как минимум.
1: Витёвые заметки на БИМ-радио.

0: снова повторить. О, как мне быть?
1: Вечер в Сан-Ремо.
2: Сейчас мы проведем финальный на сегодня розыгрыш пригласительных билетов на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Все уже готово для того, чтобы вы почувствовали настроение солнечной Италии, послушали любимые хиты 80-х, 90-х в живом исполнении, ну и просто отлично провели время со второй половинкой, со своими друзьями и близкими. Итак, приготовьтесь, друзья, к игре. Необходимо будет использовать МАКС, номер плюс 7 92 72 42 102 8. Третий и пятый слушатель, правильно ответивший на задание, получают по одному пригласительному билету. Итак, третий и пятый, который напишет в МАКС на номер плюс 7 92 72 42 102 8. Что итальянцы имеют в виду, говоря «non mi rompere le scatole»? Первый вариант «не выноси мне мозг». Второй – не трогай мои макароны. Третий – не ломай мои стулья. Итак, что же это за такое достаточно распространенное выражение в Италии? Что оно означает? Не выноси мне мозг, не трогай мои макароны, не ломай мои стулья. Плюс 7, 92, 72, 42, 102 и 8.
1: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM Radio. 18+.

0: «Вечер в Сан-Ремо».
1: Мы с вами уже готовы к вечеру в Сан-Ремо. Сегодня в Максимилианс в 20.00 встречаемся, 18+. Но вот был такой вопрос. А что итальянцы имеют в виду, говоря «non mi rompere le scatole»? «Не выноси мне мозг», «не трогай мои макароны» или «не ломай мои стулья». Вообще, это довольно распространенное бытовое выражение. Вежливая версия его «non rompere». На самом деле это «не выноси мне мозг». Буквальный перевод «не разбивай коробки». Но вот правильный ответ прозвучал. И, знаете, у нас есть победители. Денис написал: «Мой вариант – не трогай мои макароны». Тоже хороший вариант. Мне нравится. Я поздравляю всех участников. Все молодцы. Вот, приходите. Сегодня мы вас будем ждать. И у нас победители. Их ответы отмечены значком «Отлично». Посмотрите, если есть вот «Отлично» такая реакция на ваш ответ, тогда вы, друзья, сегодня в деле. Мы с вами встретимся обязательно и будем вместе погружаться в атмосферу солнечной, роскошной Италии. 18+.
0: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим Радио.
2: 18+.
0: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
3: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Пенсии россиян могут автоматически перевести в новую сберегательную программу для финансирования госпроектов. Средства останутся в прежних организациях, но поменяют статус. Для тех, кто не управляет накоплениями сам, создадут отдельную госструктуру. Она будет контролировать сбережения. В магазинах эконом-класса ожидается сокращение ассортимента товаров. Это связано с тем, что потребители стали более рационально подходить к выбору продукции. В связи с этим ритейлеры фокусируются на наиболее востребованных позициях. Более широкий ассортимент будет сохранен в премиальных торговых точках и гипермаркетах. Переключаемся на культурную программу. Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. Уже сегодня, 20 часов, в ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим Радио. 18+. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
5: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
6: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: продолжаем коробку передач. Второе включение. Нахожусь на Бухарской. Почему здесь? Потому что есть здесь гараж станции технического обслуживания. Это раз. И есть ЛР Казань, тоже станция технического обслуживания. Гараж – это Бухарская 1, корпус 1. И чуть подальше, за гаражом, ЛР Казань, станция технического обслуживания. Сейчас здесь. Бухарская – это едем по родине, в сторону Вознесенского тракта, чуть-чуть не доезжая водоканала, метров буквально каких-то там 100, направо. Здесь еще бочка с водой стоит, вот это по продаже воды для питьевой. И сразу поворачиваете направо, метров через 20 вы увидите слева по ходу движения, справа по ходу движения, увидите наш коробкомобиль. Передо мной вот так вот до родины ни одной машины нет. И стою на аварийных огнях, наш коробкомобиль. И ждем вас. Бухарская, напомню, только с родины повернули, сразу увидите. Сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек Казани». Значит, замечательные подарки от «Супротек» ждут победителей. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компании «Супротек» разработаны триботехнические составы, в частности, для двигателей состава «Актив Плюс». Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам, выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшается вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах «Актив Плюс» на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию вы можете получить представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 04, БЦ «Татария», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61. Назовите кодовое слово «Бимради», вы получите скидку по программе лояльности на все трибы технические составы и автохимию. Напомню, жду вас на Бухарской, только с родины поворачиваем. Если едем к Вознесенскому тракту, то направо получается, и увидите коробкомобиль, стоящий на аварийных огнях. И это не «Газель». Вот сейчас «Газель» встала перед нашим коробкомобилем. Нет, это не «Газель», это другой автомобиль. Приезжайте, жду.
1: По будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМ-радио.

0: Сбим-радио.
1: Да, друзья, настал тот замечательный момент, когда мы говорим, давайте посмотрим на этот мир ярче. Вместе с нашим партнером, с клиникой «Смотрин», поучаствуйте в викторине и выиграйте подарок 292-102,8. Мы прямо сейчас ждем вашего звонка. Если вы давно не выигрывали у нас ничего, то, пожалуйста, звоните 292-102,8. Ждем.

0: Сбим радио.
1: Смотри. Информация на правах рекламы. С нами о клиника «Смотри». Клиника «Смотри» — это офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника — это короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну, а я с удовольствием представляю вам нашего участника. Это Руслан. Здравствуйте.
2: Добрый день, Лена.
1: Добрый день, Руслан. Итак, хочу задать вам очень интересный вопрос. Готовы ли вы его прослушать и дать свой вариант ответа?
2: Давайте попробуем.
1: Итак, кто из перечисленных живых существ видит мир как в замедленной съемке? Это очень интересно, правда?
2: Итак, да, что-то такого у меня не было еще.
1: Такого еще не было. Ну, вот все иногда бывает впервые. Три варианта ответа. Кошка, муха или черепаха? Кто из перечисленных существ видит мир как в замедленной съемке? Ну, то есть, понимаете, вот это существо на вас смотрит, как вы двигаетесь, думаете, ну как медленно, ну как же так можно?
2: Вот. Я думаю, наверное, черепаха возможно.
1: Смотрите, как в замедленной съемке, да? Кошка, муха, черепаха.
2: Да.
1: Угу.
2: Наверное, черепаха, наверное. Она самая медленная животное.
1: Да, она самая медленная, но нужно учитывать скорость обработки зрительной информации. Вот. Медленная,
2: а.
1: Но не... Может быть, не в этом случае.
2: Так.
1: Так, все, у нас время уже поджимает, скажу вам честно, Руслан. Итак, кошка, муха или черепах? То есть, ну, я вам уже намекнула, да, быстрый метаболизм у этого существа, очень быстрый.
2: Так.
1: Быстрый метаболизм. У кого, у кошки или мухи быстрее метаболизм? Кто шустрее, быстрее? Так, Руслан, отвечайте срочно. Ух! Ух, наконец-то мы нашли с вами верный вариант ответа. Действительно, человеческий глаз способен различать 60 изображений в секунду, вот. А мозг мухи обрабатывает до 250-400 кадров за ту же секунду. То есть вот вы вспомните, как вы пытаетесь муху газетой прихлопнуть, да? Ну, может быть, вы, конечно, так не делаете никогда, да? Ну, вот представим такую ситуацию.

0: А она успевает улететь, потому что для нее вот вся, вот как вы газету заносите, как вы ее пускаете, все как в замедленной съемке, поэтому у мухи всегда есть достаточно времени для маневра.
1: Да, понятно.
0: Вот такая замечательная игра у нас, и вы выиграли сертификат в развлекательный центр. Поздравляем! Ну а сейчас мы с вами плавно уже будем переходить к нашей следующей игре.
2: Смотри на мир ярче! Сбим радио.
3: Летнее настроение. Сбим радио.

0: Есть два участника, давайте с ними знакомиться. Может, глядишь, и третий подъедет. А пока разговариваем, первым оказался
1: Павел.
0: Павел, ну, есть возможность. Привет и пятница.
1: Ну, в первую очередь хочу передать привет всему БИМ-радио, всему городу, соответственно, всем, кто меня узнал. И самое главное, вам лично уже передал.
0: Спасибо, спасибо. Вам не помню, как зовут этого мужика, да, странного, в майке и в драных шортах держите. Но передам вам лично привет. Вторым оказался...
2: Здравствуйте, меня зовут Эльмир, не первый раз участвую.
0: Ну-ка, как меня зовут, давай, Эльмир, ну?
2: Махмуд, Абей.
0: Вот, молодец. Вот, запоминаю, двоечник. Держите, это вам. Привет, и кому что куда передать?
2: Привет детям, Камилю, Езилю, Кидаилю, бывшей супруге Эльмире, брату Алмазу.
0: То есть она тебе дочка не родила, так уйду я от тебя.
2: Да?
0: Ну, получал, значит, удовольствие, ну, матросил там. Я представляю, что ее мать про тебя рассказывает там своим этим подругам. Вот, ну ладно, еще кому что.
2: Ну и всему БИМ-радио, всем-всем, БИМ-медиа и так далее.
0: Хорошо, давай там мороженого пацанам не забудь. Не забудь сегодня. Ну что, мы продолжаем движение. Если это к нам, то мы сейчас уже просто вручим сертификаты и поедем дальше. Всем замечательно. Настроение, коробка передач продолжается.
3: Лето на любимой волне. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Знаете ли вы, что в России существует официальная должность под названием «вождь»? Так именуется глава сельского поселения Алёринский Суктул в Якутии, основное население которого составляют юкагиры.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
6: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
7: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 123 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
8: Сак булаган. Ишетләр ябыла. Киләсе тукталыш Казан.
3: БИМ-радио.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. БИМ-радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный и танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от БИМ-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируйте столы на maximilians.ru. Встречаемся сегодня, 5 июня, в программе «Итальянские хиты». Танцы и атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, сегодня в 20:00 Максимилианс 18+. И хочу вам сказать, чивидямо, увидимся.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
6: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
7: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! БИМ-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: А вы продаете рекламу?
2: Нет, просто даем послушать.
1: Красивая. 2-930-800.
3: БИМ РАДИО. Первое в Казани.
4: Коробка передач на БИМ РАДИО.
5: Ну что, продолжается коробка передач, продолжается раздача шикарнейших подарков от Супротек. Первые трое получают обязательно. Ну, если будет больше, Супротек не расстроится, только порадуется. Жду вас на Даурской 44D. Это если вы приезжаете Даурскую через Гвардейскую сторону Родины. Справа у вас будет большой торговый центр. Еще чуть-чуть приезжаем, метров 100, наверное, и справа увидите оранжево-серый гаражный многоэтажный такой гараж. И парковку, паркинг. И в нем есть масло, фильтр. Вот у входа в этот магазин я вас и стою, жду с сертификатами. Сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания «Супротек» разработала уникальный продукт – силиконовый воск для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей, дверей, капота, крышки багажника, стекол, автомобилей, металлических деталей, дверных замков. Силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей, дверей, капота, крышки багажника, стекол. Также более подробную информацию можете получить представителя компании «Супротек», которая находится по адресу улицы Николая Ешова, 29Б, цокольный этаж, офис 04, БЦ Татария, остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61, назовите кодовое слово «БИМ РАДИ», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Напомню, голос Елены Махмуд-Аракаев и сертификат от «Супротек» ждут вас. Даурская 44D, масло-фильтр называется магазин, это многоэтажный паркинг, такого серо-оранжевого цвета. И вот масло-фильтр глазами найдите и прям под вывеску увидите. Это я, Махмуд Аракаев. До скорой встречи.

0: с БИМ-радио.
1: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Пенсии россиян могут автоматически перевести в новую сберегательную программу для финансирования госпроектов. Средства останутся в прежних организациях, но поменяют статус. Для тех, кто не управляет накоплениями сам, создадут отдельную госструктуру. Она будет контролировать сбережения. В магазинах эконом-класса ожидается сокращение ассортимента товаров. Это связано с тем, что потребители стали более рационально подходить к выбору продукции. В связи с этим ритейлеры фокусируются на наиболее востребованных позициях. Более широкий ассортимент будет сохранен в премиальных торговых точках и гипермаркетах. Переключаемся на культурную программу. БИМ-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. Уже сегодня, 20 часов, в ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с БИМ-радио. 18+. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: праздники.
1: Ну что, друзья мои, давайте будем вручать и общаться. Держите за первое место. Зовут вас?
2: Олег.
1: Олег. Ну, это традиционный участник всех наших программ, всех наших затей. Будет разыгрываться полет на Марс. Невозвратный он и в этом будет активно участвовать. Привет кому передадим?
2: Им радио, Махмуду, который рядом стоит.
1: Обязательно передам ему. Обожаю его. Обожаю Махмуда Ракаева. Да.
2: Передать самое главное. Супротек всей Казани. Хорошее настроение, погода, лето началось.
1: Хорошо.
2: Быстро кончится.
1: Ой, да ладно, ты, вообще оптимизма в тебе ноль. Держите это вам, а вторым оказался, зовут вас как?
3: Дамир.
1: Дамир, ну что, есть возможность привет передать пятнице, кому что?
3: Передаю привет своему другу Диме, всем нашим слушателям радио. Хочу пожелать...
1: Нашим, заметили, нашим. Да, вот, да. Ты такой молодец. Да. Он уже вот себя ощущает семьей.
3: Счастье,
1: вот
3: это, да, да.
1: Ты молодец. Это очень приятно, на самом деле. Да. Еще кому-нибудь? Своим кому-нибудь? Да. Димка только.
3: Диме, супруги.
1: Как ты дошел до такой, что у тебя Дима на первом месте? Что такое делает Дима?
3: Хороший человек.
1: Это твой вот это, как это, консильерия твой, который там все вопросы решает. Вот.
3: Да, просто хороший человек.
1: Поэтому. Да, если что, звони Диме, вот Димка все решит. Да. Ну, у каждого в жизни есть такой Димка. Да. Спасибо большое. Все, Димка, тебе привет. И третьим оказался, держите Олег. Это вам, Олежка. Что значит no money? Что no money, no funny? А, нет денег, нет веселья. Я тебя понял. Привет кому передадим?
4: Ну, всей Казани, любимой супруге. Мне сегодня 10 лет.
1: Совместной жизни,
4: да.
1: Как она тебя терпит, а?
4: Ой, не знаю.
1: Ей надо курсы вот какие-то преподавать там. Как терпеть этого Олежка?
4: Ну да, вот ей памятник надо поставить.
1: Памятник?
4: Да.
1: А ты прям ждешь, да, вот этого момента, когда она отойдет, когда уже, да? Как зовут ее?
4: Екатерина.
1: Екатерина, ты слыхала, да, Кать? Ты слыхала, что твой тут затеял? Небось, уже и место прикупил, наверное. Ну нет, крепкого здоровья, Екатерина, конечно, вам сегодня отпраздновать, посидеть там, романтик, свечка. Вот это вся. Я просто не знаю, как это празднуется. Я никогда столько не жил.
4: Тоже не празднуется.
1: Совместно, да. Еще кому-нибудь привет? Или все на Катьке?
4: Да нет, все, наверное.
1: Хорошо. Катьке привет большой. Да. Чтобы все хорошо у вас было. И у всех, чтобы было хорошо. На этом коробка передач заканчивает свою работу. Всем большое спасибо, кто приезжал. Кто не приезжал, приезжайте в следующий раз. В следующую коробку передач. Голос Елены, Махмуд Ракаев. Впереди рабочий полдник.
5: По будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМ-радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта». Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: 4 июля на летней площадке «Roof Place» большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
6: Всем привет, я Ярослава.
7: А я Петр.
6: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
7: Ночь и летний бал.
6: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20.00.
7: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
6: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
7: Становитесь королем и королевой вечеринки.
6: Там будет MC-зали.
7: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
9: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Приветствую всех в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, этот день для вас будет очень неожиданным. Будет приятное удивление. Тельцы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Близнецы, главное сейчас не идти против течения. Раки, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце для радости. Львы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Девы, рабочий фон вокруг вас будет невысоким, а вам будет просто лень что-то делать. Весы, голова будет ясной, нервы стальными и в душе будет спокойно. Скорпионы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные денежные дела, будьте готовы с ними встретиться. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным днем этой недели. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или просто выздороветь. Рыбы, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей и подчиненных. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего.

0: Бытовые заметки на Бим-радио.
1: Добрый день. По данным Яндекс.Карты, сейчас в Казани 4 балла. Напомню, шкала 10-бальная. Местами есть затруднения. А вот и они. Улица Песочная, улица Малая Заречная. Звучит как песня. От Леонида Черкасова до улицы Ударная. Здесь время проезда составит 16 минут, а скорость потока 4 км в час. Улица Нариманова. Здесь тоже медленно автомобили едут. От Чернышевского до Татарстан 8 минут и скорость потока составит 6 км в час. На Дорадского тоже от Воровского до Чуйкова все идет медленно. 7 минут время преодоления этого участка. Дальше улица Даурская от проспекта Универсиады до Павлюхина 6 минут. Патриса Лумумба от проспекта Альберта Камалеева до Космонавтов те же 6 минут. А мосты и дамбы города абсолютно свободны.
0: Бытовые заметки на Бим-радио.

0: Лето на любимой волне.
1: В Казани 11 часов и уже почти 59 минут. Скоро-скоро начнется рабочий полдник. И его проведет для вас Альберт Ботанин. Ну, а я прощаюсь. Желаю вам прекрасного настроения, отличного дня и великолепных выходных. Бим-радио, Елена Медова. До встречи.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. По результатам анализа рынка труда, проведенного в мае 2026 года, на базе более чем 600 тысяч новых вакансий определены наиболее востребованные профессии на начало летнего сезона. В число лидеров вошли менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и кассиры, разнорабочие, а также курьеры и водители-экспедиторы. В Госдуме выдвинули инициативу о введении в России 13-й пенсии для пожилых граждан, не получающих материальной поддержки от детей или иных родственников. Несмотря на увеличение бюджетных расходов, авторы инициативы считают меру оправданной. Она не только окажет социальную поддержку старшему поколению, но и будет способствовать росту внутреннего спроса, стимулируя тем самым отечественную промышленность. От серьезных инициатив к ярким развлечениям. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: рабочий полдник.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пятничный рабочий полдник на Бим-радио. Ну нет, давайте он будет не рабочий. Вот прям совсем, ну никакая. Какой рабочий в пятницу? Ну тем более уже обед, все уже практически закончился рабочий день. Альберт Ботанин вот так вот не настраивает вас на рабочий лад. Всем привет, всем отличное настроение. В этом музыкальном часе, музыкально-развлекательном часе сыграем как раз музыкальный пересказ. Будем поздравлять именинника. В общем, планов у нас громадье. Короткая реклама сразу к музыке.
4: Реклама на Бим-радио.

0: Одессе.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
9: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
12: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
13: 0+.
14: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
15: Билеты в кассах города. 16+.
16: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Beam Radio. 2-930-800.

я тоже жду в рабочем полднике, в музыкальном пересказе. Мальчик и девочка, прямо сейчас звоните. 292-102-8. Нужны два участника. 292-102-8.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в начале 20 века гидрографическая экспедиция, работавшая в Охотском море недалеко от Магадана, не заметила и не нанесла на карту маленький остров в 3 километрах от берега. Ошибку вскоре исправили, а острову дали название «Остров недоразумения».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК Малевич.
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доноров». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на 105%. Промежуточный платеж 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028. Place, but my home.
5: Музыкальный пересказ через пару мгновений, а девочки до сих пор нет. Мальчик-то дозвонился, что-то как-то девочки в пятницу неактивны. Барышни, 2-92-102-8, звоните прямо сейчас.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доноров». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на 105%. Промежуточный платеж 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
5: Музыкальный пересказ через пару мгновений, а девочки до сих пор нет. Мальчик-то дозвонился, что-то как-то девочки в пятницу неактивны. Барышни, 2-92-102-8, звоните прямо сейчас.

Музыкальный пересказ через пару мгновений. А девочки до сих пор нет. Мальчик-то дозвонился. Что-то как-то девочки в пятницу неактивны. Барышни 2-92-102-8. Звоните прямо сейчас.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Настало время запутывать наших радиослушателей, запутывать в музыкальном плане. Что за музыкальный пересказ, для тех, кто не в курсе? В общем, берем одну очень известную песню и пытаемся объяснить всякими разными подходами, способами, что за песня. Тот, кто догадался первый, тот и победил. У нас на связи два претендента на победу. Самым первым до нас дозвонился Артем. Артем, день добрый.
2: Добрый день.
1: Ну что, вы как, готовы? Обложились энциклопедиями, может быть, какими-то подсказчиками рядом?
2: Нет, вся надежда на меня одного.
1: Вся надежда на кого же еще надежда? Только на Артема. Альбина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, как у вас там с, значит, симпозиум, может быть, целая, как называется-то, группа поддержки, нет такого?
3: Нет,
1: тоже
3: одна,
1: самостоятельно, да?
3: Да,
1: самостоятельно. Ну, что, ребятки, тогда давайте начнем.
2: Обойдемся без читерства.
1: Вот, правильно, зачем нам вот это все? Не надо нам подсказок никаких, мы сами с усами. Итак, ребят, первая подсказка заключается вот в чем. Расскажу о названии песни. Ну, не могу название песни сразу произнести, просто скажу, что песня, если так вот переводить в более такой сложный язык, песня о том, как оседлать массивное светящееся небесное тело.
2: Верхом на звезде.
1: Да ты что же он делает-то, как это происходит? Ну, верхом на звезде. Все верно, даже шутки на тему того, что имя этого человека очень мне нравится, потому что у меня кроссовки такие же. Ну ладно.
2: Найк Барбов, да-да-да.
1: Альбина, кому привет передадим?
3: Привет передаю своему любимому молодому человеку. Вчера, конечно, немножко поругались.
1: О, надо сейчас как-то... Ну, он виноват, естественно.
3: Да нет, оба виноваты.
1: А, вот.
3: Да. Вот, Юра его зовут. Большой ему привет. Сестре своей Алсу. Ну и всем жителям города Казани. Хорошее настроение всем.
1: Спасибо большое, Алсу. Мирись, и больше вот это все дело. Ну, а Артем, мы поздравляем с победой. Артем, молодец. Ну что, Артем, как долго вы шли к этому успеху, расскажите.
2: Да, в принципе, недолго. Позвонил, да и выиграл.
1: Вот, пришел, увидел, победил. Молодец. Услышал, победил. Самое главное, дозвониться вовремя, быстро. А какой номер, кстати, у нас? Потому что периодически нам звонят на всякие разные номера не туда. Вот, Артем, подскажите, как дозвониться в прямой эфир? По какому номеру нужно звонить?

0: Смотрите.
1: Он у меня даже записан, на всякий случай, чтобы быстрее дозвонился. Помнишь, что 102,8 заканчивается?
0: Да, все правильно. 2,92, 102,8. Это вот телефон прямой.
1: Да-да-да.
0: А все остальные номера у нас, это так, для мессенджеров, для мессенджеров. Ну что, Артем, поздравляю. В качестве приза у нас сертификат на бизнес-ланч в баварской клубный ресторан «Максимилианс». Можно что-нибудь вкусненького там отведать. Кому привет передадим? У победителя наш.
1: Ну, привет жене моей любимой, вдруг слышит меня, детям, дочке Арине, сыну Тимуру, всему клубу Казани, который, может быть, меня узнал, и также компания «Мессервис», где я работаю.
0: Прекрасно.
1: Всем привет.
0: Прекрасно. Ну что, послушаем Найка-то Борзова?
1: А почему бы нет?
0: Подпевать обещаете?
1: Я очень сильно постараюсь.
0: Все, отлично. Вся надежда на вас, Артем. Поехали. Верхом.

0: Ну а прямо сейчас формация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже все можно. Забудь про дневник, сменку. И вот это все тебе в эту ночь поставит только отлично. Живые эмоции, танцы, смелый флирт, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки. Потому что вы придете в лучшем выпускном наряде, естественно. Ведущие бала Петр и Ярослава. За вертушками диджей Айон, ну а хедлайнер ночи MC Зали. Все это 11 июня, буквально через неделю уже. Ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускной по-взрослому вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Где участок выбрать?
1: Какой фундамент?
0: Какой кирпич?
1: Сколько это вообще стоит?
2: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
3: Два дня ДВК-фест. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: А ну приходи. Звони 5-174-174.
1: С 1 по 6 июня Пушкинфест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события. В центре Пушкина. Вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф/0+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. По результатам анализа рынка труда, проведенного в мае 2026 года, на базе более чем 600 тысяч новых вакансий определены наиболее востребованные профессии на начало летнего сезона. В число лидеров вошли менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и кассиры, разнорабочие, а также курьеры и водители-экспедиторы. В Госдуме выдвинули инициативу о введении в России 13-й пенсии для пожилых граждан, не получающих материальной поддержки от детей или иных родственников. Несмотря на увеличение бюджетных расходов, авторы инициативы считают меру оправданной. Она не только окажет социальную поддержку старшему поколению, но и будет способствовать росту внутреннего спроса, стимулируя тем самым отечественную промышленность. От серьезных инициатив к ярким развлечениям. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: А вот и время для поздравлений. Но прежде, конечно же, хочу напомнить, что вы тоже можете поздравить своих родных и близких с помощью Бимрадио. Все подробности на нашем сайте bimradio.ru в разделе «Услуги». Пока же давайте-ка заглянем, кто ж там из наших дорогих, любимых и замечательных слушателей Бимрадио отмечает свое день рождения в нашей группе ВК «Бимрадио Казань». Заходите, подписывайтесь. Заглянем и поочередно всех упомянем. Алена Патрикеева, с днем рождения вас. Софья Гаринова, тоже Гаринова. Наверное, да? Гаринова, скорее всего. Девушка вперед пропустим, естественно. Анжелика Борисова, тоже мы вас поздравляем. Галиюша Зарипова. Гузель Гизатулина. Ильсия Гусманова. Свой день рождения отмечает Екатерина Васильева. И еще одна была. А вот Ольга Акинова. Вот такие прекрасные барышни свой день рождения отмечают. Так, теперь по парням пробежимся быстренько. Денис Малаев, с удовольствием мы вас поздравляем. Также Алексей Малой свой день рождения отмечает. Ленар Гатин, Радив Нагимов и Ренат Ганиев. Вот такие прекрасные, чудесные люди. Свечки на торт сегодня задувают. И, надеюсь, денежку на карту тоже чего-нибудь, кто-нибудь им приятно же. Кто же из менее важных, но более знаменитых людей, менее важных для нас, естественно, свой день рождения отмечает или отмечал бы? Иван Гнебал, такой вот русский военачальник, крупный военный деятель России, кстати, является двоюродным дедом великого поэта А.С. Пушкина. Барбара Брыльс, знаем мы ее, конечно же, по большей части благодаря фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Там она исполнила роль Надежды. Наденька. Вот Юрий Вяземский, телеведущий. Это тот, в общем, товарищ, который создал в 92-м году и по сей день является бессменным ведущим программы «Умники и умницы». Это страшная программа. Я ни на один вопрос там не отвечаю. А там дети ведь участвуют. Это страшнее, чем «Что, где, когда» и «Своя игра». Там просто такие вопросы, ай-яй-яй. Марк Уолберг тоже свой день рождения сегодня отмечает. Актер, продюсер, композитор. Ну, где он там снимался-то? «Отступники». В этом, кстати, в «Трансформерах» он снимался, точно помню. Было такое дело. Ну и из музыкантов, ну как музыкантов? Ну, в целом музыкант, да, Валдис Пельш, тоже российский музыкант, шоумен и телеведущий, конечно, в первую очередь один из основателей и участник группы «Несчастный случай». Да, вот, да. Кто еще из музыкантов сегодня? Бессменный барабанщик, ударник группы Iron Maiden, Ник Макбрейн, свой день рождения отмечает. Искал я что-нибудь из Iron Maiden. Брэгдон у нас, но не формат, не формат. Потом отдельно где-нибудь что-нибудь когда-нибудь послушаем. Так, что тогда у нас из музыки тут? Ну, вроде как будто бы по всем пробежались. Никого я не забыл, никого не забыл. Ну-ка, откликнитесь, кого я забыл. Нет, все молчат, значит, всех поздравил, никого не забыли. Все, на этом с поздравлениями побежали дальше. У нас тут впереди золотые нулевые, поехали.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКНАФТА».
5: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «КанАвто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «КанАвто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Дедушка Адриано в эфире Бим-радио. Ну как дедушка? Ну дедушка уже, да, действительно. Больше итальянской музыки в преддверии нашей предстоящей вечеринки. Ну, не только итальянской, всякой, разной. Какой там только музыки не будет. Примерно такой же классной музыки, как и музыки на Бим-радио. Ну а пока у меня для вас есть немножечко тоже классной информации. Информации на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Жил-был царь в одной стране.
3: Сад украсьте срочно мне, чтоб растения росли, зеленели и цвели.
2: Ванька в клевер побежал, для царя там все достал, все в саду он посадил, царь Ивана наградил.
4: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер», Молодыжский тракт, 58, Залесная, 58.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
9: Позиция номер один.
10: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Вы болели, вы ждали.
3: Сердце просто пропустило удар сейчас.
2: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
3: Жестко.
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
4: Вы видели?
3: Давай, давай, давай, давай.
2: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
4: Держи, держи, ноги выше, да!
2: «Супер-ниндзя-дети». Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: на BIM-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас на казанских дорогах происходит. 4 балла. Происходит местами затруднения. В общем, все нормально. Для пятницы стандартная ситуация. Крупнейшие пробки. Ну как пробки уж, не пробки, затруднения. В общем, Сибирский тракт от улицы Халитова до Попова 14 минут придется потолкаться. На Петра Витера от Амирхана до Дементьева на 10 минут. Чернышевского и Нариманова от Правобулачной до Галиаскара Камала. Там 9 минут вы потеряете. Левобулачная улица от Мартына Межлаука до улицы Татарстан тоже на 8 минут. Есть затруднения. Бурхана Шахиди и Габдулатукая от Рустема Яхина до улицы Тартана 7 минут. Ну, в общем, все это практически в центре, практически в одном кусочке. Так, на мостах и дамбах ситуация везде по нолям, кроме третьей транспортной. Там в центр 5 баллов. А что там произошло? Ну-ка, покажите-ка мне, что там, где там. Ну, тут, в общем, ребят, суть в чем? Развязка третьей транспортной дамбы, вот это вот, где компрессорный завод, тут все во все стороны бордово красная. В общем, тут еще 4 аварии. Раз, два, три, 4. Вот во все стороны аварии. Какие хотите. На Арбузовой есть авария в сторону квартала. Потом авария наоборот со стороны квартала, если ехать в сторону Сибирского тракта. Аж целых 2 аварии. В сторону Дербышек туда вот рядом с автобусной остановкой, где вечно никто никого не пропускает. Еще одна авария. Ну, в общем, поаккуратнее в этом месте. Так, а что у нас по перекрытию в центре? Не забываем, улица Муштари от Бутлерова до Щапова и от Щапова до Бутлерова и в ту, и в другую сторону. Вот Муштари перекрыта. 0,3, ну, 300 метров закрыт этот участок. Аккуратнее на дорогах. Ну, естественно, если вы где-то что-то заприметили, какую-то важную особенность, где-то что-то, авария, перекрытие или просто красивый дом, напишите нам об этом, обязательно мы всех оповестим. 92-72-42-102-8. Удачи на дорогах.
0: Дёвые заметки на BIM-радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили не отказывать абитуриентам из-за опечаток в аттестате, если факт получения среднего образования можно подтвердить официально. Инициатива поможет защитить права поступающих, снизить риск пропуска сроков приемной кампании и уменьшить число споров между абитуриентами и вузами. Депутаты Государственной Думы выдвинули инициативу по введению единого механизма возврата денежных средств за авиабилеты в случае болезни пассажира, в том числе по невозвратным тарифам. Данная мера призвана защитить права добросовестных пассажиров, снизить количество конфликтных ситуаций с авиакомпаниями и повысить прозрачность правил возврата. Врачи назвали минимальную продолжительность сна для нормальной работы мозга. Не менее 6 часов в сутки. Если спать меньше, уже на следующий день ухудшается работа префронтальной коры. Становится сложнее концентрироваться, анализировать информацию и принимать решения. Недосып также снижает креативность и когнитивную продуктивность. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: второй час рабочего полника, нерабочего, мы же с вами так договорились, нерабочего, сегодня же пятница, продолжается. На Бим-радио, меня зовут Альберт Ботанин, в этом музыкальном часе много всего приятного, замечательного. Ну вот, например, у нас на подходе игра «Ночь и летний бал», в которой и разыграем пригласительные на нашу предстоящую вечеринку. Уже совсем скоро она состоится, буквально через неделю, так что желающие тусануть по полной программе, будьте наготове. Ну а пока, у меня немножечко другая информация. Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок, и Бим-радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы в «Максимилианс» на maximilians.ru. Уже сегодня, 5 июня, музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах, песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения в программе «Итальянские хиты» в живом исполнении, танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы, подарки – все это от Альберта Хузиахметова. 5 июня, сегодня в 20.00, «Максимилианс» 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
6: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
7: Папа, еще круг.
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
12: 211-00-73. 0+.
13: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
14: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800+.
15: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
14: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что название автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» не имеет отношения к засеянным полям? Оно получилось сложением первых букв имен детей главных конструкторов. У одного были дочери Наталья и Ирина, а у другого сыновья Вадим и Андрей.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72 стоимостью 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.

0: и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: А вот и время разыграть пригласительный на нашу предстоящую вечеринку «Ночь и летний бал». Естественно, кто-то сегодня возьмет и даже не один. Давайте, пусть это будет два победителя. Два победителя, два самых первых, приславших правильный ответ на мой вопрос, на номер 92-72-42-102-8, собственно говоря, и одержит победу. Макс, телега, все работает, все вижу, читаю. Все, надеюсь, у яблочников тоже там все открывается. Во всех местах ловят. В общем, вопрос у меня вот в чем будет заключаться. Ну, про танцы, естественно. Потому что какая же ночь, какой же бал без танцев. Я тут решил вспомнить, и вы, я надеюсь, сейчас вспомните и точно скажете мне, какой танец танцевали на катке «Заяц и волк» на льду. Вот они вот кружились, там что-то делали, прыгали и прочее. В восьмом выпуске, вот там был он с розой еще такой весь. Ну, симпатично получилось. Так вот, варианты ответов нужны? Нужны. Варианты ответов следующие. Вальс, танго или рок-н-ролл? Вальс, танго или рок-н-ролл? Чего же они там танцевали такого веселого? И вот они посыпались ответы. Ну, в общем, практически все правильные. Молодцы. Самое первое правильно долетевшее сообщение у нас долетело от Сабины. Сабина, молодец. Я вот сейчас вам такой веселый стикер отправлю. Ну, смайлик. До стикера я не добрался. И вторая у нас оказалась Ангелина в качестве победительницы. Ангелина, вам тоже, ну, вот такой вот развеселый смайлик отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Барышни, напишите мне, пожалуйста, имя, фамилию, номер телефона, занесем вас в список победителей. Но, собственно говоря, как же без этого танца? Надо где-то он у меня был сейчас. Вот же. Ага, поехали. И сейчас будет... Ух! Да, мне очень нравится. Это была вообще одна из самых любимых серий в «Ну, погоди». Сижу вот сейчас, мультики тут смотрю в эфире БИМ-радио. Классная у меня работа. В общем, Жанну и вторую победительницу Сабину мы... Ангелину и Сабину мы поздравляем с победой. Нет, Ангелину и Сабину. Че, я путаю? Ладно, барышни, ну вы слышали. Те, кому я отправил смайлики. Все, дотанцевали. На предстоящую вечеринку «Ночь и летний бал» вам достается пригласительный по одной штучке. Но это, конечно же, не последний разыгрыш. Еще что-нибудь обязательно разыграем в этом чате. Нет, не в этом. В следующем.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: «Ночь и летний бал».
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон. Не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC-зал.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru 18+.

0: Ну а прямо сейчас информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте «Клиники Кузляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.

0: фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: «Ночная сказка». С 12 июня в 11:00 «Домашний», главный женский. 16+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили не отказывать абитуриентам из-за опечаток в аттестате, если факт получения среднего образования можно подтвердить официально. Инициатива поможет защитить права поступающих, снизить риск пропуска сроков приемной кампании и уменьшить число споров между абитуриентами и вузами. Депутаты Государственной Думы выдвинули инициативу по введению единого механизма возврата денежных средств за авиабилеты в случае болезни пассажира, в том числе по невозвратным тарифам. Данная мера призвана защитить права добросовестных пассажиров, снизить количество конфликтных ситуаций с авиакомпаниями и повысить прозрачность правил возврата. Врачи назвали минимальную продолжительность сна для нормальной работы мозга. Не менее 6 часов в сутки. Если спать меньше, уже на следующий день ухудшается работа префронтальной коры. Становится сложнее концентрироваться, анализировать информацию и принимать решения. Недосып также снижает креативность и когнитивную продуктивность. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: What's going on? Какого, так сказать, что происходит, имеется в виду в песне, да?
1: Рабочий полдник.
0: Вот у нас здесь как раз и происходит рабочий полдник на Бим-радио. Альберт Ботанин по-прежнему вместе с вами. Ну, в общем, мы договорились, что он не рабочий полдник. Пусть он будет, потому что пятница. Потому что, ну, уже все. Уже некоторые уже даже уже собрались, готовы на низком старте свалить уже с работы. Я понимаю, что полвторого еще. Я понимаю, что обеденное время. Но настроение уже не рабочее. Я тут, знаете, о чем подумал? Кстати говоря, у нас такое количество вот вечеринок. Вот на сегодня вечеринка нас ожидает от Бим-радио. На следующей неделе в пятницу будет крутая вечеринка. А какой вечеринке хотелось бы вам? В каком формате? Вот что я хочу вас спросить. Ну, смотрите, у нас есть рок-н-ролльный формат, да? Прям вот это рок, вот это все дело. Вот итальянский такой формат. Вот вечер в Сан-Ремо. Пожалуйста, у нас еще будет вот ночь и летний бал на следующей неделе. Что бы еще такого хотелось бы вам? В каком бы формате вечериночки не хватает от Бим-радио? Может быть, это какая-то спортивная вечеринка. Может быть, это, ну не знаю, пижамный какой-то формат, пижамной вечеринки. Может быть, это такая тихая вечеринка, когда люди приходят с книжками почитать, в шахматы поиграть. Ну, что-то такое, вот прям, пожалуйста, вот есть предложение тут от наших слушателей. Хотелось бы арабскую вечеринку. О, прикольно, прикольно. Мне даже где-то есть костюм. У Махмуда Аракаева точно есть костюм. Он, конечно, не придет, но я у него могу попросить вот это все. Арафатку, платьишко вот это. Или мексиканскую. Вот такое предложение. Мексиканская вечеринка. Мне очень нравится. Все остро. Классно. Что там? Ну, если исключить все вот эти алкогольности и нехорошести, в общем, которые вредят вашему здоровью, то что там? Там ну, мексиканских блюд можно всяких разных понапридумывать. Опять же, вот эти сомбреро, пончо, что там? Ну, в общем, пальмы, веселье и загар. Хороший вариант. Так, Жанна вот тут предлагает карнавальную вечеринку. А у нас каждая вечеринка карнавальная. Ну, карнавальная в смысле в каком формате карнавальная? Типа Хэллоуина, что ли, вот, которые когда там во всякую нечисть наряжаются? Или что нужно вот? Ну, опишите, пожалуйста, поподробнее, составьте бизнес-план, мы рассмотрим. Такое вот еще предложение. Французская вечеринка с канканом. Вам вот лишь бы на ноги женские посмотреть. Ну, в целом я не против, да. Пожалуйста, французская вечеринка с канканом в стиле Мулен-Руж, да, я так понимаю, вот это все дело нужно. Тоже прикольно, да, неплохой вариант, хорошо. В общем, накидайте, уважаемые наши любимые, какой бы вечеринки вам не хватило этим, какую вечеринку вы хотели. Кстати, пляжная вечеринка. Почему бы и нет? Вполне возможно. В общем, накидайте вариантов. Возможно, что-то самое интересное мы и осуществим непременно. Куда же мы без вас? Все для вас. Пока здесь из музыки. Что из музыки бы вам поставить? Больше итальянского. Потому что сегодня вечер в Сан-Ремо. Вот вам дедушка Челентано.

0: Реклама на Бим-радио. Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
1: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год – настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто классные.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
10: Всем привет, я Ярослава.
11: А я Петр.
10: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
11: Ночь и летний бал.
10: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
11: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
10: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
11: Становитесь королем и королевой вечеринки.
10: Там будет MC-зали.
11: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Рабочий полдник.
1: Ну, давайте посмотрим, чего там общественность нам написала, чего же они хотят, чего же требуют люди. Ну, это к вопросу о том, что у нас, видите, много всяких вечеринок и в последнее время, и вообще в будущем будет. И решил я вас спросить, какой же вечеринки вам не хватает, в каком формате. И вот сразу, пожалуйста, на пляжную вечеринку я бы сходил, написал Максим. Только чтобы все были в купальниках, жесткий дресс-код. Максим, если что, мы возьмем вас на фейс-контроль. Будете там всех проверять. Смотреть, чтобы никто там, понимаешь ли, это самое, не дай бог, в одежде не прошел, чтобы все ходили там и загорали. Можно устроить вечеринку только с музыкой, которая звучала на Бим-радио 20 лет назад, написала Ирина. Ирина, а так есть такая вечеринка? Это вечеринка 90-х? А, нет, подождите, 20 лет назад это 2000-х получается, да? А, ну, тогда да, можно что-то такое придумать. Так, еще вот есть такое. Можно выбрать имя и сделать вечеринку типа 500 серёг. А какое имя тогда выбрать? Ну, это ж как-то ж сложновато. Еще такое вот предложение. Вечеринка только блондинки. Остальные могут надеть парики. Ну, в целом, прикольно. Но вы представляете, вы носили парик когда-нибудь? Как долго вы его носили? Через 15 минут человек захочет снять парик, будет жарко, и все. И блондинки махом превратятся во все остальные цвета. А так идея интересная. Так, ну вот, в общем-то, такие варианты, такие предложения от слушателей Бим-радио. Если что-то в вашей голове вдруг возникло, и вы думаете, почему бы вот не замутить такую вечериночку прикольную, напишите нам, мы с удовольствием все посмотрим, увидим, рассмотрим, изучим. Ну, а пока немножечко важной, полезной информации.
0: Дёвые заметки на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: По данным Яндекса, 4 балла. В Казани местами затруднения, пока серьезных пробок не наблюдаем. Хотя люди, наверное, уже рвутся с работы-то домой. Ситуация на мостах и дамбах везде по нолям, можно спокойно проехать. А вот крупнейшие затруднения, не могу назвать их пробками. Астрономическая улица и улица Камала от Кремлевской до Московской. Там 11 минут вы потратите. Улица Татарстан и улица Пушкина от Нариманова до Профсоюзной на 10 минут. Рассчитывайте. Левобулачная улица от Мартына Межлаука до Татарстана 8 минут. Улица Пушкина и улица Татарстан от Щапова до Нариманова 8 минут. И проспект Камалеева Альберта от улицы Тулпар до Академика Сахарова на 7 минут. Небольшое затруднение. Перекрытие есть на улице Арсадыковой от Фатыха Карима до улицы Ахтямова. Ну и... вот еще, да, на Муштари от Щапова до Бутлерова. Вроде бы как будто бы все. Никаких таких серьезных затруднений я больше не наблюдаю. В районе компрессорного завода и вот этой всей развязки по-прежнему имеются аварии. Тут немножечко бордово-красно, придется немножко потолкаться. Да, вроде бы больше ничего я такого, судя по карте, и не вижу. Да и вы, собственно, ничего не написали, значит, в городе спокойно. Будем надеяться, что так будет происходить. Аккуратнее, пожалуйста, за рулем. Спасибо Яндекс.Карты за предоставленную информацию.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России планируют ежегодно открывать по 5 колледжей креативных индустрий. В таких колледжах обучение строится на практике. Студенты работают в командах и создают реальные продукты, погружаясь в профессиональную среду с первых дней. К 2030 году в России ожидается существенная трансформация тарифов ОСАГО. Они станут значительно более персонализированными. В основе обновленной системы расчета будет лежать детальная статистика дорожно-транспортных происшествий, позволяющая точнее учитывать индивидуальные риски водителей. От прогнозов по ОСАГО к ярким эмоциям. Бимрадио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий – Альберт Хузиахметов. Уже сегодня, 20 часов, в ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бимрадио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.

0: Рабочий полдник.
1: Нерабочий полдник на Бимрадио продолжается. Меня зовут Альберт Батанин. Ну, настроение точно не рабочее, пятничное. Я вот смотрю за окно, за окошком. Месяц уже не май, а июнь. Солнышко светит у нас тут в Вахитовском. Не знаю, как у вас. А люди продолжают веселиться на тему того, ну, слушатели Бимрадио, на тему того, какую бы вечеринку хотелось бы вам. Вот тут предлагают рейв, электроника, клубняк нулевых. От Руслана такое предложение поступило. Ну, прям, чтобы вот эта вот кислота... Прям, да, кислотный диджей. Эй, кислотный. Так, что тут еще предлагают? Коллаборацию с зоопарком предлагают сделать. Вечеринка с животными. А как вы это все представляете, Ирина? Я что-то вот... Животных тащить туда в клубный формат? Ну, пожалейте животных. Знаете, мы и сами можем за животных. Если что, некоторые вполне себе подойдут. Ну, тут много всяких вариантов нам накидали. Что, космическая вечеринка? А у нас была, по-моему, космическая вечеринка с инопланетянами, что-то тут еще предлагает. Тоже неплохо. Ну, в общем, ладно. Вы пишите. Мы все рассмотрим, все почитаем и изучим. Ну, а пока проанонсирую, что совсем скоро нас ожидает разговор о том, куда же пойти, что же посмотреть в нашем замечательном городе Казани. Совсем скоро появится человек, который в этом деле разбирается. А пока информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» — современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: С 1 по 6 июня Пушкин Фест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина. Вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка с 12 июня в 11:00. Домашний, главный женский.
12: 16+.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Рабочий полдник.
1: Продолжаю настраивать вас на нерабочее настроение в эту пятницу. Ну и теперь я не один. У нас в гостях Русина Семененко, друзья. Автор блога «Казань интересная». И поговорим мы вместе с ней о том, что же там интересного. Где же, чего же, как же, куда пойти, чем себя развлечь. Или, может быть, дом сидеть? Нет?
2: Дом мы не сидим.
1: Нет,
2: никогда.
1: Нет, дом не сидим. Угу. Ну ладно, давайте. С чего начнем? Что там в алфавитном порядке, наверное, да? Или как?
2: В алфавитном не получится.
1: Не получится.
2: Здравствуйте, да. Всем привет. Хотела сказать, что на улице, во-первых, прекрасная погода, несмотря на вот эти колебания, качели, да, температурные. В любом случае, выходите гулять, гуляйте. А набережная полностью красивейшая, невероятная Казанка, открытие, просто еженедельно открытие ресторанов, поэтому просто можете гулять.
1: А, новых ресторанов,
2: да.
1: или старых?
2: Новый, например, в Национальной библиотеке открыли ресторан с невероятным видом с террасы на Казанку. Поэтому мы с вами приступим к целенаправленным гуляниям, к мероприятиям. Завтра у нас 6 июня. Во-первых, я когда сюда шла, мне как обухом по голове, я вспомнила, что вообще завтра в районах во всех Сабантуи.
1: Точно! Завтра же Сабантуй!
2: Да, поэтому я думаю, что наверняка многие выберут все-таки уехать куда-то, да, в деревню, да, возможно, вспомнить детство и погулять по Сабантуи. Я бы тоже абсолютно так же поступила, но у меня мероприятие в городе. Поэтому для тех, кто остается, хочу сказать, что завтра день рождения Александра Сергеевича Пушкина, и в том числе день русского языка.
1: Угу. А какие-то мероприятия по этому поводу?
2: По этому поводу будут несколько мероприятий проходить. Одно из них очень классное, я бы прямо очень хотела посетить и советую всем. Итак, записываем завтра, 6 июня, на Черном озере. У нас в 17:30 стартует показ бальной моды и танцевальные выступления.
1: О, то есть вот бальники красивые,
2: я
1: вот эти все, да?
2: Да, я тоже вот так уже вдохновляюсь, предвкушаю, как это будет все выглядеть. Возможно, на Черном озере такое и было около 100 лет назад, да, и мы вернемся вот в так называемое прошлое и увидим, как это все происходило. А 18:30, прям вот это вот записывайте точно, большой гала-концерт «Вспомнить детство» и «Погулять по Сабантуи». Я бы тоже абсолютно так же поступила, но у меня мероприятие в городе. Поэтому для тех, кто остается, хочу сказать, что завтра день рождения Александра Сергеевича Пушкина, и в том числе день русского языка.
1: Угу. А какие-то мероприятия по этому поводу?
2: По этому поводу будут несколько мероприятий проходить. Одно из них очень классное, я бы прямо очень хотела посетить и советую всем. Итак, записываем завтра, 6 июня, на Черном озере. У нас в 17:30 стартует показ бальной моды и танцевальные выступления.
1: О, то есть вот бальники красивые,
2: я
1: вот эти все, да?
2: Да, я тоже вот так уже вдохновляюсь, предвкушаю, как это будет все выглядеть. Возможно, на Черном озере такое и было около 100 лет назад, да, и мы вернемся вот в так называемое прошлое и увидим, как это все происходило. А 18:30, прям вот это вот записывайте точно, большой гала-концерт «Время Пушкина»

0: вот эти все, да?
1: Да, я тоже вот так уже вдохновляюсь, предвкушаю, как это будет все выглядеть. Возможно, на Черном озере такое и было около 100 лет назад, да? И мы вернемся вот в так называемое прошлое и увидим, как это все происходило. А 18.30... А прям вот это вот записывайте точно. Большой гала-концерт «Время Пушкина» с участием оркестра «Ля Примавера».
0: О, круто, круто.
1: Продлится до 20.00.
0: Это там же все?
1: Да, все на Черном озере. А вообще у нас Черное озеро, да, такая вот летняя точка притяжения, и там часто бывают какие-то концерты.
0: Да почти каждый день что-то там происходит.
1: Да, и вот когда на Черном озере играет оркестр, это, конечно, феерично. Это незабываемо, это обязательно стоит посетить.
0: Дресс-код, может быть, тоже надеть фраг,
1: я
0: бабочку.
1: Я бы соблюла и что-то в этом вроде поигралась, да, потому что это тоже выгулить себя и посмотреть. Но это должно
0: собачку
1: быть...
0: Собачку маленькую обязательно,
1: да,
0: какую-нибудь.
1: Да, трость,
0: это
1: фраг.
0: Цилиндр.
1: Цилиндр.
0: Монокль. Какие еще странные слова.
1: Мы с вами сейчас будем. Да. Далее, поехали. У нас завтра же день рождения Пушкина, 6 июня, также в сквере Аксенова. Сквер Аксенова у нас находится за кинотеатром «Мир». В 19.00 будет проходить день рождения Пушкина. Вообще называется музыкально-поэтический вечер, то есть будут выступления артистов, учащихся различных музыкальных, художественных училищ, интерактив со зрителями, и закончится вечер просмотром фильма, конечно же, «Сказка о царе Салтане».
0: Круто.
1: Выпуска 1966 года. Я вообще очень люблю старые фильмы, вот эти вот черно-белые, и поэтому всех приглашаю, всех призываю прийти. Как вы успеете, конечно, не знаю, на что вы поставите больше акцент и что вы выберете. И сквер Аксенова тоже очень сделал замечательное мероприятие, поэтому завтра в 19.00 приходите.
0: Лучше заранее, наверное, места занимать, чтобы не стоило,
1: да,
0: это все.
1: Да, там, кстати...
0: возрастное ограничение есть же там какое-то?
1: Без возрастных ограничений.
0: Это прекрасно.
1: Вход везде свободный. Мы за это Казань очень любим, Так, еще одно невероятное мероприятие состоится 7 июня. Вообще, я сейчас замечаю, что в Казани достаточно ветрено. К чему я веду? К тому, что пора запускать воздушных змеев.
0: Ага. То есть у нас прям будут вот это все.
1: Да, и у нас состоится фестиваль воздушных змеев 7 июня в воскресенье на площадке перед ТЦ «Мега».
0: Перед ТЦ «Мега».
1: Ну, там как раз вот такая вот открытая площадка. Да. И вы замечали, наверное, да, что у вас просто, наверное, роза ветров. Там постоянно ветрено. То есть...
0: А раньше же, по-моему, делали возле чаши такую штуку.
1: Делали. А вы знаете, почему не делают?
0: Нет, не знаю.
1: Ну, потому что возле чаши пройдет фестиваль, поэтому мероприятие переехало, да.
0: Видите, какая у нас Казань. Вот ни минуты покоя, прям ни секундочки. Каждый день нужно смотреть, что, где, как. Вот, теперь понятно. Значит, со змеями воздушными мы в воскресенье.
1: Да, секундочку. Да, 17.00 до 20.00.
0: Вечером.
1: Вечером, да, конечно, это будет как раз-таки удобно. И зарядиться на будущую рабочую неделю, возможно. Кстати, вы можете не приносить свой воздушный змей, потому что их выдают. Тоже абсолютно свободно, без возрастных ограничений.
0: Можно подобрать себе,
1: да, можно
0: цвет,
1: подобрать
0: размер,
1: чей-то вот воздушный все. Змей, который улетел. Можно прийти со своим. Будут живые музыкальные выступления, мастер-классы, аквагрим. В общем, берите детей.
0: Да ладно детей, я сам пойду, что но дети.
1: Можно без детей, да, вообще.
0: Конечно.
1: В целом, я представляю, как это будет выглядеть. Это будет просто воздушные шары, да, иногда видишь в небе, а тут... много-много воздушных змеев, небо окрасится, я думаю, это будет очень красиво.
0: А поесть там чего-нибудь вот просто...
1: Да, там вообще планируется фудкорт. Вообще, в любом случае, там всегда есть что поесть, поэтому по поводу еды не переживайте.
0: На Черном озере, возвращаясь, вот там тоже будет чего-нибудь?
1: Вообще, на Черном озере же вообще с едой проблем у нас нет.
0: Ну ладно.
1: В целом. Поэтому у нас всегда, что мне нравится в мероприятиях в Казани, всегда
0: вот
1: вопрос еды у нас всегда закрыт. Потому что мы сами поесть любим, и кормят нас тоже хорошо.
0: Это прекрасно, это замечательно. Ну что, судя по всему, раскидали мы планы на предстоящие выходные, на день завтрашний и на воскресенье. Ясно, чем заняться, куда пойти и чем себя развлечь. Спасибо большое, Русина. Это была Русина Семененко, друзья, автор блога «Казань интересная». Ну вот и рассказывали мы о событиях, мероприятиях, которые можно свободно посетить. Все требуют безвозрастных ограничений.
1: Да.
0: Это прекрасно. Спасибо большое. Погода отличная, настроение еще более нерабочее в рабочем полднике.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что...

0: Если из крыла орла выпадает одно перо, то он теряет такое же перо из другого для точного поддержания баланса и аэродинамических свойств.
1: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Летнее настроение на Бим-радио продолжается. Я тут, кстати, вот еще одно мероприятие обнаружил сегодня в 18.00. Значит, это уже вход свободный. Ограничений тут никаких не наблюдаю. 18+. Ну, нет, 0+, наверное. В общем, возле театра Нового Камаловского пройдет некий музыкальный джем. Что там ожидается? Импровизация, живые выступления, атмосфера легкого творчества. Очень загадочно описано. В общем, можно прийти сегодня и тусануть в 18.00. Я вот как закончу эфир, сразу туда. Может быть, там и увидимся.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
3: Парищик Артур на связи. В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+. Вы болели. Вы ждали.
3: Сердце просто пропустило удар сейчас.
2: И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
3: Жестко.
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
4: Вы видели?
3: Давай, давай, давай, давай.
2: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
4: Держи, держи, ноги выше, да!
2: «Супер-ниндзя. Дети». Долгожданный финал сезона. Воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
5: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «SMR Engineering».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России планируют ежегодно открывать по 5 колледжей креативных индустрий. В таких колледжах обучение строится на практике. Студенты работают в командах и создают реальные продукты, погружаясь в профессиональную среду с первых дней. К 2030 году в России ожидается существенная трансформация тарифов ОСАГО. Они станут значительно более персонализированными. В основе обновленной системы расчета будет лежать детальная статистика дорожно-транспортных происшествий, позволяющая точнее учитывать индивидуальные риски водителей. От прогнозов по ОСАГО к ярким эмоциям. Бимрадио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. Уже сегодня, 20 часов, в ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бимрадио. 18+. Это были Бимновости. Хорошего дня, любимые слушатели.
0: Моя любимая

0: Моя любимая песня.
1: Ну что, давайте поуправляем радиоэфиром Бимрадио. Моя любимая песня. Очень простая штука. 292-102.8. По этому номеру прямо сейчас можно дозвониться и заказать свою любимую песню. Заодно и привет передать. Действуйте.

0: Моя любимая песня.
1: Что там по любимым песням, узнаем лично у наших слушателей. Вот Зилья до нас дозвонилась. Зилья, день добрый.
2: Добрый день.
1: Слышу по голосу, пораньше отпустили с работы, да, сегодня? Или Зилья сама начальник, руководитель?
2: Я сама себе начальник.
1: Сама
2: себе?
1: Самозанятая?
2: Да.
1: Понимаю вас. Но мне так не получается. Нужно работать. Не могу сам себя даже отпустить. Видите, какой я плохой начальник, но какой хороший сотрудник.
2: Бывает.
1: Ну что, как проходит ваша пятница? Какие планы на выходные?
2: Ура, сегодня пятница. Сегодня уезжаем на дачу.
1: Угу. Там уже все готово, уже все, дровишки наколоты.
2: Это все есть, баня есть, разложено.
1: Полотенчики, венички, вот это все.
2: Все есть.
1: А миско уже замариновано?
2: И миско тоже замариновано.
1: Ой, зеленушечки всякие.
2: Зеленушка растет.
1: Ой, хорошо, а вот овощечки всякие свеженькие тоже надо обязательно.
2: Овощечки, вот сегодня с маменькой съездили на колхозный рынок, прям купили домашних огурчиков, помидорчиков.
1: Ой, прям, лавашек еще.
2: Ну, лавашек это по пути купим, да,
1: ладно.
2: Еще пока нет.
1: А соус, знаменитый соус, кичунес, будет кичунес?
2: Ну, у меня этот свой соус.
1: А, свой соус, ну ладно, потом рецептик скиньте, мы тоже
2: хорошо.
1: Хотим. Кому приветы будут?
2: Ну, хочу в первую очередь вам привет передать.
1: Спасибо большое.
2: Любимое радио, всем, кто меня узнал. Всем хороших выходных. Вроде бы погода хорошая. Надеюсь, и выходные будет хорошая погода. Ну и, конечно же, моей Танюшке. Она меня слушает. Танюша, привет. Всем хорошего дня, хорошего настроения, хороших выходных.
1: Ай, как хорошо. Прям так на душе. Я даже как будто немножко чуть менее голодный стал после вашего рассказа. Отличных вам выходных. Что из музыки послушаем?
2: Кирсарий, Советский Союз.
1: Погнали!
2: Спасибо.
3: Помню рассказы, помню фото в альбомах. Там строили БАМ, но все решали в обкомах. Там были поэты, там снимали кино. Там из космоса Юра махал нам в

0: Той страны уж нет на карте, но память о Союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет. Это наша история, фундамент всего. Спроси у любого, кто родом оттуда. Ты помнишь Союз и себя самого?
1: Он помнит, он ждет, он верит.

0: Еще больше итальянской музыки в эфире Бим Радио. Но из итальянского здесь Эрос Рамазотти. Пожалуйста, дайте получите. В содействии с Тиной Тернер. «Коза де ла Вита». Так называется их работа. Но не только же одной Италии в преддверии нашей предстоящей вечеринки «Живу Бим Радио». Тут вот у нас еще ожидается информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже все можно. Забудь про дневник, вторую обувь и вот это все. Они тебе точно не понадобятся, потому что живые эмоции, танцы и смелый флирт. Ну, может быть, не очень смелый, такой скромный флирт. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. У вас такой точно есть где-то в шкафу, точно. Ведущие бала Петр и Ярослава. За вертушками диджей Айон, ну а хедлайнер ночи MC Зали. Все это в следующую пятницу, 11 июня. Ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио. Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
1: Position number one. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.

0: на этом наш нерабочий полдник будет закругляться, завершаться. Время уже без 10:03. Слушатели Мемрадио продолжают развлекаться тут в формате, какой бы еще вечеринку нам устроить. Тут вот предлагают устроить летний Новый год. Как бы, ну да, ладно, хорошо. Вот лишь бы чего-нибудь вот отметить. Так, еще тут было сообщение. Детский утренник вот нам Азат предлагает. Такая тема в Америке недавно была. Поподробнее, Азат, напишите, что там, где там, приглашать ли Деда Мороза, нужно ли будет вставать на табуреточку и рассказывать стихотворение. Ну, в общем, все подробности. Классно, спасибо большое, много идей нам сегодня накидали. Возможно, чего-нибудь из вами предложенного и организуем. Ну, а на этом буду закругляться. В завершении рабочего полдника поставлю вам дядю Юру. Какого дядю Юру, спросите у меня, их, знаете ли, много. Антонова. Я вспоминаю, так называется его работа. Ну, вместе со Смэшем, такой танцевальном формате. И еще вот Beach Boys вам, пожалуйста, California Dreaming. Тоже в завершении этого часа появится. Ну, а в 3 часа в 15:00 встречайте здесь, на Бим-радио. Снова меня, да. Так что я не прощаюсь. Пойду чаечек сейчас попью с печенюшками и вернусь.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане планируют внедрить систему цифрового ID для аренды электросамокатов. Основная функция нововведения – подтверждение возраста пользователей при оформлении аренды. Аналогичный механизм уже успешно функционирует в Москве. Там воспользоваться сервисом аренды электросамокатов разрешено лицам не моложе 16 лет. В Государственную Думу внесен законопроект о регулировании стажировок для студентов и выпускников в первый год после учебы. Предлагаемые поправки в Трудовой кодекс предусматривают введение специального статуса «стажер», который может быть закреплен в штатном расписании организаций. Участники получат соцгарантии, зарплату не ниже МРОТ, трудовой стаж, пенсионные накопления и оплату больничного. Максимальная продолжительность стажировки составит 6 месяцев. Согласно результатам опроса, 46% российских работодателей уже интегрировали искусственный интеллект в производственные процессы. Наибольшая активность по внедрению технологий искусственного интеллекта наблюдается в крупных организациях. Там доля использования нейросетей превышает 50%. В сегменте малого бизнеса показатель ниже и составляет 35%. Наиболее активно нейросети применяются в таких сферах, как производство и инжиниринг, логистика, транспорт и IT. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Бим-радио.
1: Всем отличного настроения, а вот и я снова. Ну что, Альберт Батанин, студия Бим-радио, по-прежнему с вами, ближайшие два часа проведем вместе. Надеюсь, в трубин меня не оставят, но если оставят, я не против. Что нас ожидает в этом музыкально-развлекательном часе? На подходе у нас игра «Смотри на мир ярче». В ней, как всегда, что-то приятное разыграем, а именно подарочный сертификат в развлекательный центр. Кроме всего прочего, в 15.50, примерно ближе к завершению этого часа, разыграем еще по одному билетику на выигравшего. В общем, два победителя у нас будет на предстоящую нашу вечеринку «Ночь и летний бал». В общем, как вы могли понять, планов у нас много, музыки еще больше. Не будем тянуть. Короткая реклама и сразу к ней, к музыке любимой.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а откуда мы взялись?
2: Нас создал Бог.
1: А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
2: Ну, папа про своих родственников рассказывает, я про своих.
3: Суры-муры, я к тебе! Не хухры-мухры!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Only you, только ты мне нужен, победитель игры «Смотри на мир ярче». Прямо сейчас дозваниваемся 2-92-102-8 и играем игру «Смотри на мир ярче». Все очень просто. 2-92-102-8.

0: Сбим Радио.
1: Ну и прямо сейчас играем в эту самую игру. Посмотрим на мир ярче, но прежде информация на правах рекламы от спонсора игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения.

0: Сбим радио.
1: Ну и прямо сейчас играем в эту самую игру. Посмотрим на мир ярче, но прежде информация на правах рекламы от спонсора игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокого.

0: клиника «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну а на связи у нас Альбина. Альбина, здравствуйте. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Альбина сосредоточена, максимально сконцентрирована, потому что говорит, вот что-то все как-то не удается мне одержать победу. Вы какие-то сложные, да, у нас какие-то игры, прям вопросы какие-то.
1: Ну, у вас мальчики слишком умные, просто дозваниваются.
0: А мальчики слишком умные? А, ты смотри, понабрали-то мальчиков умных каких. Ну, Альбина, сейчас будем исправлять эту ситуацию. Альбина, вот... Обычно вот зимой нам хочется летом, а летом нам хочется вот этого новогоднего настроения. Бывает у вас такое, нет?
1: Да.
0: Да. А вот новогодние фильмы вы какие вот любите? Ну, какие, может, сказочные фильмы?
1: Ой, я люблю «Служебный роман», я люблю «Про баню».
0: А из сказок?
1: Из сказок «Золушку».
0: А, понятно. Но детей нет, наверное, у вас, да, пока еще?
1: Есть двое.
0: А то трое? Ну, кто-то из
1: двое.
0: Них... Двое. Двое? Кто-то из них же наверняка вот это. Авада Кедавра, вот это у них есть? Вот это...
1: Нет.
0: Нет, непонятно. Ну ладно, в общем, о чем я решил сегодня поговорить. Сегодня у нас, значит, такой персонаж по имени Гарри Поттер. Помните такого, да? Вот, мальчик вот этот, который смог.
1: Да.
0: Персонаж британской писательницы Джоан Роулинг. У них там была в книге, значит, игра такая, квиддич. Квиддич, помните, они на метлах там за шариком за этим летали. За золотистым таким мячиком. Вот. И, значит, в сцене игры в квиддич, летая за вот этим... мячиком, когда мяч улетел высоко, почему Гарри Поттер нуждался в очках в данной ситуации? Вот вообще, когда он играл в квиддич, зачем ему очки? Что же у него там такое? Итак, варианты это следующие. Первое. У него дальтонизм, и он просто не видит цвет шарика. Вариант второй. У него близорукость, он вдалеке ничего не видит. Или у него дальнозоркость, как вы думаете?
1: Ну, блин, опять сложный вопрос.
0: Ну, конечно, естественно. Да, да. Ну, там наверняка кто-то может подсказать вот из рядом присутствующих.
1: Вот и что-то нету никого рядом-то, блин.
0: Вот когда надо, как их нет никого, да? А как мам покушать положи, так сразу появляются.
1: Да что-то на детей-то я особо тут и не рассчитываю.
0: Даже так, да? Ага, понятно. Ну, да, да, да.
1: Давайте еще раз варианты ответа.
0: Смотрите, у него дальтонизм. Ну, то есть путает цвета. У него близорукость или у него дальнозоркость. Ну, и почему он очки-то носит? Для чего мальчику очки?
1: Ну, наверное, у него близорукость.
0: Ну, конечно, естественно, да. Все просто так же, как...
1: Серьезно, я угадала.
0: Да, победа. Нас таких, знаете, близоруких больше половины планеты теперь уже на данный момент. Ну, ладно, Альбин, кому привет передадим?
1: Ой, я передаю привет городу Казани, набережной Чимлы, Нурлат, Альметьевск и девочкам из группы «Богини».
0: Это что за группа такая? Вокально-инструментальная?
1: Это наша, нет, нет. Это просто веселые девчата.
0: Веселые девчат? Богини. Прекрасно. Ну что ж, Альбин, поздравляю с победой. За эфиром расскажу подробнее, что, где, как и когда по поводу приза. А игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире «Бим-радио».
2: «Смотри на мир ярче». Бим-радио.

0: Немножечко информации на правах рекламы вам. Наступает время жарких летних вечеринок. И Бим Радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим Радио. Атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже сегодня, 5 июня, музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты в живом исполнении». Это от нас, станции «Атмосфера курортного вечера». Все это от вас, пожалуйста, приносите с собой. Ну и конкурсы, подарки. Все это от Альберта Хузяхметова. 5 июня, сегодня в 20.00, «Максимилианс 18+.»
1: Реклама на Бим-радио.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Фанук, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют. 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00 «Домашний», главный женский. 16+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бимрадио. В Татарстане планируют внедрить систему цифрового ID для аренды электросамокатов. Основная функция нововведения – подтверждение возраста пользователей при оформлении аренды. Аналогичный механизм уже успешно функционирует в Москве. Там воспользоваться сервисом аренды электросамокатов разрешено лицам не моложе 16 лет. В Государственную Думу внесен законопроект о регулировании стажировок для студентов и выпускников в первый год после учебы. Предлагаемые поправки в Трудовой кодекс предусматривают введение специального статуса «стажер», который может быть закреплен в штатном расписании организации. Участники получат соцгарантии. Зарплату не ниже МРОТ, трудовой стаж, пенсионные накопления и оплату больничного. Максимальная продолжительность стажировки составит 6 месяцев. Согласно результатам опроса, 46% российских работодателей уже интегрировали искусственный интеллект в производственные процессы. Наибольшая активность по внедрению технологий искусственного интеллекта наблюдается в крупных организациях. Там доля использования нейросетей превышает 50%. В сегменте малого бизнеса показатель ниже и составляет 35%. Наиболее активно нейросети применяются в таких сферах, как производство и инжиниринг, логистика, транспорт и IT. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Немного автомобильных новостей вам прямо сейчас.
1: Бим-радио.
0: А то вот те, кто уже хотел свалить с работы, они уже свалили. А все те, кто остались на работе, они вот сидят и думают, ну же, у них даже времени полистать ленту новостную нет, а за них это сделаю я. Итак, значит, Автодор начнет рассылать смс-сообщения и звонить уставшим водителям. В общем, новая система с помощью искусственного интеллекта. Едешь ты за рулем, значит, моргаешь, вот так вот зеваешь, все, засыпаешь, и вдруг тебе звонят: «Алло, здравствуйте!» Ты такой: «Алло, а что это вы за рулем засыпаете?» Ну, как-то так, наверное, я себе это представляю. Так вот, искусственный интеллект будет автоматически выявлять усталых водителей. Каким образом, куда подглядывать, непонятно. Например, те, кто виляет на дорогах или долго едет без остановки. А, то есть, как бы, засекать время еще будут. Выехал ты куда-то, да, и все, счетчик пошел, считает, сколько ты едешь там. 3 часа, 4 часа, 5 часов. Пора бы ему позвонить, не уснул ли он там. Или написать смс-очку. Все равно в телефоне сидит за рулем. А проект пока находится в разработке. Ну, вот так вот искусственный интеллект на страже безопасности. Ну, в целом, конечно, идея разумная. Правда, я не очень понимаю, как это все будет реализовано. Лучше бы они звонили и говорили: «Имейте в виду, через 15 секунд вашу машину эвакуируют».

0: Бим Радио.
1: Еще немного автомобильных новостей вам. В ленту сегодняшнего дня в Казани ограничат движение около стадиона Акбарс-Арена на завтрашний день. Это все намечено. Там концерт состоится масштабный. Много людей, много автомобилей. Ну, кстати, парковка там тоже будет проблематична. Завтра, 6 июня, в Казани ограничат движение автомобилей и стоянку около стадиона Акбарс-Арена. Отмечается, что объездная дорога вокруг спортивного объекта, ну, вот эта кольцевая такая, круговая, будет недоступна с 6 часов утра завтрашнего дня до полуночи. В ночь субботы на воскресенье. Автомобилистов просят быть внимательными при построении маршрута. Вот, получается, водитель такси тоже туда подъехать не смогут. Так что где-то как-то надо будет понять, где высаживать пассажиров и где, откуда их забирать. Кстати говоря, по-моему, насколько я помню, была новость о том, что не только вот эта кольцевая будет закрыта, но и частично Чистопольская. Но вот, судя по новым картам ограничения, Чистопольская будет открыта для движения. Все нормально, можно будет проехать. Так что вот только вокруг стадиона Акбарс-Арена. Если вдруг у меня появится какая-то еще информация, где что перекроют, я обязательно вам сообщу. Ну и вы, кстати, тоже можете делиться. А пока вот вам золотые нулевые.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКонавто».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
5: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
6: Всем привет, я Ярослава.
7: А я Петр.
6: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
7: Ночь и летний бал.
6: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
7: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
6: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
7: Становитесь королем и королевой вечеринки.
6: Там будет MC Зали.
7: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
9: Билеты в кассах города. 16+.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Та, бля, не танцуйте, нормальная же песня, шла бить.
1: Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому.
2: Ну а теперь давайте разыграем пригласительный на предстоящую нашу вечеринку «Ночь и летний бал», которая состоится уже через неделю, 11 июня сего месяца. Что вам для этого понадобится? Как всегда, мобильный телефон для отправки сообщений. Не для звонков, а для сообщений. У нас все разграничено. Итак, записывайте. Ну, наверняка у вас записано уже, но на всякий случай. 92 72 42 102 8. Вот такие вот простые цифры для ваших отправлений. Ну, естественно, есть у меня один вопрос касательно танцев и всякого такого, что вот мы любим. Ну, естественно, раз уж ночь и летний бал, то какой же бал без замечательного вальса? Хочется вальса всякого, разного, побольше. Не уверен, конечно, что вы там будете вальс. Хотя, кто его знает, все возможно. Итак, что... Где у меня это? Ну, что такое? Вот оно. Давай, все, работает. Итак, вспомнил я тут один из самых известных вальсов. Вальс из балета «Щелкунчик» Чайковского. Так вот, как же этот самый вальс там назывался? Варианты ответов следующие. Это вальс конфет, это вальс принцесс или это вальс цветов? Два самых первых окажутся победителями. Пишите прямо сейчас, все элементарно. Вальс конфет, вальс принцесс или вальс цветов. Жду сообщения на номер 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Все работает, все вижу, все читаю. Так, надо сейчас обновить, а то же там же без обновлений-то не... Да-да-да. Итак, полетели сообщения, Вы мои ж молодцы, все знают, все разбираются. Вот оно, первое сообщение долетело у нас от... Абонент с последними цифрами 1551, непонятно, имени не вижу, но барышня на аватарке. И вот еще Светлана нам тоже написала. Вальс цветов, конечно же, вальс цветов. Светлана и еще одна прекрасная барышня. Девчонки в музыке, что называется, разбирать. Так, а у нас есть этот вальс цветов, кстати говоря? Ну, наверняка. Ща, где мы... Ща мы где-то подберем. Вот это же, ну-ка. О, точно. Красиво, замечательно, прекрасно, потрясающе, волшебно и просто восхитительно. Так, сейчас я, значит, да-да-да, машите мне рукой. А как зовут? Светлана, напишите мне, пожалуйста, свою фамилию, номер телефона скиньте. И вот еще одна барышня, которая ура написала. Гузель, мы вас тоже поздравляем. Гузель, фамилию вашу нужно, номер телефона ваш вижу. Все, девчонки, я пошел записывать вас в список победителей. Ну, а напомню, наша предстоящая тусовка 11 числа, 11 июня, в следующую пятницу, ночь и летний бал.
3: Всем привет, я Ярослава.
4: А я Петр.
3: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
4: Ночь и летний бал.
3: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20.00.
4: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
3: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
4: Становитесь королем и королевой вечеринки.
3: Там будет MC-зал.
4: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана сообщили о планируемой замене устаревших автобусов на маршруте до аэропорта. Маршрут будет переведен в городской формат. Он свяжет станцию метро «Проспект Победы» с аэропортом. Госдума планирует добиться продления программы материнского капитала после 2030 года. Мера показала свою эффективность. Финансирование заложено с учетом индексации. Планируется упростить получение выплат и расширить возможности их использования, но также отмечается, что материнский капитал не должен заменять другие обязательства государства. А теперь к событиям культурной жизни. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Любим радио.
1: 16.06 уже в Казани, но я очень быстренько перед рекламой успею проинформировать вас. Во-первых, Альберт Батанин по-прежнему вместе с вами. Тут многие интересуются, когда же очередной розыгрыш на летний бал, ночью летний бал. Когда? Мы не успели. В этом часе точно будет. В этом часе еще двух победителей определим. Так что будьте наготове, ничего не пропустите.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20.00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
10: 0+.
11: Турецкие выходные возвращаются.
12: Я вижу тебя наяву или сплю.
13: Стой, иначе выстрелю.
11: Все совпадения не случайны.
14: Кольцо найдет твоего суженого.
15: Вы не это ищете?
13: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
11: Все жизни связаны.
15: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
11: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
16: 16+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, пап, знакомьтесь, это Алик, модный московский шиномонтажье.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: Немножечко о насущном поговорим. Соскучились, если вы по жаре, то вот по прогнозам синоптиков говорят, к концу следующей недели наступит она самая жаришка, 25-27, солнечно, в общем, но только к концу следующей недели, не этой. Это уже все заканчивается. На этой неделе у нас вечеринка «Вечер Сан-Ремо», да. А на следующей «Ночь и летний бал». Все по расписанию. «Ночь и летний бал», потом «Жаришка». Такие планы. Кстати говоря, не только о погоде. Ну, и о погоде тоже в целом. Тут вот говорят, что вот вы сегодня наверняка, сегодня с утра и вчера вечером плохо себя чувствовали. Голова болела, там суставы ломили. А это все потому, что магнитные бури. Да, да. В ночь, значит, получается, четверга на пятницу была сильнейшая магнитная буря. Но сейчас вроде как будто бы подуспокоилось это все. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН, причиной геомагнитного возмущения стал приход к Земле сразу двух или трех облаков плазмы. Ты смотри, что неспокойно, как там на Солнце. Об этом сообщают эксперты. Значит, мощные вспышки, все зафиксировано интервалом тра-та-та, какие-то тут цифры, ничего не понятно, очень сложно и по-научному. Ну, в общем, вот есть, был способ сегодня отмазаться от работы, сказать, что я не могу, товарищ начальник, у меня прям вот голова болит, отпустите меня. Вот. Но сейчас погоде тоже в целом. Тут вот говорят, что вот вы сегодня наверняка, сегодня с утра и вчера вечером плохо себя чувствовали, голова болела, там суставы ломили, а это все потому, что магнитные бури. Да, да. В ночь, значит, получается, четверга на пятницу была сильнейшая магнитная буря. Но сейчас вроде как будто бы подуспокоилось это все. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН, причиной геомагнитного возмущения стал приход к Земле сразу двух или трех облаков плазмы. Ты смотри, что неспокойно, как там на Солнце. Об этом сообщают эксперты. Значит, мощные вспышки, все зафиксировано интервалом тра-та-та, какие-то тут цифры, ничего не понятно, очень сложно и по-научному. Ну, в общем, вот есть, был способ сегодня отмазаться от работы, сказать, что я не могу, товарищ начальник, у меня прям вот голова болит, отпустите меня. Вот. Но сейчас уже все подуспокоилось, так что...

эксперты. Значит, мощные вспышки, все зафиксировано интервалом тра-та-та, какие-то тут цифры, ничего не понятно, очень сложно и по-научному. Ну, в общем, вот есть был способ сегодня отмазаться от работы, сказать, что я не могу, товарищ начальник, у меня прям вот голова болит, отпустите меня. Вот. Но сейчас уже все подуспокоилось, так что извините, уже придется, дорабатывать тут все уже, пятница уж какой тут. Сегодня даже полдник в эфире Бим-радио был нерабочим.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Удивительно, что редис стал одним из культурных растений, которые выращивались на МКС в рамках изучения генетических особенностей, выращенных в невесомости растений. Редис выбрали из-за его короткого вегетационного периода – около 30-45 дней, а также потому, что у редиса съедобны как корнеплод, так и листья, что делает его очень удобным продуктом питания для выращивания в космосе.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Это Андриано Леонитович Челентано. Ну, вот так звали у него отца. Леонито. Ну, почти как Леонид. Почти. В общем, Андрей Леонидович, давайте так будем его называть, а?
1: Бим-радио.
0: Это все в преддверии нашей предстоящей вечеринки «Вечер в Сан-Ремо». Сегодня уже прям будет в итальянском формате вот это все дело, поэтому что-то итальянское у вас точно есть. Ну, можете сыр поесть, пиццы перед тусовкой, и тогда точно все будет хорошо. Так, нам тут сразу накидали, значит, на вентилятор о том, что, значит, Руслан вот пишет, что, значит, влияние магнитных бурь, это про прошедшую новость, что магнитные бури, все дела, на самочувствие, по мнению ученых, сильно преувеличить. Да согласен я, конечно, Руслан, я в это не верю, все это баловство, потому что в нашем организме нет никаких рецепторов, которые могли бы как-то зафиксировать электромагнитное излучение, иначе в аппарате МРТ мы бы просто обалдели бы. Вот. Однако ж никто там не помирал пока еще. Так что, так, что тут у меня интересного для вас заготовлено? Ну, во-первых, напомню, что вот ждут, не дождутся тут люди очередной розыгрыш на предстоящую вечеринку «Ночь и летний бал». В этом часе будет обязательно главное дождаться, но вначале короткая реклама.
2: Реклама на Бим-радио.

0: И каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
1: 211-00-73. 0+.
2: Два дня ДВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.

0: по украшениям труси. Делимобиль РУ. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: С 1 по 6 июня Пушкинфест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина. Вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф. 0+.
2: Вы болели, вы ждали.
3: Сердце просто пропустило удар сейчас.
2: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
3: Жестко.
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
4: Вы видели?
3: Давай, давай, давай, давай.
2: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
4: Держи, держи, ноги выше, да!
2: «Супер-ниндзя. Дети». Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
5: Всем привет, я Ярослава.
6: А я Петр.
5: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
6: Ночь и летний бал.
5: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
6: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
5: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
6: Становитесь королем и королевой вечеринки.
5: Там будет MC-зали.
6: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана сообщили о планируемой замене устаревших автобусов на маршруте до аэропорта. Маршрут будет переведен в городской формат. Он свяжет станцию метро «Проспект Победы» с аэропортом. Госдума планирует добиться продления программы материнского капитала после 2030 года. Мера показала свою эффективность. Финансирование заложено с учетом индексации. Планируется упростить получение выплат и расширить возможности их использования, но также отмечается, что материнский капитал не должен заменять другие обязательства государства. А теперь к событиям культурной жизни. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Кто-то настойчиво пробивается в прямой эфир, звонит и звонит, но звонить бесполезно, разыгрывать мы будем билеты не по звонку, а с помощью сообщений. Сейчас подробнее расскажу.
1: Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому.
0: Ночь и летний бал – это наша вечеринка, которая состоится уже совсем скоро, 11 числа, в следующую пятницу. И билет на сие мероприятие грандиозного масштаба разыграем прямо сейчас. Да не один, а целых два. Вот будет два победителя, каждому по билету. Все очень просто. Что вам понадобится? Понадобятся вам вот эти цифры – 92, 72, 42, 102 и 8. Ну и, собственно говоря, самые первые, самые победные. Все очень просто. Есть у меня один вопрос. Так, сейчас я тут все обновлю, потому что... У некоторых что-то вот не обновляется, говорят, в последнее время. У нас все обновляется, все работает. Макс, телега и туда, и пишите. Все вижу, все читаю. Итак, ну, сегодня без вариантов ответов, потому что, ну, это прям очень легко. Ну, прям совсем легко, элементарно. Я думаю, что каждый справится. Вспоминаем. Легендарный танец Миронова Андрея на палубе корабля Михаил Светлов. Он связан с исполнением песни. Какую же, под какую же песню там был вот этот вот потрясающий танец и песня, естественно. Что за песня? Ну, в общем, один из самых, наверное, ярких эпизодов в... Кто написал «Крошка моя»? Ладно, это было... Шамиль, вы молодец, вам... Жму вам руку. Нет, Миронов под «Крошку мою» не танцевал. Есть у нас победитель. Значит, один победитель, одного победителя зовут. Зовут победителя у нас Рамиль с последними цифрами 84-19. Ну и вот еще один победитель. Зовут ее Альбина. Последние цифры ее номера непонятно какие. Не вижу последних цифр. Но чтобы Альбина точно понимала, что это она, я вот ей такой веселый смайлик в ответ отправлю. Альбин, напишите мне, пожалуйста, номер телефона и вашу фамилию. Мне нужно указать вас в списке победителей. Естественно, это «Остров невезения», ребята, это же такое хрестоматийное практически музыкальное произведение, но, возможно, его мы тоже услышим на предстоящей вечеринке. Так что Альбину значит, нашего замечательного второго победителя по имени Рамиль мы поздравляем. Каждому из вас достается по билету на вечеринку «Ночь и летний бал». Подробнее вам сейчас все напишу. Но это, кстати говоря, не последний розыгрыш. Так что ждите, и, значит, обрящет страждущий. Красиво, да? Ладно, не очень. Но я пытался. «Остров невезения» надо послушать.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC-зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Бим Радио.
1: Ну а теперь внимание, мужчины. Информация тут для вас. Ученые опять что-то исследовали, что-то повыясняли. И выяснили, оказывается, что властные и состоятельные женщины обращают больше внимания на внешность мужчин. Вот такая вот история. Значит, ученые захотели понять, как влияют, значит, новые приоритеты при поиске партнера. Они опросили, ну тут большая цифра, правда, не наших женщин они опросили, а тамошних азиатских женщин. Вот, и выяснилось, что, значит, респонденты рассказывали, что они ценят, мужчина говорит, да, мы женщин любим, разных, всяких, нам не важно каких. Вот, а помимо этого участники оценивали свой уровень доминирования в отношениях, а также степень эмоциональной и финансовой зависимости от партнера. В общем, что показали результаты. Женщины из, скажем так, в состоятельном состоянии, состоятельные, придают больше особое значение физической привлекательности противоположного пола. То есть предпочитают красивых мужчин. Так что все, чуть симпатичнее обезьяны уже это не подходит. Если хочешь себе состоятельную женщину, придется идти в спортзал, значит, вкусно пахнуть и зубы чистить каждый день. Желательно два раза. Лучше каждый раз после еды советуют не только состоятельные женщины, но и стоматологи. По мнению ученых, из-за перемены в расстановке сил женщины перестают нуждаться в мужчине-добытчике. Вместо этого многие заводят отношения по классическому мужскому сценарию и стараются найти самых красивых и заботливых мужчин. Прям как котиков. Ну, не знаю, как вы будете использовать эту информацию. Ну, как-нибудь используйте. Вот. Ну а у меня пока для вас другая информация. Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Обязательно еще раз грамм билеты, дождитесь. Окунитесь в атмосферу, где уже все можно. Забудьте про дневник, смены обувь и вот это вот все то, что нам не нужно. В эту ночь только живые эмоции, танцы и смелый флирт. А еще аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За вертушками, как всегда, DJ Ion, ну и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. Все это 11 июня в ресторане «Максимилиан». Сбор гостей, как всегда, в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Ну, тут строго 18+, по-другому никак.
0: Реклама на Бим Радио. Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов А.С. Газидинович. ОГРНП 307-167-333-80-00-16. Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Авто. Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани и деревенька.
3: Парищик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
4: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на БИМ-радио ООО «НТПК Супротек».
5: Что делать, если каждый день ты едешь в машине, а вокруг вирусы, вредоносные бактерии, болезни? Как быть? Чем себя защитить? Очиститель-дезинфектор системы вентиляции салона автомобиля «Супротек» Абрахим.
6: Спрашивайте в компании «Супротек».
7: Телефон в Казани 216-06-61.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
10: 0+.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ Радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Ну вот я и не один, вот я и не один. Тут Ярослава подоспел, что-то пишет. Кроссворды разгадываешь?
2: А судоку? Ты можешь мне прибавить, пожалуйста?
1: А, ну да, вы же все глухие.
2: А что у тебя за наушники такие?
1: Ну такие вот.
2: Ты мои. Из дома приносишь, что ли?
1: Да, я приношу с собой наушники.
2: Чтобы
1: помпушку.
2: Понимали, у нас у всех тут черные. Подушку? Или подружку?
1: Помпушку и подружку тоже. Не, подружку нельзя на работу.
2: Она под столом, что ли? Ты такой расслабленный сидишь?
1: Ну нет, уж прям тут под столом, ты что?
2: А можно погромче наушники?
1: Еще громче, что ли? Слушай, тебе надо к врачу. Тебе точно надо к врачу. Подожди.
2: Мне давно надо к врачу. Там список большой, с
1: там,
2: чего
1: да,
2: начать.
1: Начни, пожалуйста, вот с этого хотя бы. Хоть что-то
2: подзалечи. Да, всем здравствуйте. Вечернее шоу «Друбим» совсем скоро начнется. А у тебя тут... Ты почему сообщения от слушателей не читаешь? Ты посмотри, тебе про вечеринки вообще сколько пишут.
1: Где пишут? Где? А именно просто столько сообщений. Все не помещается у меня. Это я же это. Мышка-то одна.
2: Вот тебе надо зрение проверить. Вот я давай с ушами пойду, а ты пойдешь со своими этими.
1: Я предпочитаю на ощупь. Жизнь на ощупь. Так
2: и
1: будет называться мои мемуары.
2: И много на тебя уже на исков на тебя подавали.
1: Нет, пока никто не жаловался, все хорошо.
2: Ты, наверное, только к бабулям подходишь, им только в радость.
1: Почему к бабулям? Там уж кто попадется. Ладно, мы сейчас не об этом. Мы сейчас давай не о наших проблемах.
2: Не-не-не, вечерний шоу «Друбим», мы решаем свои личные проблемы. У тебя есть проблемы? Давай мы твою решим сегодня в рамках вечернего.
1: Мне надо дверь поставить в ванну. Я не могу поставить, потому что у меня там порожек. Мне надо, в общем, вырезать. Ну, сложный там система, у меня нет.
2: Конечно, ты на ощупь, вот тебе и порожек.
1: Не, вот. И я, в общем, криворукий достаточно в этом деле. Плит положил, теперь боюсь дверь ставить сам. Вот такие у меня проблемы, понимаешь?
2: Ты знаешь, житейские, мы какую-то другую бытовые. Тему возьмем, я так подумала, да.
1: Не про ремонт,
2: сам
1: да?
2: разберешься со своей дверью.
1: Ну ладно, да,
2: дверь, придется. Она моя, женского рода, у тебя получится.
1: Точно,
2: я в тебя верю, Жанна.
1: Тем более, зачем мне дверь в ванну? Че, я один живу? От кого мне закрываться?
2: Ла-лай, и все.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Ну, в общем, как вы могли услышать по этому зычному, веселому...
2: Желчу, да? Тут один ничего не видит, что тут льется из меня.
1: Все, давай прощаться. Пока, меня зовут Альберт Ботанин, Ярослава, Петр Нежинский. Вечерний «Друбим». Но вот в завершении этого часа классная песня. Знаешь вот эту песню?
3: Привет, меня зовут...
1: Ну, знаешь?
2: Нет.
1: Да ладно, как не знаешь. На здоровье! Ну... Да ладно, ты что же старая, как
2: да
1: я?
2: Ты в ванной поешь ее, наверное.
1: Сейчас
2: я же не присутствую при этом, слава тебе, Господи.
1: И поехали! Ни разу не слышала. И
2: так... так тихо музыка в наушниках, что ты можешь уже, в принципе, выключать мой микрофон.
1: Ладно, все.
2: Пока.

0: До свидания, дядя Леня.
1: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Петр Нежинский, который вчера сказал, что чисто песня сегодня
1: начала.
0: Который сказал, вау, классная песня.
1: Вкусы между прочим, меняются.
0: Мои подружки бы меня сейчас точно поддержали. Знаешь, как хорошо качает под них орешек.
1: Я уверен, что если они слышат вдруг этот трек,
0: большой
1: они
0: привет,
1: тут же начинают по...
0: Опа.
1: По инерции, я хотел сказать, прыгать и скакать. Букву «С» терять не надо.
0: Да, и да, пятница. Сегодня, значит, в этом часе давайте разыграем, во-первых, билет в этом часе на вечеринку «Ночь» и «Летний бал». Даже три билета
1: давайте,
0: мы разыграем.
1: Давайте.
0: А также у нас будет переводилка в этом часе. Песня
1: давайте,
0: уже тоже
1: давайте.
0: Готова, кстати, очень в тему.
1: Песня. И поиграем, кстати, и поразвлекаемся, и музыку послушаем, и даже, может быть, что-нибудь пообсуждаем, наверное, да?
0: А сто пудов пообсуждаем, да? Опа! В общем, смотрите, я в этот раз шла и гуляла.
1: Так.
0: И увидела после тренировки, я не помню, откуда я шла. Ну, что-то еле ногами волокла, может, после работы. В общем, иду, и навстречу идет женщина с собакой-таксой.
1: О!
0: И я смотрю, что такса длинная, тощая.
1: Что женщина. Длинная.
0: И вот кто мопсов заводит, они тоже же такие, ну...
1: Приплюснутые немножко, как
0: ну,
1: будто,
0: ну,
1: да?
0: Ну, не все.
1: То есть ты хочешь сказать, что...
0: Я хочу сказать.
1: На хозяев похожи питомцы.
0: Часто.
1: Или хозяева на питомцев.
0: Часто бывает. Вот хотел узнать у наших радиослушателей, действительно это так?
1: Ну, подожди,
0: у многих есть питомцы.
1: Вот, если вот женщина была немножко удлиненная,
0: да.
1: Вот такая оверсайз чуть-чуть,
0: ну?
1: А ручки-то и ножки-то у нее нормальные.
0: Это динозаврик вот зеленый, помнишь, ну, там... с такими культяпами? Вот.
1: Их там много было с такими культяпами, велосирапторы и тирексы всяческие. Вот, а у женщины ножки-ручки нормальные были, потому что я к чему? У такса это тело длинное, а лапки коротенькие.
0: Ну, а лицо бывает, вот лицо такое тоже удлиненная форма.
1: А такое же, кстати, такса это доберман на минималках. Просто на маленьких ножках. У них морды одинаковые. Вот. Но уши то висят, а у того торчком стоит.
0: А уши тоже могут висеть? У спаниеля, например.
1: Могут, спустя время. Ой-ой-ой. Знаете, гравитация
0: штука. Да, не всем нравится, конечно.
1: Кто сможет быть не только на лице, я вам скажу.
0: Короче говоря, если у вас есть питомцы, действительно ли они похожи на вас, вы можете писать там, даже свою фотку скидывать, или мы по вашей аватарке поймем и вашего питомца. А также, если бы вы завели питомца...
1: Пока, Альберт
0: Николаевич. На вас похожего... Да, пока. Если бы вы завели питомца, похожего на вас, кто бы это был бы? Вот у меня есть сосед по даче, он себе завел мопса и сиамского кота. И они прям в точно, они как тройняшки втроем. Вот надо же так
1: они
0: он подобрал.
1: Они все голубоглазые.
0: Их все хрюкали, да.
1: Точно, это кот был и собака, если они все хрюкали.
0: Да-да, но очень похожи на хозяина были. То есть действительно очень многие заводят именно...
1: Вот так вот немножко, да?
0: Вот это вот, да, это было и у хозяина.
1: В лифте едете, тройной хрюк.
0: Да, и вот мне стало интересно, действительно ли люди заводят питомцев, похожих на себя. Если бы вот я заводила, например, я бы кошку не завела.
1: Ага.
0: Ну, она неблагодарная, я пришла, она мне не рада, например, да. А собака-то она всегда, я бы тоже надо подумать, кого бы я завела. Но мне нравится, вот есть же леди и бродяга. Кто там у них?
1: А?
0: Там спаниель, наверное, как раз-таки.
1: Леди и бродяга? Это мультфильм,
0: что ли? Мультфильм, да. А вот там леди, она мне очень симпатична. Я бы завела себе. Такую собаку.
1: Я
0: но пока у меня только дети.
1: Вспомнить этот мультфильм не могу вспомнить.
2: Вечерний
1: ну и ладно.
2: Трубим.
3: Реклама на Бим.

0: все.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
4: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
5: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 120-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 128-739-244-741, 16+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Всем привет, я Ярослава.
8: А я Петр.
7: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
8: Ночь и летний бал.
7: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
8: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
7: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
8: Становитесь королем и королевой вечеринки.
7: Там будет MC-зали.
8: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM-радио. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Одна девочка за всю неделю ни разу не устроила своему парню истерику и умерла.
2: Ну вот это было, да!
3: Это было «Соу Сабирелых».
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Полторушка.
1: Полторы?
0: Да.
1: Ты в деле?
0: 500 моих.
1: Все. 1500 рублей фотка с нами. Так, а сейчас что прозвучит музыкальная композиция? Ваша задача догадаться, какой танец танцевали под эту музыкальную композицию. Ну, это очень легко, никаких вариантов ответа не даем. Три пригласительных
0: прям,
1: разыгрываем. Прям первый.
0: Сейчас ностальгия сразу как ударит вам в ноздри.
1: Да, и под ноздри тоже. В общем, первые три правильно ответивших наш мессенджер Макс плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 получают пригласительные билеты на эту вечеринку. Давайте увидимся вместе 11 июня. Напомню, Петр Ярослава, вечернее шоу «Трубим» будет в Максимилианс 18+. Итак, музыкальная композиция, как называется, танец, который танцевали под
0: ой,
1: нее.
0: Ой, как под него все танцевали. Ой, ой как танцевали. Ой, ой. Пошла горячая.
1: Батюшки, посыпалось, смотри, что.
0: Батюшки,
1: ты посмотри.
0: Ох ты мой.
1: Обалдеть, сколько вариантов насыпалось,
0: ну,
1: уже.
0: Давайте хотя бы вокал чуть-чуть послушать, а такая женщина очаровательно пела. Про котов там что-то, все про кота все. Кота меня ты позовешь, тебя я точно не увижу.
1: Ты сказал вокал, ее послушаем.
0: А, да, простите.
1: Спасибо. Ча-ча-ча нам пишут, представляешь?
0: Ча-ча-ча Брюс Ли танцевал, а это нет.

0: ответов, и есть, естественно, правильно ответившие. Я вышлю, ну, тут я могу назвать имена, а могу просто им огонечки поставить. Ответов, я не знаю, около, наверное...
1: Ну, давай, ты поставь людям огонечки, и все-таки, наверное, сказать танец... надо, кто выиграл. Пусть они обрадуются. Сейчас они как вытанцевать начнут.
0: Георгий. Это самый первый. Милеуша.
1: Алина.
0: Мы вас поздравляем, вы получаете пригласительные билеты на вечеринку. Правильный ответ — это, конечно же, ламбада. Есть, конечно, те, кто неправильно ответили.
1: Ну, бывает.
0: Это, наверное, прикол какой-то с их стороны.
1: Бывает.
0: А так, все, кто победили, мы вас ждем. Не переживайте, еще будет возможность выиграть пригласительный билет и увидеться на вечеринке «Ночь и летний бал».
1: Ну, немножко послушаем.
0: Давай.

0: Всем привет, я Ярослава.
1: А я Петр.
0: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
1: Ночь и летний бал.
0: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
1: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
0: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
1: Становитесь королем и королевой вечеринки.
0: Там будет MC-зали.
1: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» о «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которое клиника заслуживала годами. А еще сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ. Всего за 299 тысяч рублей в стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Два дня ДВК-фест. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на ВК-фест.ру.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116 784 73 92 130.

0: «Нефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня, Максимилианс, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru, 18+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: В июне... Спасибо. Юня, как будто сказала. Дочь как будто зовут свою. А Юна дома отдыхает, кто спрашивал. Итак, в июне по-летнему теплая погода стоит в Дагестане. 25-30 градусов. Курорты Краснодарского края. Сочи, Анапа, Геленджик в июне. Там, значит, 24 плюс 30 градусов. Вот. А по данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 17 каких-то там. Ну, на самом деле тепло на улице, но ветер такой прям, ну, прохладный ветер.
2: Как пела Линда.
3: Северный ветер.
1: Ветер северный. А к вечеру плюс 16 градусов, сегодня без осадков. Кстати говоря, где-то как будто дождик сегодня все-таки прошел.
2: А я тебе скажу, что вот на небушку, если приглядеться, там такая красота. Смотрите,
1: можно
2: чаще на небо.
1: Можно тот свет
2: увидеть, да? Можно, можно. Но немножко как будто чуть-чуть так вот, чуть-чуть вот как будто бы пасмурно настает.
1: Так, значит, завтра, в субботу, 6 июня, днем плюс 20 градусов, к вечеру 18 без осадков. В воскресенье, 7 июня, днем плюс 21, к вечеру 18. Малооблачно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
4: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
5: Переводюга. На БИМ радио.
1: Сегодня мы вообще ни разу даже не прослушали эту песню перед тем, как...
2: Вообще первый раз ее слышу, представляешь?
1: Переводить. Это я сегодня была на процедуре, на ресничках, и, значит, слышала эту песню «Байланду». Подумала, почему бы не взять ее в переводилку.
2: Я танцую, переводится, кстати.
1: Танцуют все!
6: Everybody dance now, everybody dance.
1: Танцуют все!
6: Everybody dance now, everybody dance.
1: Бир... Как вот бир?
2: Бир. Запрещен на радио говорить. 18.
1: Хотела сказать «танцы по-татарски».
2: Давай уже!

0: Ты и я.
1: На вечеринке. Ты и я. Ну, видимо, так.
2: Да-да.
1: Да? И вот это. Я танцую, танцую.
3: Прощайте, друзья.
1: Друзья. Безумная тишина.
0: Я танцую, я танцую.
1: Прощайте, друзья.
0: Друзья.
1: Безумная

0: это возбуждение. Да-да-да-да. Я танцую.
1: А, это...
2: Всю ночь?
1: На вечеринке.
0: На вечеринке.
1: И я, мы танцуем.
0: Мы танцуем.
1: Всю ночь танцуем.
2: Я танцую.
1: Прощайте, друзья. Друзья.
2: Прощайте.
1: Тишина.
2: Я танцую.
1: Друзья.
2: Танцую.
1: Прощайте, друзья.
2: Друзья. Прощайте.
1: Я танцую.
2: Я танцую, танцую. Прощайте, друзья. Прощай, прощай, безумная тишина. Смотрите, я танцую, я танцую.
1: Барбас да бибес.
2: Еешулай, кибертрон малай.
1: Ярар, яхше.
2: Без булдарабес.
1: Ярар,
0: яхше.
1: Яхше.
0: Без булдарабес.
1: Без булдарабес. Е-е-е.
0: Была полная луна, я мечтала. Мечтала о райском дворце, который...
1: Луна была полная, а я нет.
0: Который называется Парадисио.
1: Рай в шалаше.
2: Ой, друзья, я танцую.
1: Прощайте, друзья. Прощайте, друзья.
2: Поглядите-ка,
1: друзья,
2: я танцую.
1: Прощайте, друзья.
2: Пока.
1: Я танцую.
2: Танцую,
1: прощайте, друзья. Друзья.

0: прощайте, друзья. Друзья, я одна танцую. Я танцую, мне так хорошо.
1: Женщин, я не танцую. Женщин, я не танцую.
2: А тут еще должны быть слова.
3: Правда, что ли?
2: Да.
3: Уже все.
2: Я чувственно танцую.
3: Чувственно. О, смотри на меня,
2: как я танцую. Чувственно танцую. Ночь, романтика.
3: Только я так танцую.
2: И мелодия танца.
4: Мелодия.
5: Переводилка.
6: На Бим Радио. Это вечерний Трубим.
1: Ну что я могу заметить, коллега? В общем-то, завтра выезжаем в тур по Республике Татарстан. Начнем с Агрызского района, пожалуй. У нас уже огромное количество хитов с вами готово. Вот так вот. Ну и давайте, конечно же, почитаем, что вы нам писали по поводу того, на кого похожи ваши питомцы.
2: И правда, что они похожи на хозяев. Но сначала хотела, раз уж ты сказал, то, что мы выезжаем. А вообще, кто-то из вас, радиослушатели, пришел бы вообще на наш концерт с Петром? Ну так вот, мы такие выступаем, а вы такие взяли и пришли.
1: Пока недорого.
2: Да.
1: Пока недорого.
2: На ночи летний бал на минималках, приходите сначала туда. Так, ну, не знаю, как там в Дагестане, у нас на Волге хорошо, здесь фотографии есть. Спасибо,
1: что... В Дагестане тоже хорошо, природа красивая.
2: Поделились. И hello, Антон нам пишет.
1: Hello, Антон.
2: Добрый вечер, с немецкой овчаркой, наверное, вряд ли кто-то похож.
1: Я-я!
2: Почему?
1: Нет, не в смысле я похож, а просто вот кто-то вот может быть оттуда похож.
2: Слушай, ну ты знаешь, ты похож не на собачку, конечно.
1: Спасибо.
2: Ну, кстати, чихуахуа ты, наверное, мог бы вот.
1: Чихуахуа?
2: Да.
1: У меня, кстати, такса была много лет.
2: Ну, с таксой тоже себя определил.
7: А если я вот так буду ходить на маленьких ручках?
2: У тебя ноги длиннее, чем у
1: меня. Ноги длинные, да, в голову попаду.
2: Ну нет, а еще на суриката ты похож.
1: Спасибо.
2: А еще на суслика похож.
1: Спасибо. Столько комплиментов я сегодня от тебя услышал.
2: Ну да, ты тоже можешь.
1: Ну я просто человек воспитанный, знаешь, как мультфильм про Винни-Пуха. Никто даже не подумал, что подумал кролик.
2: Здравствуйте, а мы похожи? Вот Антон пишет, фотографию скинул со своей собачкой. Мне кажется, похожи, но я не понимаю, что за порода у вашей собачки. Напишите, пожалуйста, Антон, если вы еще с нами.
1: Вот вы знаете, у нас есть замечательный слушатель Пергюнт, который вот носит никнейм интересного, в общем-то, литературного персонажа. Вот он прислал видосик, но я не открываю, потому что, может быть, это не откроется даже, но там есть стоп-кадр. В общем, вот представьте, у него, я так понимаю, два питомца. Он говорит, моя правая бигль. Это, видимо, имя животного. Там собака и кошка. То есть морда собачья, то есть такие клыки торчат.
2: Собачья морда.
1: Собачья морда, понимаете, нос черный. А сверху, я думаю, что-то не то. А присмотрелся, а сверху, наоборот, башня кота. Черного тоже, понимаешь? Вот, то есть морда собачья, клыки собачьи, а глаза кошачьи. Такое чудило вообще получилось. Но смотрится очень весело. Спасибо большое, Пергюнт. Мы заценили.
2: Американская акита. Вот, Антон, у него как раз-таки собачка этой породы. Я вот спросила, кто бы пришел на наш концерт с Петром? Слушай, а можешь чуть-чуть убавить наушники? Я сейчас оглохну сама от себя. Да, Ботанин отомстил мне за что-то и ушел.
1: Вот
2: карма его настигнет, вот увидишь. Да, спасибо. Бабай пишет, я не приду, я работаю. Бабай, ну слушайте, ну вы же обещали как-то машину оставить и...
1: Бабай, вы слышали такую народную мудрость, что от работы...
2: Капут.
1: Да, копыта откидывают. Приходите. Кис и Сергей, кстати, прислал своих питомцев. Вот мне так нравится первая фотография у него. Она такая миленькая. Кис Сергей у нас сам такой очень миловидный товарищ, да? Он такой немножко такой клюленький такой. Вот такой.
2: Ну, сиамский кот, вот это вот киса Сергей.
1: Не сиамский, у него коты.
2: Да, у него нет.
1: У него два этих сфинкса. Они в распашонках еще. Ну, ты посмотри просто вот. Это такая милота вообще. Два сфинкса такие, как, знаешь, как дети у него на руках. Вот такие в распашонках. И вот есть, где у него фотографии, он с собакой. И вот, видимо, киса это Сергей не может понять, на кого он больше похож.
2: Тебя спрашивает?
1: Нет, он не спрашивает. А у меня, говорит, вот
2: так. А если бы спросил, как бы ты ответил?
1: Я думаю, вот третьим с котом вы прям хорошо смотритесь.
2: Миу, миу, миу.
1: И одна кошечка.
2: Да-да-да. А где ваша кошечка? Итак, добрый вечер, Бим. Не пришел бы на ваш концерт. Слишком хорошо поете.
1: Да.
2: А мы можем лажать.
1: Специально для вас.
2: Один трек делать, знаете, лажовый трек.
1: Вообще,
2: так его и назвать.
1: За отдельные...
2: Очи черные.
1: Очи красные.
2: Все, Марс, приходите. Вы готовы к этой большой взрослой жизни. Вообще, мы говорим на тему того, правда ли то, что хозяева, ну, люди выбирают питомцев, как-то похожих на себя. Вот об этом мы говорим. И фотографии тоже приветствуют. используется? И по какому принципу вообще люди выбирают породу домашнего животного? Вот у кого есть, скидывайте, обязательно пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8.
6: Бим Радио.

0: Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бимрадио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бимрадио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х-90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже сегодня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Песня о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении. Танцан. На итальянском что-то начал говорить. Танцы и атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов, 5 июня, 20.00. Максимилианс, 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45. Я ротей!

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия» выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
5: 4 июля на летней площадке Roof Place. Большой сольный концерт певицы Светы. Дорога в аэропорт. Хватит довольно, ты не мой и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
9: 211 00 73
10: 0+.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Соцсети могут прилечь. А BIM Radio с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Приветствую всех в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, этот день для вас будет очень неожиданным, будет приятное удивление. Тельцы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Близнецы, главное сейчас не идти против течения. Раки, в этот день будет много комплиментов, ответьте на них адекватно, откройте свое сердце для радости. Львы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Девы, рабочий фон вокруг вас будет невысоким, а вам будет просто лень что-то делать. Весы, голова будет ясной, нервы стальными и в душе будет спокойно. Скорпионы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные денежные дела, будьте готовы с ними встретиться. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным днем этой недели. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или просто выздороветь. Рыбы, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей и подчиненных. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего!

0: трубим.
1: Пожалуйста, постойте.
2: Стоя вести этот эфир.
1: Без проблем. Кстати, иногда
2: буду
1: даже, когда стоя ведешь, даже интереснее.
2: Я буду настаивать на этом эфире.
1: Ну, вы настаиваете.
3: Я вот стоя сейчас, между прочим.
1: Опа, как интересно.
3: Вы не видите? Нормально я смотрю?
1: Нормально, вообще отлично. Кстати, вот
3: я тебя лучше вижу.
1: На западных радиостанциях так и работают RDJ.
3: Так, когда ешь, так больше вылезет. А когда стоишь и ведешь эфир, так больше вылезет,
1: у вас микрофон что-то все время это...
3: Он падает. Выше! Надо кричать, как мой тренер.
1: Panic at the disco. Давайте-ка напомним, о чем мы с вами разговариваем. Наши дорогие слушатели, +7 927 242 102.8, про животных, про домашних питомцев и вас. Похожи ли на вас ваши домашние питомцы? И, может быть, если бы вы кого-нибудь себе завели, то кого?
3: Да, кто бы это был, например, там. Я все думаю, кого бы я завела. Ну вот кто, какое животное было бы на меня похоже? Ну вот ты смотри со стороны. Ну если что-то неприличное, ты не говори. Но если что-то некрасивое, оскорбительное, тоже не говори.
1: Поэтому я промолчу.
3: Сейчас к нам гости придут, надо будет у них спросить.
1: Ты знаешь, что-то вот от суриката как будто бы есть.
3: Так, сурикат занят
1: тобой.
3: Вот
1: ты особенно вот так вот, когда вот встал, они же вот... О, как на брата похож. Одно лицо.
3: Как из рекламы.
1: Что ты будешь делать?
3: Помнишь, шоколадный батончик был там с орехами? И там вот этот стоял тун-тун.
1: Да-да-да, вот не надо сейчас, прям я как будто рекламу смотрю.
3: Да? Дайте шоколадку кто-нибудь. Что-то никто не торопится.
1: Один-один.
3: У нас есть фотография, можешь посмотреть. Мне неудобно нагибаться просто.
1: Так, чья, где фотография? Вот кис Сергей опять фотография. Ой, он опять свою котяру прислал. Красивый кот, красивый. Они еще такие горяченькие, на самом деле, вот эти вот сфинксы, да.
3: Так, смотри, Игорь нам прислал. Здесь три собаки. Два мопса. И кто это вот черный?
1: Я не знаю, где ты смотришь.
3: С розовым языком. Но черный с розовым языком. Ну что, ты не знаешь, что ли, породу эту собачью?
1: Черный с розовым языком. Я просто открыл тут Гаджижан, оказывается, спрашивал, какой опрос там. На, все уже прошли опрос.
3: Гаджижан, какого цвета белка к вам приходит?
1: На какую белку? Хотел бы я быть похожим.
3: Да. Может, на смурфика. Подожди, вот здесь... Игорь, напишите, пожалуйста, Игорь Чуйко, напишите.
1: Шамыч Кировский нам с тобой привет передавал, а мы пропустили. Шамыч, вам ответный пламенный привет. Давай я сейчас погляжу. Я понял, где-то читаешь. Игорек, да, нам написал? Йок-макарек.
3: Подождем. Твою мать.
1: Сколько уж мне эти Игорьки. А, он написал же, ротвейлер.
3: Так это он сейчас написал.
1: Так это вот я и так вижу, черная морда крает, язык розовый. Это ротвейлер, сразу же понятно.
3: Ну я же тебе описывал, ты не знал.
1: А ты не сказал, что с подпалинами это называется. Вот когда вот на морде вот такие еще светло-коричневые есть элементы, это подпалины.
3: То есть это не брыли, это
1: нет,
3: подпалины?
1: Нет, а знаешь, откуда я знаю? Потому что у меня такса была черная с подпалинами.
3: А Рауф еще тоже вот нам написал, фотографию скинул. А, Рауф, у вас что, кошка есть, получается? Мне вот такой интересный, Рауф, вы боком, кошка вообще голову задрала. Какая порода, непонятно. +7 927 242 102.8. Я сейчас сяду на стул, а Петр вам зачитает дорожную информацию.
1: Расскажу с удовольствием.
4: Бим-радио.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
5: Спонсор программы ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Итак, 5 баллов подсказывает мне Яндекс.Карты, за что им огромная правда. Правда, рыли-рыли. Движение плотное, крупные пробки, рассказываю, где расположились. Ой, моя любимая улица. Борисковская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская улица, Дудинской улицы до моста через железную дорогу. 16 минут вы там проведетесь, туда поедете. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева. 15-минутное затруднение, 14 минут. Оренбургский тракт от Танковой улицы до проспекта Победы. По 13 минут затруднение на Марселя Салимжанова, улица Павлюхина от Хади Такташ до Даурской, а также Академика Губкина от журналистов до улицы Академика Арбузова. Ситуация на мостах и дамбах следующая. Ленинская, мост Миллениум свободный, так же, как и третья транспортная. А нет, третья транспортная в центр затруднений в 4 балла. И Кировская дамба в центр 1 балл, из центра 7. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Буквально через несколько мгновений услышимся в новом часе.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: А ты что же можешь йодаль?
1: Йодаль, да.
0: Давай.
1: Могу. Ну давай вместе.
0: Давай. Дорогой слушатель, если ты еще с нами, это
1: если
0: второй час.
1: Если ты еще не сошел с ума.
0: Если, да, ты еще с нами, это второй час вечернего шоу Трубин, Петр Нижинский, Ярослава и Йодаль.
1: Молодец.
0: Да, и тема у нас с нами остается, но сначала, да. Смотри, как он скачет.
1: Микс.
0: Это осел. Это ж король и шут.
1: Ты давай не
0: ведьма
1: надо.
0: Ведьма и осел.
1: Давай не надо сейчас на короля и шута тут. Не надо.
0: Так, в общем, тема у нас остается прежней. Как вы считаете, правда ли, что люди выбирают питомцев, похожих на себя? И соответствует ли это действительности в вашем случае? Какое домашнее животное вы бы завели, похожего на вас?
2: Ой, какой котяйка симпатичный.
1: Да? Да вы что? Нам этот Кама прислал. Это британка, что ли, у вас? Кошка. Котость. Злая, ласку не любит, это мы ее любим. Лежит в основном с мамой, но гладить не дает. Любимые места, диван в зале, кровать, подоконник с бельем. Ну, то ли британка, то ли шотландка, не пойму. Они такие вообще, на самом деле, очень это, не любят, когда их гладят.
0: Бабай написал, что за нами уже выехали, Бабай написал. Бабай, мы еще не закончили смену, не выезжайте пока за нами. Я прибавь немножко. В общем, всем классного настроения сегодня.
2: Астыш фантастич.
0: Сегодня пятница. В этом часе у нас появятся гости, интересные гости. Будем разговаривать о вкусном. И все будет у нас по чесноку, что самое интересное.
1: Михаил Яковлевич к нам скоро зайдет.
0: Да, будем. В общем, и еще у нас в этом часе будет игра. Что-то там баба капа, мама капа. В общем, всем йодель, всем здравствуйте, всем хорошего настроения. Мы с вами.
1: А еще для вас полезная информация. Да, на правах рекламы, конечно же, от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже включены. Клиника Муратова. На Островского 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Два дня ДВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
9: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
10: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
11: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
1: 0+.
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что BIM Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
0: BIM Radio. Первое в Казани.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Народные советы.
1: Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник — это положить их вместе в стиральную машинку.
2: Спонсор программы — ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Вечерний Трубин.
5: Мы вот чуть ранее говорили вам с Ярославой, что у нас сегодня будут очень интересные гости, и мы, как всегда, слово свое держим.
6: И запаслись платочками, потому что будет очень вкусный разговор.
5: Обязательно. В общем-то, сегодня у нас в гостях Михаил Яковлевич. Я уж, позвольте, так представлю. Можно просто Михаил, да, как мы поняли за эфиром?
7: Можно просто Миша.
5: Михаил,
6: Миша,
5: все-таки.
6: Мишаня у нас сегодня в гостях.
5: Кто же такой у нас Михаил? Давайте мы вам скажем. Это основатель федеральной сети ресторанов по чесноку, который расположен в таких городах, как Москва, Казань, Сочи, Ульяновск и Набережные Челны. Рада приветствовать Михаила у нас в нашей уютной студии.
7: Спасибо большое, Петр. Спасибо, Ярослава. Спасибо, что пригласили. И Челябинск еще у нас один город есть.
5: И еще Челябинск.
6: Вот хотел спросить, подождите, вот вы перечислили, а что еще следующий город какой в планах?
7: Слушайте, мы хотим развиваться и в Казани, и в Москве. Есть разные наметки по различным городам, в основном миллионники.
6: Ну все, все понятно, я
7: ближайшая
6: записала.
7: Ближайшая Москва либо Казань.
5: Вопросов больше не имею, да. Тема у нас сегодня, мы будем говорить, что ждет рестораны в 2026 году. Сейчас понятно, что ситуация, особенно вот в таком вот, в такой сфере, наверное, достаточно...
6: Конкуренция большая.
5: Нет, он подвержен прям экономическим каким-то вот скачкам. Прям вот эта сфера, мне кажется, прям сразу попадает на это. Вот об этом сегодня и поговорим с Михаилом. Что произойдет, Михаил, в будущем с ресторанами? Некоторые закрывать, а причем очень много за последние полгода, прям массово закрытие происходит ресторанов. Открываются все-таки новые, да, или что-то, ну вот что делать, как выжить вот в такой вот ситуации сейчас рестораторам, всем, кто занимается в сфере там питания, развлечения?
7: Слушайте, емкий вопрос.
5: Спасибо.
7: Что будет в 26-м году, если мы в 25-м знали, что будет в 26-м.
5: Но мы не знаем, что, да, вот это вот, как в меме.
7: Слушайте, ну что будет, мы много волн кризисов проходили, я уже сейчас не сосчитаю сколько, если про нашу компанию говорить, мы давно работаем. Ресторанный рынок непростой, его всегда трясет, он никогда не работает ровно, и в этот раз не исключение. Я думаю, что, ну, лично мой прогноз, что вторая половина 26-го года пойдет восстановление рынка, потому что, так скажем, панические настроения, которые были вызваны новостным фоном, отходят. Такие вещи, как налоги увеличенные и так далее, это все уже потихонечку, ну, люди привыкают. Как бы экономика подстраивается, цены подстраиваются. Это обретает уже какие-то обычные формы. То есть вот сейчас уже почти полгода прошло, да, и уже спокойно. То есть если брать зиму и то, что сейчас, это разные вещи. Я думаю, вторая половина года будет расти незначительно, но процентов там, может быть, на 10-15.
5: Ну, то есть получается, что уже некая такая тенденция, она наблюдается,
7: восстановление,
5: да?
7: Восстановление прекрасно. Есть уже, да, восстановление есть. Новостной фон лучше, как бы адаптируются компании, по экономике подстроились. Чтобы выживать, нужно постоянно меняться.
5: Ну, слушайте, это все как в жизни, вот прям так
6: вот
5: же.
6: Михаил, как раз-таки вопрос. А что используете именно вы, чтобы выживать и оставаться на плаву?
7: Да, хороший вопрос. Действительно, в январе-феврале мы смогли поработать с костами, то есть подрезали расходы, где могли, без потери качества, потому что ни в коем случае нельзя, вот важно знать, что делать, а еще важнее знать, что не делать никогда. Нельзя терять качество в кризис. Нельзя уменьшать выход блюд, нельзя ухудшать сырье на входе на производство, то есть ни в коем случае. Это классическая ошибка. Поэтому мы как раз улучшаем выходы, улучшаем подачи, улучшаем сырье на входе, и при этом цены наши либо мы держим, либо снижаем.
6: Вот как раз-таки у меня вопрос, а какое у вас блюдо, оно такое коронное блюдо в сети ресторанов по чесноку?
7: Слушайте, у нас достаточно много таких блюд, ну вот, например, уже, я даже не вспомню, сколько лет, у нас есть том-ям сливочный. Да, потому что...
6: А у вас есть бальная система по остроте?
7: Нет, но гость может попросить поострее. либо менее острая. Бальной системы нет. Том-ям есть и обычный, и сливочный, но сливочный — это наш шедевр. То есть сливочных том-ямов обычно не бывает, ну, я не видел как бы особо нигде. Они обычно не сливочные. Вот это наша фишка. А так, блюд очень много. Это те же самые устрицы, например, которые в разнообразии у нас представлены, и которые можно есть всего там за 150 рублей за штучку. Это супер цена, то есть мы отдаем их практически прям вот, ну, по той цене, по которой зашли они к нам.
6: А вообще акцент на какой кухне у вас?
7: У нас очень разнообразная кухня, очень, ну, порядка 100 блюд в меню кухни. И все вплоть до стейков, то есть от устриц до стейков. Это и пасты, ну, и салаты, горячие закуски, итальянская кухня.
6: А вегетарианская что-нибудь у вас есть?
7: Уклона на вегетарианскую кухню у нас есть. Все-таки к нам идут, ну, покушать от пуза, так скажем.
5: Насладиться, скажем.
7: Да, заплатил за вход, и тут уже надо по-нормальному есть и пить.
5: А вегетарианская, коллега, можно дома покушать?
6: Это я не для себя спрашиваю, я вот за стейками пришла.
7: Сейчас хорошее летнее меню есть, есть вегетарианские блюда такие, скажем, ну, именно овощные.
6: А летом есть какие-то акценты у вас на напитках, быть может? Какие-то освежающие?
7: Ну, естественно, лимонадики, да. Сейчас безалкогольные коктейли вводим хорошие, интересные, даже безалкогольные апероли.
5: Так и хочется пошутить, чесночный фреш.
6: Да. Смотрите, давайте немножечко уйдем поглубже. Какой дадите совет молодым предпринимателям, которые только хотят начать свой бизнес в ресторанной сфере? Вы можете вообще?
7: Даже или не пытайтесь, бегите.
5: Да вы что, остановитесь.
7: Если говорить по чесноку, то я бы посоветовал, конечно, сначала устроить, молодые же люди, да, устроиться, поработать где-то, начиная там с клининга, с уборки, с залов, подняться в официанты, поработать на кухне в каком-то одном проекте. Ну, то есть выбрать хороший ресторан, действительно, который может чему-то научить. Где есть люди, которые чему-то учат, где есть система обучения, система контроля. Вырасти там, потом открыть свой бизнес. Ну, то есть не лезть вот просто вот так, сломя голову, потому что ошибок будет очень много.
5: Взять кредитов, а потом сидеть, да, в общем-то. А вот хочется задать сразу такой встречный.
7: Безалкогольные коктейли вводим хорошие, интересные, даже безалкогольные апероли.
5: Так и хочется пошутить, чесночный фреш.
6: Да. Смотрите, давайте немножечко уйдем поглубже. Какой дадите совет молодым предпринимателям, которые только хотят начать свой бизнес в ресторанной сфере? Вы можете вообще?
7: Даже или пытайтесь, бегите.
5: Да. Да вы что, остановитесь.
7: Если говорить по чесноку, то я бы посоветовал, конечно, сначала устроить, молодые же люди, да, устроиться, поработать где-то, начиная там с клининга, с уборки, с залов, подняться в официанты, поработать на кухне в каком-то одном проекте. Ну, то есть выбрать хороший ресторан, действительно, который может чему-то научить. Где есть люди, которые чему-то учат, где есть система обучения, система контроля. Вырасти там, потом открыть свой бизнес. Ну, то есть не лезть вот просто вот так, сломя голову, потому что ошибок будет очень много.
5: Взять кредитов, а потом сидеть, да, в общем-то. А вот хочется задать сразу такой встречный вопрос, Михаил. Ну, хороший совет.

0: официанты, поработать на кухне в каком-то одном проекте. Ну, то есть выбрать хороший ресторан, действительно, который может чему-то научить. Где есть люди, которые чему-то учат, где есть система обучения, система контроля. Вырасти там, потом открыть свой бизнес. Ну, то есть не лезть вот просто вот так, сломя голову, потому что ошибок будет очень много.
1: Взять кредитов, а потом сидеть, да, в общем-то. А вот хочется задать сразу такой встречный вопрос, Михаил. Ну, хороший совет, действительно, то есть все сферы, когда все 9 кругов ада пройти, чтобы потом стать руководителем. Чесночным. А вы сами так вот начинали тоже?
0: И я начинал не так. Почему и советую по-другому. Uh-huh. То есть я начинал, я пробовал разные бизнесы, я был там в десятке разных бизнесов, от бытовой химии до дискотек. То есть и...
1: Но это все как-то рядом, знаете, бытовая химия, дискотеки.
0: Вообще близко. Пришел в рестораны, работая в клубной, так скажем, сфере, организовывая вечеринки, привозя артистов на VIP-мероприятия, встречая их у трапа самолета, и таким образом через клубы оказался в ресторанах.
2: А как вы считаете вообще, чтобы открыть свое дело, нужно ли высшее образование? Вообще в целом, нужно ли сейчас высшее образование, чтобы что-то начать делать?
0: Ну, слушайте, международная практика показывает, что не всегда это нужно. То есть я не хочу ничего сказать плохого про высшее образование. Нужно идти и получать его, но только все-таки выбрать то направление, в котором ты будешь действительно это применять. Потому что 5 лет просто сгорят в твоей жизни в теории. Я бы сначала поделился с тем, кем ты будешь. Но определиться в юном возрасте, кем ты будешь, сложно, тоже сложно.
1: Сложно, да.
0: Вот. С точки зрения бизнеса, Марк Цукерберг, вот он бросил, да, насколько я знаю, высшее учебное заведение, причем престижное, и ушел делать свой бизнес.
1: Так же и Стив Джобс в свое время, да, сидел просто слушателем, а потом вот так вот, здрасте.
0: Да, поэтому высшее образование важно, но с точки зрения бизнеса не обязательно, на мой взгляд.
2: Михаил, вы сказали то, что вы много сфер попробовали. Какая, вот если по чесноку, самая стрёмная?
0: Самая стрёмная или самая тяжёлая?
2: Самая стрёмная и самая тяжёлая.
1: Вот хотели вопрос? Сразу два получить.
0: Вообще, капец, нормально.
2: Я сейчас могу третий вам.
1: Не надо. Хотя.
2: Ну, самое неприятное, скажем так, хорошо.
1: Ну, которую вы вспоминаете, просыпаетесь,
2: не,
1: знаете,
2: точно
1: вот,
2: так,
1: в холодном поту вот это вот.
0: Мы уже говорили про клубы, да? Вот, у меня были заведения, штат 51 и Ферзь, например, да? И, в принципе, долгое время в арене работал. Развлекательном комплексе генеральным директором. До 2 ночи мне звонили, пожалуйста, как меня пройти в клуб. До 2 ночи я уже не в клубе, я могу спать.
1: Но друзья, да,
0: да,
1: скорее всего.
0: Естественно, друзья, конечно. А после 2 ночи звонили, блин, Миш, пожалуйста, сделай, чтобы не выгоняли. Вот это такое, да, ну, сложное направление, которое я, ну, в котором бы я не хотел бы заниматься в жизни, честно говоря.
2: Сложно. Переросли, может, просто уже?
1: Мне кажется, там нервная система истощается на раз.
0: Просто сложно. Это ночной бизнес, это какие-то запрещенные препараты, которые, а мы отвечаем за их отсутствие, да, то есть мы должны их ловить со входа, выводить тех, кто зашли. Это постоянно какие-то милиция, там, полиция.
2: Разборки.
0: Ну, в общем, уличные разборки.
1: Говоря простым языком, головняков, во!
0: Говоря по чесноку, да.
1: Кстати, про название. Вот оно с чего вот так вот появилось? То есть быть в компании друзей, разговаривать там. Ну вот, по чесноку тебе скажу это. Вот же.
0: Слушайте, это слово, фраза на максимально на сленге молодежи подходит, конечно, к нашей концепции, потому что у нас же сама философия. Человек платит небольшую плату на входе и получает блюда и напитки по себестоимости. То есть вот это и мы называем наценка по чесноку. То есть она есть, она перекрывает наши расходы, так скажем, текущие. Вот, а зарабатываем исключительно на браслетах, вот именно на входных.
2: А, Михаил, у меня вопрос. А не смущало ли вас при выборе названия, что чеснок, он пахнет?
0: А у нас отстройка от чеснока полная, мы не про чеснок.
2: Да,
0: мы,
2: ну,
0: про по-честному, ну, по чесноку, как,
2: ага,
0: бы, это,
2: ну,
0: другое.
2: Так просто народ.
0: Про честность.
1: По чесноку после нас можно смело целоваться.
2: Да.
1: Вот, пожалуйста, Михаил, обращайтесь.
2: Михаил, а какой самый ценный совет вы получали в своей жизни?
0: Вы знаете, я много делал ошибок на протяжении жизни, и, наверное, это был совет: необходимо вырабатывать привычку менять привычки. Вот как бы это странно ни звучало.
1: Через какой период времени об этом стоит задумываться?
0: Слушай, чем раньше, тем лучше. Я
1: то есть только начал одно изучать?
0: Я об этом в 40 окончательно понял. Ценность времени, как бы, и важность привычек в жизни, потому что мы все состоим из привычек.
2: Вы,
0: на 95%.
2: Вы знаете, у нас от слушателей огромная обратная связь, огромная. По чесноку, мидии, в соусе, в васаби вообще пальцы отгрызешь. Добрый вечер, откройтесь, пожалуйста, внизу.

0: Нижнекамске. А Миша, а Азат с вами еще работает?
1: Конечно, работает.
0: Конечно, работает, да, вот здесь такой ответ. Так, и еще мой друг, который держит кафе, сказал, не надо готовить блюда, которые не умеешь, вот и по чесноку такие.
1: Это что значит, еще раз вопрос?
0: А я тоже что-то...
1: Не совсем врубился.
0: Туго. Ну, мне кажется, это хорошее сообщение, в общем, если...
2: Я бы сказал, сильно ты не держите ресторан, надорваться можно. Что там это держать?
0: Так, так, еще есть вопрос. А вообще, какая у вас цель на ближайшие там полгода, год?
1: Главная цель – улучшение. То есть это то, чем мы занимаемся. Мы допиливаем наше меню, мы меняем, как я уже говорил, поставщиков. На входе сырье должно быть максимально качественное. То есть наша концепция – дать максимум за минимум денег. То есть если это не так, то проект не работает. И мы какое-то время чуть-чуть ошибались. Так скажем, в конце 2025 года мы сделали разворот в сторону исправления этих ошибок. То есть были какие-то ошибки, честно говорю, как есть. Сейчас мы очень много за полгода уже работы проделали. Очень большое количество перелопачено, переработано.
2: Вот такой еще я хочу вам задать вопрос, Михаил. Вот если бы вам пришлось оставить в меню только три блюда, какие бы вы выбрали, почему именно их? Какие-то, может, самые любимые или самые востребованные. Тут опять же, да, либо от вашего вкуса, либо от вкуса людей, которые приходят к вам в ресторан.
1: Слушайте, очень сложно так сказать. Вот опять-таки, если это мой вкус, то я люблю там менее углеводные, там более полезные блюда.
0: Белковые.
1: Да. Более белковые, соответственно, да. Вот. Поэтому, наверное, тут что-то говорить, что оставить три блюда из ста очень сложно. Вот. Хочется поесть от пуза, так я бы стейк бы ел хороший, мираторговский. Зернового от корма, поэтому...
2: Ой, так уж захотелось.
0: И напомните, пожалуйста, вообще, как давно по чесноку существует? Я где-то вот искала сейчас информацию, не нашла.
1: С 2018 года проект по чесноку работает.
2: С тысячи... Простите, я сейчас так немножко озадачился. То есть там люди еще во фраках, вот это, в каретах подъезжали. Прекрасно.
0: Вот есть такое сообщение от слушательницы Юля зовут. Очень нужно доработать кухню по морепродуктам в кафе по чесноку.
1: В кафе, да.
2: Спасибо, Юля.
1: Спасибо, примем к сведению. Мы как раз этим занимаемся.
0: Вот, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Я знаю, что у вас какая-то есть даже акция. Я думаю, что вы нам сейчас все про это расскажете.
2: Ну, а я напомню, что у нас в гостях, простите, я все про стейк.
0: Это все слюна,
2: я все про стейк думаю. В гостях у нас был Михаил Яковлевич, основатель федеральной сети ресторанов по чесноку, который расположен в таких городах, как Москва, Казань, Сочи, Ульяновск, Набережные Челны. И теперь мы еще знаем, что и Челябинск. Спасибо большое, Михаил. Очень приятно было с вами пообщаться и познакомиться.
1: Спасибо вам, спасибо большое.
2: Заглянем, я думаю. Так хочется кушать. Вкусненько от пуза. А прямо сейчас полезная информация на правах рекламы.
1: У нас есть сюрпризик небольшой. Мы предлагаем вам посетить наш ресторан. Вход всего за 1 рубль. А для этого вам необходимо пройти на соцсети Бимрадио, и там есть определенные условия, которые нужно выполнить. Вот, что касается ресторана по чесноку, так, ребят, вы уже все слышали. Небольшая плата за вход, и вы получаете доступ к меню и напиткам по себестоимости. Приходите. Небольшая плата, это значит 100 рублей днем и порядка 350-500 рублей вечером. Вот такие вот у нас предложение для вас.
3: Реклама на Бимрадио.
4: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Здравствуйте!
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от

0: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
2: Какой

0: станет 129.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.
2: 292-102-8, номер телефона в студии БИМ-радио. Звоните прямо сейчас, нам нужно два игрока, мальчик и девочка, на подходе наши дикие игры.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что первым археологическим доказательством наличия татуировок в древнем мире стало тело мумии принцессы Укока, которое было захоронено примерно в 5 веке до нашей эры?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК Малевич.
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф». Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 17 градусов, к вечеру плюс 16, облачно без осадков. Завтра в субботу, 6 июня, днем плюс 20 градусов, к вечеру плюс 18, облачно без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
3: Вечерний Трубин.
4: Спонсор нашей замечательной игры – не менее замечательный ООО «Канавто 5» «Теннет Канавто». Все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». Просторный салон, увеличенный багажник, надежный экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей теперь в продаже в «Канавто» на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на «Теннет Т4Л» в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону, который я чуть выше означал. На кону сертификат «Семейный парк активного отдыха». Давайте знакомиться, как говорил товарищ Карлсон, с нашими игроками. Первым до нас дозвонился упорный, надо дать должное, Михаил. Здравствуйте, Михаил.
5: Добрый вечер.
4: У вас есть домашний питомец какой-нибудь?
5: Два.
4: Кто?
5: Три.
1: Так. Не детей.
4: Не. Домочадцев не считаю. А кто у вас?
5: Я понял. Кошка, собака и змея.
4: Кошка, собака и змея?
5: Да.
4: Очень неожиданная компания. И на кого же вы
1: жена,
4: похожи, Михаил?
5: А?
4: На кого похожи вы?
5: Я на кого похож?
4: Да.
5: Я, наверное, на кролика похож.
4: На кролика похожи? Бог ты мой, как мило. Ладно, хорошо, давайте познакомимся с вашим оппонентом. Это Наталья. Здравствуйте, Наталья.
6: Здравствуйте.
4: Ну вот вам такой же вопрос, потому что мы сегодня говорим о том, похожи ли действительно домашние питомцы на своих хозяев. У вас есть какой-нибудь питомец?
6: Ну, лично у меня нет.
4: В наличии уже нет.
1: Лично у меня.
4: А на постере, может быть, вот у вас над кроватью висит?
6: Нет, но вот есть у родителей.
4: А у родителей кто?
6: Кот.
4: Кот. Кот, чижик?
6: Феликс.
4: Фифик?
1: Феликс.
4: А, Феликс.
1: Ты что, ничего не слышишь?
4: А я плохо слышу Наталью, как будто Наталья где-то далеко, там, рядом с Кибертроном, вот, пролетая над гнездом Оптимуса Прайма. Ладно, хорошо, давайте мы вам напомним правила игры. Немножечко познакомились, расслабились, улыбнулись. Коллега, пожалуйста.
1: Дай, пожалуйста, эту штучку мне. Смотрите, мы сейчас будем в рот вставлять...
4: Бургер.
1: Загу. Загу.
4: Капа называется.
1: Капу.
4: Капа.
5: Капу, капу.
4: Капа.
1: Ну, она как-то называет. Загубник. Во!
4: Загубник.
1: Да,
4: губа загибать.
1: Мы будем вам... Ну, Михаил уже играл. Правда, не выиграл. С Петром сегодня, говорит, будет играть. В общем,
4: да,
1: мы вам будем за одну минуту объяснять, как больше, можно больше вы должны отгадать слов, которые мы вам объясняем. Во! Наконец-то.
4: Там предложение будет, это надо понимать. И в этом предложении ваша задача отгадывать слова. Так мы соберем предложенице. Еще раз напомню, с этим нагубником нам страшно, дюже сложно, скажу на старом.
1: Вам славянском
4: говорить определенные буквы. Ну, в основном это согласные. То есть они звучат как-то дико, но мы будем стараться. Итак, Михаил, вы с кем будете играть? Чего?
1: С Петром, говорит.
4: Там просто на мгновение скакануло связь. Со мной хотите поиграть?
5: С Ярославной.
4: С Ярославной. Все, понял вас.
1: Нет, вчера, значит, с тобой играл, сегодня со мной играл.
4: Продолжи со мной ты играл. Вот, хочет выиграть.
1: Сейчас у меня спирт высохнет на штучке, Михаил, а то что-то может пойти не по плану. В общем, задачу вы поняли. Я думаю, что я тоже могу уже начинать. Я готова. Я, как всегда, прекрасно, да? Спасибо, коллега.
4: Да, очаровашка просто.
7: Радио.
1: Холя. Такое имя, как Алина, только...
5: Холя.
1: Холя, да. Хошла.
5: Оса?
1: Нет, хошла. Нашла, шла и хошла.
5: Пока.
1: Хошла, она шла.
5: Пошла.
1: Холоть, траву холоть на даче.
5: Полоть траву на даче.
1: Просто холоть, да. Петрушку.
5: Полоть.
1: Петрушку.
5: Петрушку.
1: В холе. Ну вот она в холе. Вот в лесу, а вот в холе.
5: Поле?
1: Да, в холе, молодец. Ерехелка. Птичка такая, ерехелка.
5: Бирюзалка?
1: Ерехелка, она еще яйца...
5: Перепелка.
1: Да, Хереселит.
5: Переселят.
1: Там третья, там Феря, да, все правильно. А там Фелят. Как Фетя, Фетр.
5: Переселят,
1: да. Фрятала.
5: Спрятала?
1: Нет, не спрятала, а фрятала.
5: Прятала.
1: Да, фрятала. Вот ребят. От детей, от ребят.
5: От ребят.
1: От ребят, молодец. Выменять. Ну, выменял корову.
5: Выменять.
1: Да,
5: выменять.
1: Да.
7: Бим радио.
5: Трудно со мной, да, Ярослава? Трудно со мной, да?
4: Я вам, знаете, что скажу, Михаил? Зато вы здесь, знаете, как комфортно. Любо-дорого смотреть, когда коллега вот в таком вот.
1: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 слов.
4: 12 слов.
1: Но я думаю, Михаил, если так каждый день будет звонить, он потом вообще как от зубов отскакивает.
4: Результат хороший.
5: Нифига реки.
1: А вчера сколько было у вас?
4: Мало было, 9. Я даже помню.
5: 7. По-моему, 7, нет?
4: 9, по-моему, было.
1: Да,
4: ну, Михаил,
1: 9,
4: смотрите,
1: да?
4: Смотрите, память меня еще не подводит. 12, отличный результат. Наталья?
8: Да.
4: Соберитесь, Наталья, у нас непростая задача. Вы там давайте-ка это, духом не падайте.
8: Хорошо.
4: И, пожалуйста, чуть погромче.
8: Окей.
4: А, do you speak English?
8: Чуть-чуть.
4: А, я думал, скажете, yes, I do. Окей, тогда стартуем, да, как говорится. Сейчас я поставлю вот это вот чудо-юдо в свое чудо-юдо. Так сказать, двойное чудо-еда. Стартуем!
7: Бим радио.
4: Лозг.
8: Лозг?
4: Лозг. В черепушке у нас.
8: Мозг?
4: Да. В поисках.
8: В поисках?
4: Да. Обладателя.
8: Обладателя.
4: Молодец. Потерпел.
8: Потерпел.
4: Да. Поражение.
8: Поражение.
4: Отлично. Идем дальше. Бомбардир.
8: Бомбардир?
4: Да. Бомбардировал.
8: Бомбардировал?
4: Да. Бранденбург.
8: Бранденбург?
4: Почти правильно. Бранденбург.
8: Бранденбург?
4: Ну ладно, пусть так будет. Фляжный.
8: Что?
4: Фляжный.
8: Фляжный?
4: Фляжный. Фухисочка у моря.
8: Фляжный?
4: Да. Вуй.
8: Вуй?
4: Да. Вуйствовал.
8: Еще раз.
4: Вуйствовал.
8: Вуйствовал?
4: Так, верно.
7: Бим радио.
4: Ох, Наталья. Нам ли быть в печали? Отлично. Сколько там получилось?
1: 12.
4: 12-12. Боевая ничья. Я вас поздравляю, Наталья. Блестяще играли. Очень хорошо прислушивались. Я старался. Ну что, сейчас у нас будет суперсловечко. Какое-нибудь.
1: Вот выбери, пожалуйста, что объяснять. Нет, подождите. А кто будет объяснять? Петр или...
4: Ярослава будет объяснять. Давай.
1: Петр, говорите, да, Наталья?
4: Ярослава, давайте, будет
1: объяснять. Наталья, Петр... Вы сказали...
8: Ярослава.
1: Понятно, все
4: давайте,
1: это против
4: Ярослава.
1: Меня. Ладно, ты карточку хотя бы выбери, что мы будем объяснять. Я уже эту штуку выплюнула, она уже в моих слюнях. Я не хочу ее обратно надевать, на.
4: Вот это.
1: А первая?
4: Да.
1: Спасибо. Так, я оделась, я готова к вечеринке
4: ночью. Я просто уже понял, что эту букву очень сложно проговаривать.
1: Кстати, в эту игру мы будем играть на вечеринке ночи летнего вала 11 июня.
4: Так, уважаемые игроки, Михаил и Наталья, у кого-то прибавлен приемник. Выключите его, пожалуйста.
5: Выключили.
4: Молодец, спасибо, Михаил.
1: Я знал, что это Михаил. Да.
4: Вы готовы?
1: Вы готовы?
5: Да.
1: Сейчас будет супер... Ну, объясним правила.
4: Одно единственное слово-сочетаница сейчас произнесет Ярослава, то есть это будет из двух слов состоять. Ваша задача, ну, понять, о чем идет речь, и выкрикнуть правильно это слово-сочетание. Я вам желаю удачи, Ярослава, вам тоже.
1: Ну что, вы готовы?
8: Да.
5: Да, командир.
1: Можете просто называть меня «Хлюшевый тюлень».
8: Плюшевый тюлень.
4: Молодец, Наташенька, радость ты наша. Плюшевый тюлень. Именно это словосочетание было на карточке у Ярославы. Наталья, я вас поздравляю.
8: Спасибо.
4: Давайте сейчас мы Михаилу дадим снова передавать приветы. Пожалуйста, Михаил.
5: Всем вам, как всегда, всей Казани, кто узнал, доброго вечера, до встречи с Анремо.
4: Прекрасно. И на ночь и летний бал обязательно, Михаил, приходите.
5: Все принял.
4: Все, ждем. Хорошего вечера с любимой радиостанцией в компании. И поздравляем, конечно, нашу победительницу сегодняшней игры Наталью. Наталья, принимайте наше поздравление. Ура-ура.
8: Спасибо вам большое.
4: Я напомню, что вы у нас получаете сертификат. Так, куда? В парк активного отдыха. Есть с кем активно отдохнуть в парке-то?
8: Да.
4: Ну, здорово. Здорово, великолепно, потрясающе, великолепно. Кому будете привет передавать?
8: Передаю привет своей племяннице, вот, которой пойду в парк активного отдыха.
4: Как как зовут племянницу, помните?
8: Виктория.
4: Виктория. Вика, Вика, Виктория. Какая красота.
1: Хочу с тобой на море.
4: Да, я бы тоже не отказался. Наталья, еще раз принимайте наши самые искренние поздравления. Трубочку не кладите за эфиром. Расскажем подробно, как вы заберете свой подарок. Ну, а мы будем двигаться дальше.

0: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и, конечно же, танцы. Под Эда Ширана в том числе. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зале. 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бимрадио. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Отец, чем будем новую беседку красить?
8: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
7: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
9: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
12: 0+.
13: Позиция номер 1.
1: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Гав-гав.
1: Мяу.
0: Спасибо, поддержали.
1: Да.
0: Да, о домашних питомцах. И похожи ли вы на своих домашних питомцев? Мы сегодня решили с вами поговорить. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Пожалуйста, наши мессенджеры. Что же вы нам рассказываете? Я смотрю, много тут у нас сообщений, что-то нам рассказывают.
1: Рауф скинул кошечку свою, веслоухий шотландец, здесь написано. Вы не похожи, Рауф. А мы вот... просто как раз-таки говорим о том, что хозяева выбирают, люди выбирают себе питомцев, похожих на себя.
0: Один наш слушатель под никнеймом Жаным... Я тебе серьезно говорю, вот тот ли этот Жаным или это какой-то другой пишет. Многим пора баранов заводить.
1: Овец.
0: Только про баранов информация есть. К данной минуте.
1: Информация на правах баранов.
0: К данной минуте. Так, вот еще тоже есть фотография от нашего служба, от Рауфа. Вот он, мой кот Каслер. Тоже то ли британец, то ли шотландец, вот эти ушки у них коротенькие.
1: Не знаю, похожи или нет, говорят, что животные похожи на своих владельцев, так как собаки считывают их поведение и подстраиваются под ритм жизни, поэтому, наверное, есть какое-то сходство. И вот Алиюша скинула свою фотографию с собачкой. Породу, к сожалению, не знаю, но похожи на... Есть вот маленькие, беленькие, забыл, как они, не тойчики, а как, вот, как они называются? Алиюшечка, если вы с нами еще. И собака. Бивер Йорк Несси. Немецкая овчарка Райт. А, вот, Йорк, я же говорю Йорк. Две собаки, одна большая, вторая маленькая, надо же. Так, нет, Камилочка пишет, похожие здесь вот овчарка и Камилочка. Нет, не похожи вообще. Завела бы пуделя или мейн-куна? Ой, мейн-куна, они же большие, толстые.
0: Здоровые котяры, да, правильно? Мой пес похож на мой 3D-принтер. Только отвлекись и получай кучу мусора. Ну, такой даже он, параллельно шреддером у вас работает.
1: Таточка тоже скидывает фотографию своего котика. Очень хорошенький, очень умный с виду кот, кстати. Как будто прям уже эту жизнь пожил.
0: Профессор Котофеев. Марс написал, было в свое время две собаки в разное время. Хорошо, что пояснили. Сейчас две кошки, надеюсь, они в одном времени находятся. И все дворовые, взятые с улицы. Принципиальная позиция — брать только несчастных бедолаг. А породистых и так заберут, и найдут дом. А, насколько похож, даже не знаю. Похоже характером, наверное. А, становится со временем. Вот.
1: Синдром спасателя получается.
0: Ну, классический треугольник Карпмана, я вам скажу, коллега.
1: Добрый вечер, Бим, наш красавчик Чарли Сиба Ину. Я сначала прочитала, а потом надо было паузу все-таки, наверное, сделать. Ну, ничего, такой шаловливый с виду. И девчонка тоже такая, похожа они, кстати, да.
0: Вот, ага.
1: Дмитрий пишет.
0: И получай кучу мусора. Ну, такой даже он, параллельно шреддером у вас работает.
1: Таточка тоже скидывает фотографию своего котика. Очень хорошенький, очень умный с виду кот, кстати. Как будто прям уже эту жизнь пожил.
0: Профессор Котофеев. Марс написал, было в свое время две собаки в разное время. Хорошо, что пояснили. Сейчас две кошки, надеюсь, они в одном времени находятся. И все дворовые, взятые с улицы. Принципиальная позиция — брать только несчастных бедолаг. А породистых и так заберут, и найдут дом. А, насколько похож, даже не знаю. Похоже характером, наверное. А, становится со временем. Вот.
1: Синдром спасателя получается.
0: Ну, классический треугольник Карпмана, я вам скажу, коллега.
1: Добрый вечер, Бим, наш красавчик Чарли Сиба Ину. Я сначала прочитала, а потом надо было паузу все-таки, наверное, сделать. Ну, ничего, такой шаловливый с виду. И девчонка тоже такая, похожи они, кстати, да.
0: Вот, ага.
1: Дмитрий пишет. Ярослава на белочку,
0: да,
1: похожа,
0: да,
1: такая же.
0: Да, я тоже хотел сейчас
1: суетливая.
0: Прочитать.
1: Суетливая. Главное, снова привет Ярославе с маленькой. Нет, свое имя, главное, с большой написал, ну, Дмитрий.
0: Эгоист.
1: Слушатель,
0: эгоист.
1: Да, вот, Дмитрий. А Ярославе Петру с
0: вообще
1: маленькой.
0: Не, вообще не по правилам русского языка. Что такого, Дмитрий, исправляйтесь.
1: Ну, вам тоже добрый вечер, да. И еще есть наш дворянин. Дворняшкович. Никто никого не выбирал. Запросили в приюте коротколапика.
0: Красивый.
1: Кого
0: пес
1: дали,
0: какой.
1: Того и полюбили. Очень красивый. Мне кажется, я бы тоже такого выбрала бы. Так, а многим, кстати, вот не я спишет, нужно тогда баранов заводить. Еще такое сообщение про баранов, что-то... О, ты видел, сколько сообщений?
0: Да-да-да.
1: Я думаю, что мы продолжим совсем скоро. А, правда ли то, что люди заводят питомцев, похожих на себя? Если бы вы заводили домашнее животное, собаку или кошку, какой породы?
0: И кого?
1: Все. Бим Радио.

0: Хабин Радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Быстренько пробежимся по казанским дорогам. 4 балла местами. Затруднения. Крупные пробки. Борисковская улица, Довлекеевская улица, Новодовлекеевская улица, от Дудинской улицы до моста через железную дорогу 15 минут. Проспект Победы от улицы Юлиуса, до Оренбургского проезда 15 минут тоже. Улица Кулгали от Юлиуса Фучика до комиссара Габишева 11 минут. Время проезда. 9-минутное затруднение на Оренбургском тракте от Фермского шоссе до улицы Академика Парина. И также 8 минут затруднения на Красно-Кокшайской улице Фрунзе от улицы Галимджана Баруди до улицы Кулахметова. Ситуация на мостах и дамбах. Фактически все мосты и дамбы свободны, но только Кировской дамбы из центра затруднения всего лишь в 1 балл. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Ты знаешь, кто я?
2: Ты знаешь, кто я?
1: Ты знаешь, кто я?
3: Кто я?

0: здравствуйте, мы по-прежнему здесь. Петр Нижинский, МС-мать. МС-матушка.
1: Ярославушка, здравствуйте.
0: Да, всем здравствуйте. В этом часе, на самом-то деле, знаете, что мы подумали? Мы подумали, во-первых, что сегодня хорошо, что мы подумали, а во-вторых, сегодня пятница.
1: Важный аспект.
0: Для тех, кто собирается на вечеринку «Вечер Сан-Ремо», передавайте привет Альберту Хузиахметову и команде «Бимрадио». Это раз. Второе, для тех, кто не пошел, мы с Петром предлагаем сегодня устроить пятничное караоке.
1: Ну, почему бы нет? Вот утраоке же вы поете.
0: Кто не спел сегодня с утраоке, давайте споем с нами.
1: Можете придумать какую-нибудь песню, которую хотели бы, чтобы
0: мы... Но мы не знаем, что спеть-то нам можно.
1: На французском.
0: Слушай, я не уверен за текст этой песни, поэтому там, да, надо... Давай. Я могу кашлять, пока ты не переключишь.
1: Все готово, смотрите, командная работа.
0: Я вижу, там плов кто-то готовит, у них тоже почти все готово. Спасибо, что вы с нами, знаете, как приятно.
1: Приятного вам аппетита, ребята.
0: Элечка скинула, как, видимо, с супругом делают что-то там в казане, что-то вкусненькое. А на заднем фоне Петр что-то бренчит. Так приятно слушать.
1: Чем интересно бренчит в прямом-то эфире?
0: Так, мы не будем говорить. Но пока вы можете скидывать песни, которые бы хотели спеть в этом часе вместе с нами. И тема, конечно, с животными тоже продолжается. Какое животное вы завели бы, потому что оно похоже на вас? Петр.
1: Извините. Я просто решил, что уже можно.
0: Мой сын похож на мою змею и три сердечка.
1: Что мы так давно все вместе? Что ж это? Свои люди,
0: почему бы не в пятницу, да? Так, да. Мой кот на меня не похож, видимо, в соседа. И здесь... Ой, такой лапонька у Юли котик, ты посмотри.
1: Я читаю сообщение от Пергюнта, хорошо, что я его прочитал, а не сразу в эфир. Вот так я могу сказать.
0: Так, я похож на серого, Семен нам пишет. А, здесь белый котик и серый. Белого, кстати, не сразу увидела. А я тоже, говорит, не похожа. Милюша, вы очень похожи с котом. Открой фотографию в Максе от Милюши. Мне кажется, вообще очень...
1: Вот этот ленинский прищур.
0: Мне тоже кажется, вообще очень похожи. Мне кажется, на вас так дети не похожи, как кот. Так, у меня три волкодава. Сейчас скину, говорит. Ага. Очень, так, Мася не спит после ночной охоты. Очень ее любим, отлично ловит мышей, кротов. Хотя порода благородная сибирячка. О-о-о. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Чего мы в этом часе будем петь, давайте вместе решать.
2: Это вечерний Трубим.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
3: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
4: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Миша, вы ведете неправильный образ жизни.
2: Только вот не надо мне завидовать, ладно?
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: Продолжаем наши беседы о домашних наших любимцах, питомцев и о нас, конечно же, их владеет. Хотя, кто еще кем владеет, там, знаешь, разобраться надо, в общем-то. Потому что кошки вот 100% думают, что это мы там прижились, как бы, в их трешечке. Вот. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вот новый поворот. Это наши мессенджеры, куда вы нам пишете ваши истории. Похожи ли вы на своих домашних питомцев? Может быть, не похожи, а может быть, кого-то хотели завести и почему?
1: Добрый день, ребята. У меня был кот, правда, отдал его в добрые руки, чтобы он не скучал дома один. Когда был маленький, назвали Бусинка. А потом появились яички и стал Буськиным. А вот... Ну ладно, не буду
0: шутить. Так часто бывает, знаешь. Да.
1: Ну, красивый, кстати, очень. Ты видишь?
0: Нет, я не вижу.
1: Сходи к офтальмологу. Очень красивый.
0: Так, спасибо. Такая заботливая.
1: Очень красивая, про тебя же.
0: Да.
1: Здравствуйте, Петр Ярослава. Сейчас бы я завел себе оленя. Поэтому прошу передать привет повару Петровичу от мужа его девушки. Руслан, так нельзя.
0: Как интересно.
1: Так интересно.
0: Как интересно.
1: А что там было? А расскажи, как вы интересно узнали? Напишите, я никому не расскажу. Петр, да, ты да, не да читает, он
0: нет,
1: мне напишет.
0: Нет, ни в коем случае.
1: Я такие истории не люблю, но я почитаю.
0: Назир нам написал. Лучший привет. Здравствуйте, Назир. Спасибо большое, нам очень приятно. Хорошего вам вечера, вам взаимно тоже. У нас был кот, звали Тошей. И прожил долгую, счастливую кошачью жизнь. 16 лет прожил
1: ого,
0: кот. Это действительно, да, очень много. К сожалению, в августе прошлого года отправился в кошачий рай, как говорится.
1: В Капитолий.
0: В Капитолий, вы да думаете, кошачий? Ну, хорошо, пусть так. Кот был очень своенравный. Друг, когда в гости приходил, он на него кидался. И даже один раз... Ой, чуть не надругался, я прочитал. Ладно, не прочитал. Надудонил ему в ботинке. Какое интересное выражение, Назир, выбрали. Надудонил. Надо это взять на заметку. Вот. Надудонить. Но

0: да. думаете, кошачий? Ну, хорошо, пусть так. Кот был очень своенравный. Друг, когда в гости приходил, он на него кидался. И даже один раз... Ой, чуть не надругался, я прочитал. Ладно, не прочитал. Надудонил ему в ботинке. Какое интересное выражение, Назир, выбрали. Надудонил. Надо это взять на заметку. Вот. Надудонить. Но это все было не просто... Ну, зачем вы фотографию сразу прислали? Я не успел прочитать. Но это было все не просто так. Подождите. Но это все было не просто так. А, ну все без запятых же, как мы любим. Потому что друг всячески пытался оскорбить кота. Ах ты, ах ты... Тошка, понимаешь, картошка. В шутку, конечно. Друг всегда говорил, какой шибанутый хозяин, такой же и кот. Ой, и фотография котяры. Хороший кот. Музыку слушает. Бим-радио слушает, я уверен, в наушниках.
1: Так, я тут спросила историю про повара, и мне уже ответили. Специально для вас, Ярослава. Ну, я ничего не скрываю от наших слушателей.
2: Да, это я почитаю.
1: Жена поехала на сплав и ушла от мужа к повару Петровичу.
0: Ох ты,
1: Петрович. А это, знаете, вот история с котом. Просто там выросли...
0: Петрович, я понял.
1: Да.
0: А тут вроде хотели плов только поесть, а вышел так, сгоряча, как пелось в песне
1: морковки.
0: Какой-то.
1: Морковки покрошили, и все, и она просто любила.
0: Да ладно, пожелайте счастья с Петровичем, пущай хоть так.
1: Да, зато теперь, значит, мужчина, от которого жена поехала на сплав, он абсолютно свободен.
0: Ну, знаете, как выражение? Какая есть пословица на Руси? Баб с воза кобыле легче.
1: Да.
0: Уж простите, это просто выражение есть такое.
1: А мир прекрасен, между прочим, просто нужно посмотреть. Ладно, я не буду ваше имя называть на
0: особенно,
1: всякий случай.
0: Особенно, если зрение хорошее, обязательно посмотрите.
1: Так, да, мы посмотрели «Три волкодава», и здесь эти маленькие... Кто это? Кто это, перепелочки? Кто это? От Булата сообщение.
0: Да, я вижу. Кроме надписи я ничего не вижу. Сейчас скину, он пишет.
1: Обнови. Смотрите, тут еще написал, наша старушка 15 лет, веслоухая шотландская. Да они красивые, но говорят злые. Алла,
0: они не,
1: ваша злая?
0: Не ласковые.
1: Детей не любят,
0: не
1: да,
0: не ласковые.
1: Еще?
0: Ни шотландцы, ни британцы.
1: А еще?
0: Иностранцы, одним словом.
1: А еще Алла предложила. Алла, что ты делаешь, Алла? Алла, что ты делаешь со мной? Предложила. Предложила. Это можно, кстати.
0: Да, это
1: да.
0: можно.
1: Предложила спеть песню группы «Фабрика» про любовь. Но... А мы с Петром решили тоже про любовь, но немного другую любовь. В общем, в этом часе мы еще исполним «Я закинула минусовку», можно будет спеть.
0: Сейчас люди будут думать, гадать, ребус, про какую шлюбовь мы тут петь будем. Ну,
1: шлюбовь, да. Все, про шлюбовь мы будем петь песню. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы просто можете уже писать, что хотите. Мы будем
0: зачитывать. А мы будем читать, что хотим.
3: Бим-радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Знаете ли вы, что у слонов самый большой мозг среди наземных животных? Его вес 5 килограммов. Слоны испытывают печаль, переживают, скучают, помогают сородичам, а также имеют некоторые способности к занятиям музыкой и рисованием.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
6: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
7: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домаров». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цито» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которое клиника заслуживала годами. А еще сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. В стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
9: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
10: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
11: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
12: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. БИМ Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
13: Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, по данным Яндекс, погода в Казани на данный момент плюс 17 градусов, по ощущению прохладнее всего плюс 13. К вечеру ожидается плюс 16 градусов, облачно без осадков. Завтра, в субботу, 6 июня, днем плюс 19 градусов, к вечеру 18 градусов тепла, облачно без осадков. Год назад, в этот день, 5 июня 2025 года, днем плюс 22 градуса, к вечеру плюс 13, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Программа для именинников «Первый тон».

0: под нос. Ну или еще куда-нибудь.
1: Или Атос, Портос.
0: Да, еще Арамис, кстати, там был. А пока мы будем открывать группу Бимрадио Казань ВКонтакте и поздравлять тех, кто отмечает свой день рождения. Но сначала хотелось бы поздравить Зульфию, которая написала: «Ура, мы едем в Максимилианс на праздник вечер Сан-Ремо. Поздравьте, порадуйте за нас. Мы этот билет выиграли у Бимки».
1: Поздравляем, радуемся.
0: Васильева, Зульфия и Володя. Классно вам отдохнуть. Если кто-то еще едет, тоже пишите, вам тоже привет передадим. Альберту, Хузиахметову и всей команде Бимрадио привет от нас тоже передавайте. Итак, группа ВКонтакте, именинники. А у нас один именинник всего лишь онлайн сейчас.
1: Ух ты!
0: Альберт Шакиров, да, представляете? Вот. Альберт, мы вас поздравляем, у нас сегодня единственный именинник, который онлайн находится. Будьте счастливы, здоровы, вы тут с ребенком в зоопарке. Вот почаще вам таких возможностей провести время с семьей и куда-нибудь сходить, вкусно покушать и что-то интересненькое посмотреть. С днем рождения! Ура!
1: Я по традиции напоминаю про телефон 2-930-800, 2-930-800 в рабочее время, в будние дни с 10 до 17. Звоните и заказывайте специализированные поздравления. 2-930-800. Кто же родился в этот день? Пожалуйста, генерал-фельдмаршал Никит Трубецкой, Федерико Гарсия Лорка, телеведущий Валдис Пельш отмечает день рождения сегодня, актер Анатолий Кот, юмористка Елена Воробей, актриса Барбара Брыльска, фигуристка Юлия Лепницкая, говорят многие другие, а многие другие это музыканты невероятные. Между прочим, в этот день родился Ника Макбрейн, бывший барабанщик британской группы Iron Maiden. Также в этот день на свет появился Кенни Джи, американский кларнетист. Ну, из 90-х кто помнит его, много по телевизору показывали. Трой Ван Левен, гитарист группы Queen of the Stone Age. Ну, это те, кто уже любит больше по альтернативной музыке. А также сегодня свой день рождения отмечает интересный дяденька. Сейчас у него волосы длинные. Пит Уэнтс, американский бас-гитарист и поэт, участник рок-группы Fall Out Boy.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: мы обещали спеть с вами песню. Сегодня у нас песня о любви, я считаю. Просто от такой любви чуть тебе надо.
1: Я считаю, да, тоже.
0: Эта песня была известна еще в 1950-х годах. Так, ее текст и музыка привлекали внимание не только культурной интеллигенции, которая спевала на студенческих вечерах, но и стала строевой в некоторых воинских частях.
1: Ну так вот.
0: Давай, делай погромче.
1: Балаган Лимитед.

0: Надо на два голоса петь. Ты не уходи за мной наверх, ты иди внизу. Или я пойду внизу,
1: а
0: ты иди наверх.
1: Чуть выше беру. Слышите, чуть-чуть.
0: Нет, ты берешь, ну, как я
1: почти
0: беру.
1: Почти в терцию. Нет,
0: не бери, как
1: это,
0: я.
1: Это не унисон.
0: Не бери, как я. Ты же мужчина. Кто поет с нами? Напишите хотя бы плюсик, поставьте где-нибудь. На руки.

0: Ложка,
1: а где последний? А где последний куплет? Что-то мы не так спели с тобой, что ли?
2: Спели великолепно.
1: Ну, тут он проводил ее еще до заветной калитки.
2: Я считаю, шикарная песня получилась.
3: Реклама на Бим-радио.

0: украшение Крусе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: АвтоЦ Республика круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
2: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
4: Торговый центр Республика. Улица Петербургская, 9. Станция метро Площадь Тукая. Без возрастных ограничений.
5: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: «Роснефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craftage & Age. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC-зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: эти забавные животные, и мы рядом с ними. Об этом сегодня мы с вами говорили, дорогие радиослушатели.
1: Главное, лягушек не жрать.
0: Мы еще и пели, вот там комментарии положительные пишут. Не в смысле, что положили на нас, а в плане, что понравилось. Зашло, зашло, нам тоже зашло.
1: Как выходить будет?
0: Естественным путем.
1: Да, мы решили, в общем, давай скажем.
0: Да давай, пожалуйста.
1: Давай, рычи. Мы решили, что у нас будет застольник с Бимрадио.
0: Да.
1: Вредит вашему здоровью,
0: да,
1: добавитесь.
0: Да.
1: Да, и мы будем
0: народные
1: вот такие
0: песни,
1: вот народные
0: будем
1: песни застольные, вот эти у церкви.
0: Чтобы, или... чтобы вы прям с нами, вот как раньше, знаете, собирались с большим семейством,
1: да,
0: за столом.
1: То потом посуду мыли.
0: Да, вот. И там вот все время был такой человек, который подвывал только последние
1: черный
0: ноты.
1: Ворон!
0: Вот примерно вот так вот мы будем это дело делать.
1: Ну так, да.
0: При этом всем запастись кокошником, знаете, понимаете.
1: И
0: шапкой вот этой вот с цветком.
1: Так, сообщение дочитаем. Хэпик.
0: Пеппик длинный чулочек?
1: Хэпик.
0: А, хэпик.
1: Приблудился.
0: Because I'm happy.
1: Приблудился.
0: Нормально.
1: Дайте мне эту штуку в рот, я буду с ней рассказывать. Совсем дикий был, а сейчас не отходит от меня, даже туалет за мной бежит.
0: Привет, любимые ведущие. Спасибо большое, наша дорогая Гузель. Это действительно так же. Оу. Животные похожи на своих хозяев. Моя шотландская кошечка пугливая, как и я временами. И, кстати, она смесь шотландца и британца. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Где ирландцы, хочется спросить. Самая ласковая и нежная кошечка. И очень тактильная. А мать ее была, как и многие другие шотландские, не тактильная.
1: Здесь вот Алла скинула свою кошечку, британку, видимо, да? И прочитаю. Шотландка, веслоухая. И она здесь ее гладит, и такое ощущение, что кошка сейчас повернется и руку сожрет ей.
0: Скажи, ты че, мать?
1: Ну
0: иди,
1: да,
0: гладь белье,
1: она
0: что ты меня гладишь?
1: Калится. Добрый вечер, у меня шотландец, очень хороший кот. Они признают только одного человека, и с ним он будет панькой послушен. Нужен авторитет, а не запугивать. И когда кот будет котом, а не собакой. Здесь ни одной точки, а нет, одна, две. И все.
0: Ну и ладно.
1: Добрый вечер, Петр Ярослав. Доченька принесла котенка, назвала Люцифером.
0: Как классно.
1: А с тех пор он нам пишет смс-ки.
0: Да-да-да.
1: Через некоторое время он упал с балкона и ушел гулять. Это точно он! Через месяц дочка нашла его по объявлению. Теперь у кота появился паспорт и стала Люция.
0: А, вот падение как меняет. Смотри, все в жизни.
1: Куда она, в Таиланд, что ли, сбегала?
0: Вот как вот треснулся один раз об асфальт и уже...
1: Так, там яички выросли, помнишь, нам слушатели писал?
0: Молодцы, молодцы, мы тоже поем с вами. Здорово, здорово, мы как раз вот на это и рассчитываем, что мы все будем вместе петь вот это. Ну-ка, все вместе, уши развесьте, будем подпевать друг другу.
1: Застольник, кому застольник? Наиль нам написал.
0: Да, я вижу Наиль, я даже помню, что Наиль, вы скульптор,
1: рад приветствовать. Да-да-да. А еще Сергей скинул тоже кошечку с лапками, переслал от Лилии, видимо, общая котейка. В общем, спасибо вам большое за сообщение, мы с вами же не прощаемся еще?
0: Нет, еще не прощаемся, мы сейчас еще узнаем, что нам звезды приготовили на день, понимаешь, сегодняшний.
1: Омлет.
2: Бим-радио. Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден». Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
2: Звездная пауза.
4: Приветствую всех в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, этот день для вас будет очень неожиданным. Будет приятное удивление. Тельцы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Близнецы, главное сейчас не идти против течения. Раки, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце для радости. Львы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Девы, рабочий фон вокруг вас будет невысоким, а вам будет просто лень что-то делать. Весы, голова будет ясной, нервы стальными и в душе будет спокойно. Скорпионы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные денежные дела, будьте готовы с ними встретиться. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным днем этой недели. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или просто выздороветь. Рыбы, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей и подчиненных. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего.
2: Гороскоп.
5: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ Радио. Вечерний Трубим.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Ну, сначала мы должны немножко
1: подожди.
0: Как бы это...
1: Делай погромче, пожалуйста.
0: Куда ж тебе?
1: Давай! Обожаю пятницу, вообще то, что надо. Ты можешь выключить, иначе я не остановлю.
0: У вас уже... Ну, ладно, я промолчу. В общем-то... Дорогие наши радиослушатели, огромное вам спасибо, что мы эту пятницу провели вместе с нами, а мы вместе с вами. Ну и, конечно, те, кто сегодня на вечеринке, там ночь и в Сан-Ремо. Все одно в другое, короче. Тоже классно, оторвитесь по полной программе. Не забывайте про вечеринку, конечно же, ночь и летний бал, который случится уже совсем скоро. 11 июня, 18+, я напомню. Классно сегодня пообщались, песни попели, посмеялись, повеселились. Ну и пора, в общем-то, как говорится, и честь знать. Но прежде, мы, как говорится, передаем бразды микрофонного правления.
1: Вы так ждали, вы так просили, и...
8: Атас! Снова я.
1: Атас! Атас!
8: Вы меня обманули, получается?
0: Давай, Атас! Жиглов, давай, готовься.
1: Атас!
8: Атас! Глеб Жиглов и Володя Шарапов.
0: Что?
8: За столом мы засиделись не зря.
0: Ага.
8: Глеб Жиглов и Володя Шарапов.
0: So freaking on.
8: Ловят банду и главаря. Раз. А как там дальше-то? Ну, помогайте.
9: Это малина. Разухабилась разная тварь.
8: Нет, а по ногу Талина.
1: Талина.
8: Да глумится горбатый главарь.
9: Атас!
8: Весели рабочий класс.
9: Атас!
8: Танцуйте, мальчики, любите девочек.
9: Атас!
8: Пускай запомнит нынче нас.
9: Атас!
8: Малина, ягода.
1: Атас! Все, я закончила! Петр Нежинский тоже закончил. Нет, не так!
0: Да.
1: Мы не должны так уходить.
0: А
1: Джек,
0: это случилось переключение небольшое. Ладно, мы передаем бразды продления Глебу. Да, сейчас в финале у нас будет Крис Кросс с работой Jump. Можно немножко попрыгать.
1: Jump.
0: Ну и всем, конечно, хороших выходных, отличного уикенда.
1: Петр, спасибо за эфир. Дорогие радиослушатели, берегите себя, конечно. Мы вас любим, целуем и...
0: Чао, какао!
1: Пока!

0: Друзья, добрый вечер. С вами Глеб Низовский у микрофона. Рад со всеми с вами здесь находиться ментально. В ближайшие два часика я буду вместе с вами. Никуда не переключайтесь.
1: Реклама на Бим Радио. Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
2: С 1 по 6 июня Пушкин Фест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина, вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
5: 0+.
6: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
7: Я на тебе женюсь.
6: И от нее уже никуда не деться.
8: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00 «Домашний. Главный женский».
9: 16+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Скажите, а эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи в течение всего дня?
4: Петрович, ты задолбал уже? Бери сварочный аппарат, начинай уже работать, а?
5: Что?
2: А, ничего, показалось.
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Ну что, друзья, снова еще раз добрый вечер. Глеб Низовский, он же Глеб Смирнов у микрофона. Как ваши дела? Если вы меня слышите, это значит две вещи. Что сейчас пятница, за 8 вечера, и что вы на Бим Радио, друзья. Всех рад приветствовать целую неделю. Я по вам скучал, мои солнышки, мои зайки. Давайте рассказывайте, чем занимаетесь. Присылайте фотографии обязательно. Кто может на даче, кто за городом, кто может по дороге, а кто-то может вообще на работе еще, как и я, в принципе. Может, меня поздравить? Я на этой неделе... А что я на этой неделе? Я в магистратуре же учусь. У меня второй курс магистратуры на экономическом факультете. Я экономист, друзья. Я экономист. Вот мне уже пишут. Мне Бабай написал. С тем сбился, ладно. Бабай написал. Салам, Низовский. Александр пишет. Салют, Глеб. Вот еще какие-то сообщения приходят. Ой, я обязательно все прочитаю, всем отвечу. В общем, мне осталась только защита. Будет через две недели защита диссертации. Да и госэкзамен через недельку. Поэтому пожелайте мне удачи. От остального я избавился с большим удовольствием. Все вроде доздал. Но самое трудное еще впереди. Ну ладно. Я тут песенку подготовил, но не просто так. Сегодня день рождения у одного музыканта. Дональд Рейн его зовут. На самом деле даже мне это имя ни о чем не говорит. Но это американский кантри-певец, автор-исполнитель и основатель группы Statler Brothers. Я вам сейчас расскажу, откуда я их знаю вообще и почему. Их эта песня следующая звучала в одном фильме, немалоизвестном, 94-го года. И как раз-таки, пока она будет играть, у вас будет задача вспомнить, какой актер, постукивая по рулю, ее пел, чем он там занимался, да и что вообще за фильм. Год 94-й, друзья, а пока что Statler Brothers, Flowers on the Wall.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: А сейчас у меня для вас информация на правах рекламы, друзья. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация «Коронация короля» и «Королева вечеринки» за лучший выпускной наряд. Ведущие баллы Петр и Ярослава непревзойденные, за пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зале. 11 июня ресторан «Максимилиан», сбор гостей ровно в 8 вечера. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Еще круг.
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечный побережье Сан-Ремо, потому что БИМ-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
10: 18+.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Тим Радио. Первое в Казани.
1: Ну что, друзья, вы мне уже активно начинаете написывать приветики, но я вам напоминаю, с 9 вечера у нас стартует программа «Привет приветов», поэтому будьте готовы к этому времени, к этой уникальной возможности. Мне вот Оксана написала: «Добрый вечер, Глеб». Добрый вечер, Оксана, как у вас дела? Наконец-то закончилась рабочая неделя, и ура, я в отпуск на 2 недели. Буду отдыхать в огород-ленде. Покос травы, прополка картошки, лука и так далее. Всех с пятницы, хороших выходных, передает всем Оксана. Оксана, спасибо большое, вам тоже хорошей прополки, хорошей работы в огороде, если это можно назвать, конечно, отдыхом. Я все детство ненавидел дачу, вот откровенно вам скажу, я ненавидел дачу вот именно из-за этого. Как только туда приезжаешь, сразу куча дел с утра до вечера, и вообще занимаешься черти пойми чем. То воду таскаешь, то траву вырываешь, то сорняки, то еще что-то. Но всегда по вечерам я запирался в комнате, надевал свои проводные наушники, которые работали только под углом 90 градусов. Ну, знаете, как раньше, когда наушники ломаются, вокруг уха наматываешь, и они работают только в таком случае. Ну и сидел, кайфовал целыми ночами. Я не спал даже ради музыки. Вот, а у меня такой вопрос появился, друзья. Кстати, верите ли вы в суеверие? Вот, это к слову о следующей песне, потому что она называется «Суеверие» как раз-таки. У нас по плану, у меня по плану «Stay Wonder» сейчас после этого, а песня «Superstition» — шикарнейшая песня, под которую, надеюсь, мы с вами немножко подрыгаемся, потанцуем. Кто где, кто в огороде, кто в машине, кто на кухне, кто, может быть, в зале, вообще не важно, я буду в кресле это делать. Ну так вот, верите ли вы в суеверие, друзья? Повторю вопрос, у меня, я стараюсь в них не верить, но... Всегда, когда выходишь из дома и что-нибудь забываешь, и возвращаешься обратно домой, нужно обязательно посмотреть в зеркало. Это прям железное правило, которое я всегда соблюдаю, хоть больше ни во что не верю, вот в это прям верю всегда. Ну и когда что-нибудь плохое подумал или сказал, через левое плечо переплюнул, 3 раза постучал. Либо по голове, самому себе, может кому-то, может прохожим, либо по столу. Вот. А вы напишите, давайте-ка... Во что верите вы и что вы соблюдаете вот прям на систематической основе. А сейчас пока, друзья, Stevie Wonder, Superstition, танцуем вместе со мной.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Всем привет, я Ярослава.
4: А я Петр.
3: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
4: Ночь и летний бал.
3: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
4: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
3: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
4: Становитесь королем и королевой вечеринки.
3: Там будет MC-зал.
4: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Вы болели, вы ждали.
5: Сердце просто пропустило удар сейчас.
0: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Жестко.
0: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
6: Вы видели?
5: Давай, давай, давай, давай.
0: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
6: Держи, держи ноги, выше ноги, выше. Да!
0: «Супер-ниндзя. Дети». Долгожданный финал сезона. Воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
7: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
8: И тут Александр пишет, у таксистов есть такое суеверие, если в начале смены первый заказ села женщина, смена пройдет не очень хорошо. Если мужчина, то все будет хорошо.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Приветствую всех, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, этот день для вас будет очень неожиданным, будет приятное удивление. Тельцы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Близнецы, главное сейчас не идти против течения. Раки, в этот день будет много комплиментов, ответьте на них адекватно, откройте свое сердце для радости. Львы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Девы, рабочий фон вокруг вас будет невысоким, а вам будет просто лень что-то делать. Весы, голова будет ясной, нервы стальными и в душе будет спокойно. Скорпионы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные денежные дела, будьте готовы с ними встретиться. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным днем этой недели. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или просто выздороветь. Рыбы, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей и подчиненных. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего.

0: в Казани.
1: Ну что, друзья, вечер пятницы в Казани, да и не только в Казани, вообще везде, где нас слышат, а я знаю, что нас слушают во многих городах вообще в России. Мне, кстати, вот после Стиви Уандера Оксана пишет: кружочек танцев в болталку закиньте, пожалуйста, и смеющийся смайлик. А я чё? А я ничего, я взял и закинул. Вот так вот. Мне там уже 3 лайка поставили. Вот и думайте, да, как говорится. Через 5 минут у нас начнется программа «Привет-привет, друзья». Я напомню, да, уникальная возможность передать привет своим близким, друзьям. Можно мне передать привет, зайки мои, солнышки. Мне будет очень приятно. Номер 792-72-42-108. Можно в Максе, можно в Телеграме, да, где удобно. А также на сайте и в приложениях. В приложениях есть кнопочка «Передать привет». Все очень просто, все легко. Ну вот пишите, что у вас на душе, что у вас на сердце. Обязательно обсудим. По возможности все зачитаю, да, плейлистик накидаем с вами. Но у нас будет всего лишь один час, напоминаю, с 9 до 10. Я так чувствую, что сегодня вечерочек будет очень довольно-таки плотный, учитывая, что у меня уже 2 привета есть, вот, пока я тут болтаю. Ну ладно, не будем терять времени, у меня напоследок для вас еще одна песенка. Я думал, что поставить такого более-менее нейтрального, да, чтобы и я любил, и вам понравилось, как говорится. Я всегда стараюсь под это подстраиваться. Поэтому, друзья, Белинда Карлайл на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73. 0+.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
9: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, начинаем наш марафон. Очень много уже прилетело, поэтому не буду ждать. Первый приветик зачитаю из прекрасного города Петербурга. Привет замечательной Казани из солнечного Санкт-Петербурга от Аннушки. Приятного вечера и доброй ночи Глебу и всем слушателям. Прошу поставить певца моего любимейшего Ника Кейва. Ого, вот это такого давно здесь не было, если вообще было. Замечательный выбор, Анна, обязательно поставлю. Уже даже приготовил, думаю, что вам понравится. Спасибо большое за такие теплые слова. Переходим дальше. Алена пишет. Мы тут выбирали, какое слово мне в эфире можно прочитать, и в итоге выбрали. Алена передает привет сладкой попке на Киа. Ну вот, что бы это ни значило, я это прочитал, надеюсь, по шапке не получу. А так, большой-большой привет кое-чему сладкому на Киа, да. Переходим дальше, читаем по очереди, друзья. Здорово, Глеб, здорово, Дмитрий. Привет всей Казани, всему Бим-радио, Бим-болталке тоже всей. Ну и, конечно же, привет мне. Да, привет вам, Дмитрий, слушатель. Можно буррито 12 обезьян? Ага. Если есть, то поставлю, конечно. Честно говоря, не знаю такую песню, но поищу. Обязательно поищу, да, если есть, поставлю. Здравствуйте, Глеб. Любимого крестника поздравляем. Крестника, с днем рождения. Желаем быть счастливым и жизнелюбивым мальчиком. Честным, искренним и добрым. Будь любознательным. Открывай для себя новое и интересное. Пусть с тобой рядом будут верные друзья, а ты всегда цени дружбу. Успехов тебе, крестник, и больших, и маленьких побед. С днем рождения, семья Кулаковых. Мы тебя любим, наш сын. Вот такое вот замечательное поздравление. К сожалению, имени не вижу, не могу сказать, но зачитал с днем рождения, кто бы там ни был. Александр пишет: «Привет, Глеб, и всем, кто еще работает. Скоро отдыхать». Согласен. «Можно, пожалуйста, Гориллаз?» О, Feel Good Incorporated, спасибо. Обязательно поставим. Я думаю, что она есть. Думаю, что есть. И в списочек обязательно добавим, да. Евгений пишет: «Бим, приветик, всем хорошего вечера. Привет, вечерний... Привет моей семье, мужу Сафронову Сергею и маме Полине, и нашей питомице Альме, деткам Никите. Завтра нам 21 годик, доченьке Александре. Александр, с наступающим вас. Если возможно, песню Александра Киреева «Мир, который подарю тебя». Ага, поищу. Если есть, поставлю обязательно, без проблем. Так, пока что все, друзья, давайте. А сейчас у нас Ник Кейв в эфире Бим-радио. Это нонсенс, друзья. Ник Кейв в эфире Бим-радио. Слушаем с удовольствием.

0: Замечательный австралийский лирик, друзья, и музыкант. Да, сейчас у нас будет Гориллаз в эфире Beam Radio.
1: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Love forever, love is freeland, да, как говорится, не поспоришь, друзья. Так, очень много приветов. Быстро работаем, быстро сегодня. Добрый вечерочек, столица. Найдется ли послушать что-нибудь от Jamiroquai? Ух ты, или Frank Ocean от пользователя Фарид. Frank Ocean у нас нет, к сожалению. Jamiroquai и JK всегда в тему. JK особенно в пятницу вечером всегда подходит, так что обязательно поставим. Привет, Бим. Хотим поздравить с юбилеем 50 лет шикарную женщину Эльмиру Иванову. Здоровья, женского счастья. Денис и Гузель. Поздравляет вас, Эльмира Иванова. С днем рождения у вас. Тоже вам от себя желаю всего самого наилучшего. Идем дальше. Передаю привет всему Муслюмову, в особенности своей теще. Это женщина с большой душой. Мне так повезло с ней. Также хочу передать привет своей любимой жене, которая является для меня поддержкой, и своему сыну. Всех люблю и целую. Поставьте какую-нибудь веселую татарскую песню. Иван Сергеевич напишет. Иван Сергеевич, как вам повезло вообще и с тещей, и с женой? Ох, за... Герочек столица. Найдется ли послушать что-нибудь от Jamiroquai? Ух ты, или Frank Ocean от пользователя Фарид. Frank Ocean у нас нет, к сожалению. Jamiroquai и JK всегда в тему. JK особенно в пятницу вечером всегда подходит, так что обязательно поставим. Привет, Бим. Хотим поздравить с юбилеем 50 лет шикарную женщину Эльмиру Иванову. Здоровья, женского счастья. Денис и Гузель. Поздравляет вас, Эльмира Иванова. С днем рождения у вас. Тоже вам от себя желаю всего самого наилучшего. Идем дальше. Передаю привет всему Муслюмову, в особенности своей теще. Это женщина с большой душой. Мне так повезло с ней. Также хочу передать привет своей любимой жене, которая является для меня поддержкой, и своему сыну. Всех люблю и целую. Поставьте какую-нибудь веселую татарскую песню. Иван Сергеевич напишет. Иван Сергеевич, как вам повезло вообще и с тещей, и с женой? Ох, завидую я вам тоже.

привет всему муслюмову, в особенности своей теще. Это женщина с большой душой, мне так повезло с ней. Также хочу передать привет своей любимой жене, которая является для меня поддержкой, и своему сыну. Всех люблю и целую. Поставьте какую-нибудь веселую татарскую песню. Иван Сергеевич нам пишет. Иван Сергеевич, как вам повезло вообще и с тещей, и с женой. Ох, завидую я вам тоже. Хотя, чем мне завидовать? У меня тоже все нормально. Так, татарская песня веселая, да, какую-нибудь подберем, без проблем. Так, переходим в Максик, здесь у меня тоже уже завал. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно болталки. Поставьте, пожалуйста, песню «Мы желаем счастья вам, цветы». О, как раз недавно Лосева вспоминал, и песню «Звездочка моя ясная». Да, подыщу, думаю, что она есть, по-любому она есть. Юлия пишет. Так, сейчас можете передать привет, спрашивает. Да, сможем. Ага. Привет, любимое радио. Передай, пожалуйста, привет девочкам из парикмахерской «Стрижка». Они работают, а мы на даче отдыхаем. Вот так вот, девочки из парикмахерской. И большой привет нашей компании, сыновьям Сергею, Данилу, Кириллу и моей подруге Юлечке. Я вас очень-очень-очень люблю. Поставьте, пожалуйста, нам песню «Кукла-колдуна». Тут неожиданная концовка. Заранее спасибо большое вам. И фотография шашлыка. Ну, спасибо, конечно, Юля. Я голодный тут сижу, вы мне такие вещи присылаете. Ну ладно, я запомнил. Так, Киреев Александр у меня здесь на подходе. Вот, как раз таки заказывали, нашел я ее. Так что приятного прослушивания, и к вам вернусь после рекламы.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: 18+. Пишешь стихи, прозу или переводишь? Тебе от 10 до 17 лет? Литературная премия «Глаголица» ждет тебя. Главный приз – путевка на литературную смену и мастер-классы с известными писателями. Успей подать заявку до 15 июня. 0+.
3: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.
4: Джамирокуай для Фарита.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Так, друзья, мне снова очень много приветиков прилетело. Давайте начну. Привет, Бимка. Сегодня празднуем юбилейчик у любимой супруги Эльмиры. Здоровья, успехов, процветания. Любим, гордимся. Папа Валера. Привет еще Денису... так вы все там вместе сидите? Привет еще Денису и Гузель. Если можно, Аллегрову с днем рождения. Аллегрову с днем рождения, да. Да, пока что успеваем. У нас еще есть буквально место для 3-4 песен плюс-минус, ага. Эльмира, с днем рождения у вас. С днем рождения от Бим-радио, от меня. Привет, Бимчик. Хочу поздравить нас всех с заливкой бетонного фундамента. Сидим, отдыхаем, кайфуем, слушаем Бим-радио. Всему Нурвату привет от Дмитрия. Дмитрий, кайфуйте, отдыхайте. Заливка фундамента — это дело не из легких. Понимаю, сам занимался такой штукой один раз. Одного раза хватило. Привет, Бимка, любимка. Вы помните Z-Energo? Мы освещаем, конечно, помним. Мы освещаем вам дороги. Можете поставить Василия Фатахова, Туган Як. Люблю вас, Бим. Валерий Воронов пишет. Валерий Воронов, я вас помню замечательно тоже, но сами уже болтали тут не раз. Если конкретно Василия Фатахова не будет, то поставлю другую версию. Хорошо. Так, Руслан пишет нам, Байбулат в Максе. Доброго вечера. Привет передаю сыну Айдару. Хорошо тебе поработать на даче. Айдар, давайте не подведите. По музыке влагаюсь на вас полностью. Ух ты, вот такие вещи мне всегда приятно читать. Спасибо, пишет Руслан. Спасибо вам, Руслан. От себя для вас что-нибудь обязательно поставлю. Так, а сейчас у нас веселая татарская песня, которую просили, да, у меня в приложении. А потом, сразу после нее, цветы. Мы желаем счастья вам.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, привет, приветов, программа, да, Глеб Низовский, микрофон с вами, пишет нам княже, пользователь под таким ником. Бим, привет, передайте, пожалуйста, привет автоклубу «Смотра Казань». Можно, большой привет автоклубу «Смотра» в Казани. Можно песенку «А студио и центр далеко»? Да, я уже подготовил, будет после небольшой рекламки обязательно. Так, Юлия пишет нам. Ух ты, целые стихи и фотография котика. Голубые глаза, океан без границ. В них затеряться не страх, а сюрприз. Наталья смотрит, и мир светлее стал. Взором нежным душу отогревал. Глубина, в которой звезды спят. Отблеск утра, тихий райский сад. Утонуть в глазах не беда, не беда. Ведь в них вечность, свет и весна всегда. А песню «Морская черепашка» по имени Наташка. Замечательно. Вот пишет мне Юля. Ура, Глебушка, какой молодец, всегда успевает, читает. Спасибо большое, Юля, что цените этот труд. Мне очень приятно всегда. Сегодня приветов много. Итак, переходим к Эле. Добрый вечер, Глебушка. Добрый вечер, Элечка. Поздравляю милую девочку с днем рождения, Региночку Красильникову. Мы тебя любим и ценим. Твои Тимур и Эльмира. А песню «Феникс Беовульф» обязательно поставим, да. И... Ой, забыла, пишет Эля. Для бим-болталки тоже. Обожаю их. Ксения, Денчик, Наталья, Огонек, Светлячок, Юлечка, Рой, Павел, Рушена, Дима, Гульнара, Иришка и маленькая. Я просто имя не знаю. Маленькая, представьтесь, пожалуйста, чтобы Эля знала вас по имени. Все, вроде бы... Да, Юля, я видел стишок в приложении. Обязательно, обязательно прочитаем, чтобы во времени уложиться. А сейчас у нас будет «Король и шут» для тех, кто присылает мне фотки шашлыка без суда и следствия, пока я здесь сижу голодный.

0: лицо. Крышка в небо от кулы, все воздастся потом. Воды лежат песок, солнце дико печет, глаза на восток. Будет все клево.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Руслан Байбулатов, который доверил свой выбор мне. Пожалуйста, вот

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, у нас с вами еще есть времечко буквально для, сейчас скажу, сколько по времени, так, на одну песню, вот на одну песню осталось у нас времени, у нас сейчас Натали потом пойдет, потом Беовульф Феникс, ну ладно, это все лирика, начнем. Светлана, солнышко в очках, ласково, добра в делах, небольшого роста, в том своя краса, муж ревнует, но любовь одна, любит песни Шатунова, мечты, в каждом взгляде свет теплоты. Пусть удача будет рядом день ото дня, Светлана, будь счастлива всегда. А песню поставьте «Седая ночь», пожалуйста, от Юльки Блондинки. И привет всей болталке, всем позитива, здоровья, хорошего настроения. Спасибо большое, Юля. Бимка, привет, пишет Дмитрий. Хотим поздравить наших любимых женщин с завершением заливки бетонной плиты. Хотим им пожелать великого терпения, ведь не каждая женщина поддерживает любимого мужчину. Согласен, Дмитрий. Вам повезло с такими поддерживающими женщинами. Приветик, Бимчик, любимчик. Передай, пожалуйста, большой привет моей подруге Юлечке, нашим детям Сергею, Данилу, Кириллу и дочурке Катюше. А еще мужу Сергею, который сейчас работает. Сергей, хорошей вам работы. Спасибо большое, что вы у меня есть. Спасибо большое, Бимчик, любимчик, от пользователя Юлия Конышева. Юлия, спасибо вам большое за такие теплые слова. Едем дальше. Рустем пишет. Добрый вечер. Отправьте мой привет всем болтунам и болтушкам из Бим-болталки. Рустем, точнее, болталка, вам большой-большой привет от Рустема. Лилечка пишет. Передайте привет друзьям из Челнов. Сейчас я, у меня зрение плохое, надо к компьютеру подвинуться. Ахмедзяновым, Ильясу, Светлане, Самире и любимому мужу Дамиру. И смайлик с такими сердечковыми вместо глазиков. Мы ждем песню «Шаде». «Шаде» вы имеете в виду, которая с мотом или прям «Шаде»? Надеюсь, второй вариант. Но я в любом случае уже не успею в этом часе ничего впихнуть, друзья, к сожалению. Поэтому уже песенки ставить не могу. Доброй ночи, любимое радио. Поставьте, пожалуйста, песню «Ялта Парус». Ага, ну давайте обойдемся тогда просто «Доброй ночи, любимое радио». Спасибо большое вам, Лиля. Вам тоже доброй ночи. Вот чуть-чуть пораньше бы написали, вот успели бы, наверное. Ну что, друзья, сейчас Наталья в эфире «Бим Радио», потом «Беовульф», и уже будем завершать час.

Ну что, друзья, с вами был Глеб Низовский, Глеб Смирнов, он же последние два часа. Всем спасибо за компанию, со всеми был рад поболтать, увидеться, да, опять же, ментально. До завтра, всем вечера, всем хорошего выходного, хорошего вечера и доброй ночи, друзья.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане Maximilian's. До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

Айон, Казань.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Всем привет, я Ярослава.
5: А я Петр.
4: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
5: Ночь и летний бал.
4: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
5: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
4: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
5: Становитесь королем и королевой вечеринки.
4: Там будет MC-зал.
5: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: радио. Реклама на Бим радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим Радио. Для детей старше 12.

Реклама на БИМ-радио. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «BIMS Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2 930 800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Position number one.
0: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. I gonna

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.
5: Процветай. С БИМ-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.